Jai Jagannath. Jai Jagannath. Jai Jagannath.

Вигьяна Майя, означает концепция достойной человеческой жизни. Вигьяна означает разум, разумное существование. Что такое разум? Разум – это тонкая часть нашей психики, отвечающаяся за знание. Есть разные виды знания, и веды говорят, что единственный вид знания, который достоин человеческой формы жизни, это знание о том, что я душа, о том, что есть Бог, и о том, что у меня есть с Ним отношения. Это называется духовное знание. Три аспекта всего имеет. Я душа, изучать надо, что я вечный, что есть Бог, и какие у меня отношения с вечностью, то есть с Богом, с этой высшей силой, высшей личностью. Когда человек доходит до этой концепции жизни, то все, что окружает его в этом мире, все эти игры, которые происходят между людьми, они встают на второй план, потому что он видит, что есть что-то более ценное в жизни. Веды объясняют, что ты взял с собой в жизни, психическое тело не умирает, с тем ты в следующую жизнь пойдешь. Первые две концепции, анна-майя, мана-майя, означает животная жизнь на 100% в следующей жизни, 100%. Следующая концепция, мана-майя, возможно получить человеческое тело. Но вигьяна-майя всегда означает развитие. Если человек дошел до этой концепции жизни, он хочет, живет для чего? Для того, чтобы понять, как жить правильно. Он живет для этого. Ему больше не нужно просто жить. Он хочет понять, разобраться в этой жизни. Он хочет прожить жизнь так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Тогда он никогда не попадет ни в животные формы жизни, никогда не будет в проигрыше. Есть такой великий мудрец Чинаки Пандит. Он писал как раз об этом, что самое большое богатство человека, которое он получает в своей жизни, это богатство называется духовное знание. Оно всегда ему в жизни поможет. В следующей жизни он всегда получит удачу. И пятая концепция, самая высокая концепция святости, называется ананда-майя. Ананда означает счастье. Это осознание себя душой. Когда человек почувствовал, что он вечный. Вот смотрите, душа имеет всего три аспекта. Первый аспект – вечности. Второй аспект – знания, духовного знания. Третий аспект – счастье. Когда человек почувствовал себя душой, что он вечный, что он должен стремиться к то, как к высшему знанию, о том, кто такой Бог, кто такие люди окружающие, что они тоже души. Понимаете? Означает чистые, светлые, любимые, не означает противные. Душа, она чиста по своей природе, а означает наполнена счастьем. Когда он чувствует, что он вечный, что надо для вечного действовать, когда он чувствует, что все наполнены счастьем, надо учиться видеть их такими, и в этом заключается знание, тогда человек обретает высшее счастье в своей жизни, высшее счастье. И там тоже целая жизнь. Есть разные градации.

ಮಂತ್ರಾರ್ಥಾ ಶಕ್ಲಾ ಸಂತು ಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತ ಪೂರ್ವಥ ತತ್ವಾಂ ಬುದ್ಧಿನಾ

0: Да, хорошо, давайте возьмем такой момент. Опыт, да? Например, человек может говорить в старости: у меня большой жизненный опыт. Но опыт — это чего? Он говорит: у меня было, я 20 раз женился, 30 работ сменил, у меня большой жизненный опыт. Опыт ли это? Да, это опыт, но это опыт ошибок. Опыт ошибок. Если ты такой опытный, то почему ты 30 работ сменил и 20 раз женился? Опыт — это умение решать проблему там, где она возникла. Вот это опыт. Возникла проблема в семье, нужно в семье решать эту проблему. Возникла проблема на работе, нужно на работе решать эту проблему. Возникла проблема в стране нужно решать эту проблему. Понимаете? Еда. Если мы просто решили, что раз у меня возникла проблема в семье, нужно уйти из семьи, это решение проблемы, это не опыт, это сумасшествие. Или на работе возникла проблема, просто сменю работу, или в стране уеду в Израиль, все. Понимаете? Но проблема не решается, посмотрите на этих людей. Они меняют просто, это старая пословица, на другом берегу трава зеленее. Факт я проверял. На Алтае был действительно, ну прямо зеленее трава, факт. Специально перешел через мост, посмотрел, мне такая же точно. Это не решение проблемы. Если мы что-то меняем, проблема не решается. Понимаете, мы должны внутри системы находить. И вот это опыт. Вот если человек говорит: я один раз в своей жизни создал семью, на одной работе всю жизнь проработал, из своей страны был ей предан всю свою жизнь, там одной философии был предан всю жизнь. Понимаете? Вот это опыт. Вот это опыт. Понимаете? А у нас опыт — это количество ошибок. Как можно больше ошибок понасовершать и назвать это опытом. Это не опыт. Понимаете?
1: То есть другими словами, знание, которое позволяет...
0: Это мудрость. Давайте назовем это мудростью. Мудрость — это умение решать ситуацию там, где она возникла. Вот это факт. Это очень серьезно, и достичь этого уровня трудно. Поэтому прослойка мудрецов, заметьте, в хорошей структуре всегда развивается и поддерживается старость. Для чего поддерживается старость? Эта прослойка должна давать советы на основе мудрости. То есть люди, которые не разводились никогда, не меняли работу, не меняли философию, они способны трезво оценивать ситуацию, они решали эти кризисы. То есть они прошли в семье 7 кризисов, на работе 7 кризисов, в учебе 7 кризисов, в своей деревне 7 кризисов пережили, 7 кризисов в стране. Мы там один дефолт еле пережили, чуть все не померли. Ну сколько у нас было там, с коммунизма там на демократию перешли, да, и один финансовый кризис пережили. Все, 2 кризиса таких, ну революцию еще давайте добавим, да, 70 лет назад, ну 3 кризиса пережили. Да, так вот, ну, если грубо говорить, я не буду сейчас в этой тонкости, можно, конечно, и страну разобрать. Но сама идея, человек все это пережил и остался в стране. Не уехал там на Брайтон-Бич куда-то, там в Израиль, еще куда-то, люди уезжают в Германию, в Канаду. Я с ними встречаюсь каждый год, у меня во всех западных странах есть какие-то друзья. Я с ними постоянно встречаюсь, они мне все жалуются, как трудно жить вообще, как было хорошо в России. И как трудно, все жалуются, я могу про каждую страну вам рассказать. Про Италию. В этом году я встречал человека из Италии, он мне так жаловался. 15 лет нужно проработать, как потрак на какой-то работе, чтобы просто дали медицинскую страховку. И не дай бог, шаг влево, шаг вправо, мы выгоняем, все, нужно заново все делать. Понимаете? Америка дает идею свободы. На монете пишет: Liberty. Все рабы, страшнейшие рабы в самой жуткой системе. Дом берешь, 75 лет нужно выплачивать. 50-75 лет. Машину берешь, 20 лет нужно выплачивать. Все нужно выплачивать. Каждый американец имеет 3-4 долга, причем больше 25 лет, которые нужно выплачивать. А представьте, что сейчас у вас долги за квартиру, за машину, за все на свете. Представьте. Вот есть сейчас у кого-нибудь хотя бы маленький долг? Это нервы, факт, да? Думаешь, как их отдать? Так вот представьте, насколько больно сейчас американское общество. Поэтому там у каждого человека 2 психиатра. И он у них проводит минимум 4 часа в неделю. Больное общество абсолютно, понимаете? Они все толстеют. А чего человек толстеет, как вы думаете? Он заедает стресс. Ему нужно постоянно есть, потому что он должен деньги. И он постоянно думает, хоть бы не уволили, хоть бы не уволили. Потому что деньги не отдашь, дом отберут, машину отберут. Абсолютно больное общество, больные люди.

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела равномерно по поверхности стоп. Расправьте плечи. Грудная клетка раскрыта. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. Мышцы пресса и ягодицы в тонусе. Спина и шея расслаблены. Следите, чтобы не было сильного напряжения в пояснице. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

0: Есть две системы воспитания. Кнут и пряник. Кому что нравится?
1: Пряники, да.
0: Но у пряников есть одна проблема. Пряники расслабляют. К пряникам быстро привыкаешь. С ними становится здорово и весело. Поэтому человек думает, ну все, пряников полно. Можно и отдохнуть. Можно и расслабиться. Поэтому как только человек перестает ценить пряники, и пряники перестают быть активатором, человек перестает двигаться вперед, приходит вторая часть воспитательной системы.
1: Идут.
0: А, ну да, я вспомнил точно. Надо двигаться вперед. Большое спасибо за пряники. И они очень хорошо помогают друг другу. Это те самые черные белые полосы. От них никуда не денешься. Разные активаторы. Белая полоса, черная полоса. Все равно они меняются. Они идут вместе, они работают на одну и ту же задачу. Вдохновлять нас. Вдохновлять. В черной полосе даже есть некоторые такой больше энтузиазма, большая надежда, больше позитива, потому что точно знаешь, что будет после черной полосы. Что будет после черной полосы? А белая полоса. Вот белая полоса очень подозрительная. Когда все хорошо, ничего не болит. И жизнь налаживается. Все знают, это не к добру. Как зима и лето? Ничего особенного. Черные и белые полосы, как зима и лето. Зима, она более позитивна, что после нее точно будет лето. Уже потихоньку начинается. Я тут греюсь у вас пока. Отогреваюсь. А вот лето, оно всегда заканчивается. Почему-то зимой. Не чем-то другим. Что делать? И это все нас воспитывает. И то нас воспитывает. И другое система воспитания. Но, чтобы система воспитания работала, я сам должен учиться. Система воспитания будет работать, вся жизнь действует как система воспитания. Но если в моей, вот этой, как мы говорили, вот коробочке ничего не варится, если я не получаю знания, если эти знания не высшего порядка, то вся система воспитания просто меня мучает. Как ученик, как школьник, который перестал учиться. Его школа просто мучает. Все были студентами, помните это. То есть, если вы учитесь, реально получаете знания, то вся эта жесткая система обучения, она в конце концов делает вас сильными студентами, сильными учениками. Но если обучение остановить, это просто мучение все. Просто мучение. Так же и жизнь. Если я работаю над получением информации, если я получаю информацию, если я ищу информацию, если эта информация действительно высокая, качественная информация, то вся жизнь становится для меня полезной. И если нет, если знаний нет, если просто прожигаю свою жизнь, если просто ем и сплю, проснулся, что надо сделать? Еду искать. Еду нашел, что надо делать? Поспать после еды. Очень простая жизнь. А сейчас все очень просто устроено. Еду прямо в постель приносит. Самое такое жесткое изобретение, это постельный столик. Уже человек настолько обленился, что ест прямо в постели. Надо как-то двигаться, что-то надо делать, как-то надо идти вперед. Человек думает, ну зачем вообще вставать так удобно? Еду в постель приносит. То есть человек развивающийся видит во всем этом плюс. Он видит, что и позитивные ситуации, и негативные, а ситуации подталкивают меня вперед. Все идет мне на пользу. То есть человеку, учащемуся, все идет на пользу. Поэтому одно из главных настроений в нашей жизни должно быть настроение ученика.

0: Ведорадио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

Нужно погрузиться в отношения с тем, кто молится. Повторяем в их настроении, в настроении.

0: милость Бога, всего самого лучшего. Всегда сопутствует вам, низкий вам всем поклон. Спасибо вам за то, что вы слушаете молитвы.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.

Тибетская гимнастика. Встаньте прямо. Разведите руки в стороны, максимально сводя лопатки. Прогнитесь немного вперед. При разведении рук делайте выдох и задержку дыхания. Затем сделайте вдох. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Повторите упражнение.

повторите упражнение 2 раза. Ощущайте напряжение в грудных мышцах при сдавливании ладоней. Наблюдайте за дыханием.

Затем остановите движение. Опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги широко. Поверните стопу правой ноги на 90 градусов вправо. Левую стопу заверните слегка внутрь. Согните правую ногу. Наклоните корпус вправо и упритесь правым локтем в правое бедро. Левую руку вытяните вверх. Поднимите корпус. Сделайте то же самое в другую сторону. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем поднимите корпус. Соедините стопы. Встаньте на колени. Опустите локти на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

Опустите левую ногу на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

Затем встаньте на колени. Поставьте ладони на пол. Ноги на ширине бедер. Спина параллельна полу. Это исходное положение. На выдохе выгните спину, втяните живот, задержите дыхание. Подбородок тяните к груди. Удерживайте это положение комфортное для вас время. Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину, вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение 2 раза.

Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину, вернитесь в исходное положение. Теперь сделайте выдох. Задержите дыхание и двигайте животом внутрь-наружу, втягивая, выталкивая брюшную стенку. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох, расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Медленно садитесь на пятки. Вытяните ноги вперед. Стопы вместе. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Дыхание естественное. Согните правую ногу и поставьте стопу возле левого колена. Левой рукой обхватите правое бедро. Разверните корпус вправо. Теперь сделайте то же самое на другую ногу. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем выпрямите ноги. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Разведите ноги в стороны, насколько возможно. Наклонитесь вперед. Старайтесь опустить локти на пол. Сделайте выдох. Задержите дыхание и втяните живот. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох. Расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Затем поднимите корпус. Выпрямите спину. Соедините ноги. Лягте на спину. Соедините стопы. Поднимите сначала правую, затем левую ногу вертикально вверх. Поднимите голову и лопатки. Тянитесь руками к стопам. Старайтесь держать ноги прямыми. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

медленно опустите руки и ноги на пол. Повторите упражнение два раза.

Медленно опустите руки и ноги на пол. Отведите носки ног на себя. Поднимите руки, голову и плечи вверх. Удерживайте положение некоторое время. Кисти находятся над плечами. Голову подавайте немного вперед. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

опустите затылок на пол, руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. Дыхание естественное.

Опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Положите ладони под ягодицы. Поднимите прямую левую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую правую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Затем опустите правую ногу, лопатки, голову и левую ногу на пол. Сделайте то же самое в другую сторону. Поднимите прямую правую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую левую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное. Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Руки вдоль тела. Положите руки вдоль головы. Начните попеременное вытягивание правой руки и левой ноги друг от друга. Потом левой руки и правой ноги друг от друга. Продолжайте попеременное вытягивание рук и ног. Наблюдайте за дыханием.

0: Практика окончена.
1: Ведорадио. Живи. Созвучий с мир.

0: беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете. Защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней. Укрой его в тени крыл Твоих. Будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему. Укрой его от врага, ищущего погубить его. Охраняй выхождение и вхождение его отныне и вовек.
1: Время любить.

0: Вашему вниманию фрагмент лекции Олега Сунцова, духовного наставника и преподавателя Академии йоги Бхактивиданты, который более 20 лет занимается йогой, медитацией и изучением ведической философии и культуры, а также более 3 лет прожил в Индии, где обучался в различных образовательных центрах. Олег Сунцов.
1: Доброе утро. Очень рад вас всех видеть. Вы неожиданно опять пришли. И завтра уже, да, я не буду здесь. Мы сейчас продолжим наш разбор того, как исправлять ошибки прошлого. Вот, но вначале я хотел... Вчера хороший вопрос задали, на бумажечке вот прислали, хороший вопрос. Я подумал, что это будет для всех интересно, и, как это называется, урок занимательной философии. И это то, что вы можете, когда на пляж пойдете, чем заняться. Я вам интересную игру придумал, вот, философскую. Вопрос был такой. Спрашивают, вот вы говорите, есть.

Ну, как бы вот с точки зрения мирской логики, очень такой логичный. У всего должна быть причина, да? Вот если есть квадрат, то должна быть какая-то причина этого квадрата. Допустим, причина другая. Вот эта причина – это следствие. Он его создал. А кто его создал? Ну, наверное, какой-то треугольник. А его кто создал? Ну, наверное, какой-то вот звезда какая-то. А его кто создал? И так идет до бесконечности. Это одна версия. Вторая версия, и мы потом, я вам, ну, как бы, в чем игра заключается на пляже, я вам, ну, расскажу. Второй вариант, что есть квадрат, его кто-то создал, да? Круг. А круг кто создал? Треугольник. А треугольник кто создал? Звезда. Нет, это вы уж совсем эзотерику хотите развести. А кто звезду создал? Нет, она была самая первая. Ее уже никто не создавал. А как она появилась? Вот и как раз две версии. Одна говорит, вот это первая версия. А как она появилась? Значит, должен быть еще? А как тот появился? Еще? И так до бесконечности, да? Уловили, да? Это вот вы первый вариант озвучиваете. А второй вариант говорит, что есть какая-то начальная точка, за которой ничего нет. Вот две версии. Две версии. Ведическая философия придерживается вот этой версии. И когда говорят о слове «Бог», да, имеется в виду «джанмади ясяя тага» – «тот, из кого все исходит». Это определение абсолютной истины, что есть абсолютная истина, из кого все исходит. До этого ничего нет. Это отправная точка. Но можно сказать, а какая разница, что ж так, что так? А разница огромная просто. Ну, вот, вот здесь, кажется, никакой разницы нет. Но жизнь этих людей, которые считают так, и которые считают так, совершенно разные. Давайте посмотрим. И вы потом, когда пойдете на пляж, можете дальше разбирать эту вещь. Я начну ее разбирать. Какие выводы выходят из этой философии, и какие выводы выходят из этой философии. Я начну это, а вы потом, как бы, где будет интересно вам побеседовать с кем-то, можете продолжить, увидеть разницу. Если мы берем эту философию, то согласно этой философии что получается? Что все произошло из... Непонятно из чего. Непонятно из чего. Да, бесконечная вселенная. Смотрите, как философски будет в жизни выглядеть вот это положение, как это на практике будет выглядеть. Смотрите, вот этот человек, вот, допустим, это человек, да? Вот, а вот это главный, допустим, вот мы видим только вот эту часть. И главное означает, что он устанавливает законы какие-то, круглые законы устанавливает. Он говорит, надо жить по круглым законам. Итак, мы начинаем жить по круглым законам. И, по идее, должно быть все хорошо. Раз мы живем по этим законам государства, то должно у нас все нормально быть. Но раз и смотрим, что, оказывается, не все нормально, означает, что эти законы, по которым мы живем, они не самые, ну, попадают. Значит, есть за ним кто-то, да? Значит, надо слушаться его законов, да? Начинаем слушаться его треугольных законов. Треугольные законы, слушаемся, и опять что-то не попадаем до конца. Так, это несовершенные законы. Значит, надо слушать его законы. Звездочные законы. Опять что-то не получается. Тогда надо слушать вот эти. И так до бесконечности. Так чьи же законы? Так есть ли вообще законы? Нет. Это же относительно все. Законов нет никаких. Каждый выбирает себе любые законы. Ведь никого наверху нет. Вот наверху нет. А за ним же кто-то еще есть? Так чьи же законы надо слушаться? Теперь, если мы берем этот вариант, окей, здесь я не попал, начал это делать. Здесь не попало это. Но вот этот-то самый, вот откуда-то вот законодатель весь. Соответственно, если я буду делать то, что он говорит, я буду всегда попадать. Ведь дальше него, над ним никого нет. Его никто не создал, им никто не управляет. И когда в Ведах говорят слово «Бог», то берет того, кто стоит в самом начале. И его законы, они не приложены. Их нельзя, над ними ничего нет. Согласно этой философии,
Всегда есть еще какие-то законы.

0: И, ну, в принципе, законов нет никаких. И каждый может выбрать сам себе подходящие законы, какие ему больше нравятся. И никому, смотрите, как еще второй вывод какой. Мне, в принципе, никому не надо как-то подчиняться. Что над ним опять же кто-то есть. То есть, в принципе, мне не надо никому подчиняться. А тут, смотрите, надо кому-то подчиниться в конце концов. Тому, кто стоит на самом верху. Там еще много интересных выводов из этой философии. Из этой вы ради забавы можете поразмышлять, к чему приведет эта философия, к чему приведет эта философия. Поразмышляйте над этим. Вот. И согласно ведам, есть три варианта того. А, кстати, наша, как это называется, научная теория мира, ну, современная, она какой придерживается точки? Второй. Кто является причиной всех причин? Взрыв, правильно. Они не говорят, кто был до взрыва. Значит, это взрыв причиной всех причин. К чему приводит, если причиной всех причин взрыв? Ну, законы как бы случайны. Никакого смысла нет в жизни. Ну, взорвалось, какой смысл? Никакого смысла в этих законах нет. И самый главный, кто получается? Царь природы. Поэтому, нет, человек, он же умнее, чем взрыв. Получается, что согласно современной теории, мы, творение, умнее, чем Бог, Творец. Ведь Бог – это взрыв. Ну, слово «Бог», согласно ведам, это то, из чего все исходит. И значит, что из чего все исходит? Из взрыва. То есть взрыв – это Бог. Так я, получается, выше, чем Бог. Он же тупой просто. Это же просто взрыв. Мертвый взрыв. А я-то живу, я могу чувствовать, думать, желать. И я могу этим Богом повелевать. Ведь я могу эти законы как-то себе подчинить. Какая интересная философия, если Бог – это взрыв. Теперь, но веды не придерживаются этой точки зрения. Они говорят три варианта того, что является причиной всех причин. Один вариант, что это жизнь. Вот, но такое вездесущее, всепронизывающее сияние. Брахма называется. Второй вариант, что это свидетель в нашем сердце, параматма, который дозволяет, управляет всем. Это причина всех причин. И третий вариант, что он не просто дозволяет, управляет, но он оказывается личность, у которого есть план, свои интересы. Он не просто живет, чтобы нас контролировать, чтобы мы там вот по закону кармы жили. У него есть еще личный план. Это теория о том, что причиной всех причин является совершенная могущественная личность. И вот ведическая философия, она как раз и говорит о том, что причиной всех причин является невероятно могущественная личность. Вот что причина всех причин. Но современный ученый говорит, причина всех причин – это взрыв. Мертвый взрыв, без мозгов. Вот. И все мы умнее, чем этот взрыв. А эта теория – это вообще такая необычная теория, New Age называется, New Age, что никакой причины нет, бесконечная там череда. То есть, в конце концов, делай, выбирай любой вариант. Да, куда тогда попадешь? Какая реальность? Реальность такая, как ты ее видишь. И нет абсолютной реальности, нет абсолютных законов. Все относительно. Как я придумаю, так и будет. Как мы поймем, какая из этих философий правильная? Помните, я вам рассказывал про карту? Ну, вы можете выбрать любую философию вообще. Но как понять, какая у кого философия правильна? А смотрите, попадает ли он в повороты? Карта у него нормальная, сходится с реальностью? Если он постоянно страдает, если у него постоянно проблемы, это говорит, что его мировоззрение не соответствует реальности. Может быть, найти более счастливого человека? Скачать у него какую-нибудь карту получше? Вот, я представляю вот этот вариант, что есть причина всех причин, это живая личность. Вот, и с этой точки зрения рассказываю вам этот семинар вот, о карме. Получается, законы кармы – это не от балды, а от Бога, правильно? У него был план. И какой этот план? Мы говорили с вами, что план такой, чтобы дать живым существам, то есть нам с вами попробовать быть рулевыми, попробовать быть причиной хотя бы каких-то причин, если не всех, кого-то родить, кого-то поддерживать, кого-то уничтожить, попробовать, порулить немножечко. Но, с другой стороны, этот мир так устроен, что если человек приближается к идеалу, то есть к подчинению, к любви к Богу, то, для чего Он, в принципе, нас создал, то законы кармы его награждают. Законы Творца, они награждают его. Если он отходит дальше от этого, и чем дальше он отходит, тем больнее ему становится. И вчера мы закончили эту тему по поводу, что хорошо, что плохо. Хорошо – это когда человек следует этим четырем принципам религии. Да? Аскетизм, чистота, милосердие, правдивость. Вот. На том уровне, на котором он способен. Как определить уровень, мы тоже говорили. Примерно. Уже понятно. Вот. И если человек своему уровню не следует, его наказывают. У каждого свой уровень. Мы все разные здесь. Каждого по-разному судят. Дети там такое делают, их никто не судит за это. Если мы так сделаем, штраф 1000 рублей могут как бы взять с нас. И мы стали говорить о коррекции. То есть мы сказали, что есть судьба наша, и чтобы скорректировать ее, ну, болит голова, вчера мы говорили, да? То ли от лектора, то ли от жары. Вот. Первое, что надо сделать, это разобраться в причинах. Это очень важно. Если мы не понимаем, в чем причина, то тогда мы не знаем, как лечить. Если в желудке что-то там бурчит, да, какова причина? Голод. Что надо делать? Пойти покушать. Правильно. Так решается проблема. И мы узнаем причину. Вторая вещь – это как ее решать. То есть надо найти метод. Притом надо найти такой метод, чтобы он был не хуже.
1: Экологичный.
0: Экологичный, правильно. Экологичный означает на том уровне, ну, морали и религии, на котором мы находимся. Не ниже нашего уровня. Человек говорит, да, у меня проблемы, потому что денег нет. Надо денег взять. Какие не экологичные методы зарабатывания денег?
1: Воровать.
0: Что? Грабить. Да? Обманывать. Вот, чрезмерно накручивать, не экологичный. Пользоваться какими-то слабостями людей, да, и это не экологичные методы. Некоторые из них даже законом наказуемы, да, местным, как бы, мирским законом. Экологичные, как экологично денег-то заработать? А, не экологичные, кстати, это если наша еще деятельность связана с убийством или с каким-то развратом. Вот, это тоже не экологичные. То есть то, что побуждает людей деградировать, это не экологичные методы также зарабатывания денег. Экологичные – что-то чистое, да? Чистое, честное, согласно законам. И третье, что нужно сделать после того, как мы уже начали это искупать. Да, потому что надо, у всех разная судьба. Один момент. И также могущество метода, который мы выбрали, он тоже может быть не такой сильный, как нам хотелось. Поэтому надо потерпеть. И сегодня мы продолжим тему вот этой вот благой деятельности. Вот. И мы узнаем с вами, что есть два вида благой деятельности. Одна действует на, как это называется, точечно, да? То есть мы знаем, что я проголодался, и как решить эту проблему? Надо поесть. Простая вещь. И, соответственно, если человек бедный, что надо делать? Ну, денег заработать. Если человек больной, надо лечиться. Вот. И, соответственно, чтобы решать проблемы таким образом, нужно обратиться обязательно к специалисту. И я вас, ну, вдохновляю. Обращайтесь к специалисту. Ну, то есть мы сейчас все эти методы, ну, не разберем. Тут надо и знать, как рисовать, и как петь, и как лечиться. Я не врач, вот, и не художник, и не специалист в электронике. Поэтому здесь я вам не смогу помочь. Тут надо идти к специалистам. Если вы точно знаете проблему свою, то обратитесь к специалистам. Только единственное, смотрите, чтобы метод был экологичный, чтобы потом хуже не было. То, как вчера нам предложили пивом лечить, да? Вот, солнечный удар. Может, оно и поможет на какое-то время, но потом будет хуже. Вот. Но есть еще другой метод. Этот другой метод, он действует, как мы говорили, иммуностимулятор. повышает общий иммунитет, он повышает общее состояние, улучшает полностью, ну как бы лучше все делают карму, оптом делают. И этот метод, то есть вообще лучше лечить комплексно проблему. Да, как говорят, комплексное лечение. Если вы знаете конкретную болезнь, то надо ее решать, ну, каким-то специфическим способом. Но хорошо еще, если есть еще иммуностимулятор. Но когда, допустим, вы не знаете причину вашей проблемы, такое бывает, люди приходят, диагностируют, непонятно, что там у него болит, в чем причина, то тогда остается единственный вариант – это ну, просто повышать иммунитет человека, помогать ему в общем стать лучше. Либо когда уже методы вот эти точечные не помогают, вы уже все перепробовали, что у вас есть, то остается только вот этот общего действия. Да, вы не согласны там вот, в уголку говорите? А, это вам, да. Вы согласны, да? Вы обсуждаете просто. Спасибо. Мы понимаем, да, про что мы говорим, да? То есть два вида деятельности, и один из них – это точечный, и я вам призываю вас пользоваться этим. Не надо думать, что сейчас нужно перестать кушать и решать проблему голода только с помощью молитвы. Ну, такие есть, конечно, люди, есть. Но это не про нас, не для большинства из нас. Поэтому надо продолжать и лечиться, и работать, чтобы эти проблемы решать только экологичным образом. Экологичным – это согласно тому уровню морали и религии, на который мы уже способны действовать. Но второе, то есть это обычно, я называю это, когда вот решать проблемы с помощью медицины и так далее, это обычная благая деятельность. И чтобы заниматься обычной благой деятельностью, ну вот такой вот, какая нужна квалификация, чтобы человек ну, стал как-то пользоваться этим? Стал экологичные методы искать. Что человеку должно быть у человека, чтобы он решил этим вот так решать свои проблемы? Ну, чуть-чуть мозгов, да? Чуть-чуть мозгов. Если совсем нет мозгов, то он будет выбирать какие-то такие, знаете, как в интернете, худеем на диване. Если есть этот продукт, то ты похудеешь лежа на диване. То есть что-то быстрое, что-то как бы без труда, вот, какие-то глупости. Если человек более разумный, и он немножечко смотрит вдаль, он может выбирать более, ну, какие-то серьезные методы исправления своей проблемы. Но есть еще один вид деятельности, благой деятельности, я ее называю богоцентричная деятельность. Конечно, не каждый может это делать, не каждый. Ну, как бы, ну, написать-то легко это, да, и сказать, ну, вот есть деятельность, связанная с Богом. Но для того, чтобы человек мог этим заниматься, какая нужна квалификация? Ну, как-то понимание должно быть, ну, как-то вот в голове должны быть такие впечатления, самскары, опыт какой-то, жизненный опыт, либо свой, либо других людей, которые говорят, что существует причина всех причин. Вот если такого в голове нету понимания, да, то человек не способен делать богоцентричную деятельность. Он внешне может что-то делать, но это не богоцентричная деятельность. Поэтому в Бхагавадгите очень либерально подходит к этому вопросу. Там говорится, если ты не можешь делать богоцентричную деятельность, делай просто хорошую деятельность. Вот обычную, благую деятельность, экологичную, ну какую-то нормальную деятельность. В благости делай, говорят. Не сектантская, нет, подход. В Бхагавадгите не сектантский подход. Если не можешь делать вот это, делай вот это. Но те люди, которым повезло, и у них есть понимание, что причины всех причин все-таки существуют, они квалифицированы для того, чтобы совершать богоцентричную деятельность. И вот эта богоцентричная деятельность, она, ну, эффект от нее с точки зрения последствий на порядок выше, чем от обычной деятельности. Как вы думаете, почему на порядок выше? Почему по карме больше положено тот, кто богоцентричную деятельность сделает? А? Не слышу. Ну, тут тоже вроде по-божески можно делать.
2: Соответствуешь цели.
0: Цели соответствуют. А какая цель? Туда привести. И так как он ближе туда к цели, уже подошел. Соответственно, ну, Его больше награждают за это. На этот вопрос можно очень легко ответить. Ну, просто он так решил. И вот вы хоть стой, хоть падай. Вот он решил так, что за это больше награждают. Он же может заказывать, да? Творец все-таки. Он говорит, знаете, вот за это я больше награждаю. Ну, почему нет? Все-таки Бог ведь, да? Ему же можно, да? Вот он так решил. Ну, второй ответ, что это цели больше соответствуют. И цель дать живым существам все-таки подойти к нему. Поэтому тот, кто уже подошел к нему и стал делать уже лично для него, то он за это награждает больше. Поэтому богоцентрично на более могущественная деятельность, и мы о ней поговорим. Я расскажу варианты, которые каждый из вас может попробовать. Я расскажу, как это делать правильно, независимо от того, в какой конфессии вы сейчас находитесь. Интересно вообще, нет? Вы так смотрите на меня подозрительно. Вы как-то подмигиваете мне, что все нормально, мы здесь. Вот это да. Ну, тогда ладно. Смотрите, как и любое действие, богоцентричная деятельность, она состоит из двух пунктов. Это настроение и действие. Ну, то есть настроение очень важно. Настроение, в котором человек... Если все заканчивалось механичностью, да, было бы легче жить, конечно. Представляете, вы приходите в паспортный стол, да? Или куда? Ну, давайте что-нибудь попроще. В магазин приходите? В магазин. Вот и хотите купить воды. Воды купить. Да? Сколько там вода стоит? 50 рублей, 5 литров, да? 50 рублей. Что нужно, чтобы купить воды? Прийти, дать 50 рублей, и продавщица, что она должна? Она должна дать мне воду, да? Должна дать мне воду. Приходишь и даешь 50 рублей, она дает тебе воду. Вот простое же действие, да? А теперь представляете, вы приходите и нахально говорите ей, ну, что-нибудь такое неприличное. Ну, прям вот так, вызывающе говорите. И кидаете ей в нос 50 рублей. Вот. И говорит, ну, давай воду. Даст она воду? Ну, почему? Ведь внешне мы же все правильно сделали. Внешне же мы все правильно сделали. Дали 50 рублей, давай воду. Что у нас другое было? Настрой, да? И эффект другой совсем. Настрой важен? Согласны? Вот в любой деятельности важен настрой. Законы кармы так устроены Творцом, что они учитывают не только внешнюю деятельность, они учитывают настроение и судят за настроение также. И это, с одной стороны, все упрощает. Особенно для нас, кто только начал заниматься какой-то благой деятельностью, знаете, судит за мотив. То есть человек старался, да, как помню, в школе мне по русскому языку ставили тройки за старание. Ну, старался человек. Нарисовался в тетрадке там кругляшками, но старался. Да, вот это за старание называется. Но с другой стороны, все это также усложняет, потому что я могу сделать, да, но кинул нос, и в итоге вроде все правильно сделал. И я вам расскажу, когда, в каком настроении благая деятельность не только не помогает человеку, она еще приносит, вроде человек будет делать богоугодную деятельность, хорошие вещи внешне делает, а его не только не наградят за это, а еще и накажут. Я в конце вам расскажу, когда вот эта могущественная благая деятельность, богоцентричная, не работает. В каком настроении, если человек находится, когда она не работает? Теперь о настроении. Давайте поговорим о настроении, в котором нужно вот эту богоцентричную деятельность делать. Это настроение называется словом покаяние. Покаяние или признание своей ошибки. То есть мы представляем ситуацию. Бывают очень трудные ситуации. Люди пишут в письмах, какая-то сложная очень ситуация. Там последнее, что мне рассказывали, там мы как-то обсуждали за столом, и там моему другу, ну он тоже как психолог, он помогает людям, ему написали такое письмо, женщина написала из одной капиталистической страны. Вот. Жуть вообще, жуть. Значит, Они, значит, с мужем живут 7 лет. Ну, как бы, там, в капиталистической стране, она русская. И она ему родила 2 сыновей, замечательных сыновей. Одному там 2, другому 4. И вот, и пока он там ездил, вот, они его выгнали из дома. Ну, не сыновья, нет, мама мужа. Вот, выгнала из дома ее, забрала детей и по суду, знаете, еще суд был. Вот, юридически все, выгнали просто на улицу. Она уже с собой хотела покончить, вот, но как-то откачали, не смогла умереть. Вот. И вот она пишет, обидно же, да? Взяли детей, отобрали. Обидно ведь, да? Я же не виновата ведь, да? Больно очень. Больно, обидно, за что? И вот как такому человеку сказать... Ты сама виновата. Ладно сказать, это по карме, иначе сказать, это ты сама еще виновата. Это разве можно принять вообще? Это очень тяжело принять. Потому что, смотрите, если мы говорим, так это что, я виноват, получается? Что вот у меня вот там забрали детей, да, вот так вот поступили, меня осудили несправедливо. Это что, я виноват? Качает головой, а когда с вами такое случится, сможете так сказать? И вот пока человек говорит, я не виноват, со мной поступили несправедливо, знаете, что он говорит? Он говорит, там кто-то наверху, он несправедливо со мной поступил. У него проблемы, там наверху, вот которые причины всех причин, он с проблемами. Он несовершенный, он ошибается. А я совершенный. Соответственно, если я совершенный, то тогда куда же мне меняться-то? И так же уже достиг святости. У меня же все нормально. Меняться надо кому? Надо ему меняться. Пусть он там меняется. Когда поменяется, пусть приходит. Вот когда мы начинаем обижаться на судьбу, тем самым мы говорим, что ты там наверху, ты не прав. Ты несовершенный. Ты несправедливый, ты жестокий, ты плохой. Меняйся. Слышишь? Меняйся. Иди к психологу, поработай с ним. Пойми, какие у тебя комплексы. Ты что, издеваешься над нормальными людьми? Это то, что мы Богу говорим, когда обижаемся. И ждем, значит, ну что, все должно хорошо быть. Да? То есть, давайте еще попроще пример. Значит, школа, студенты сидят, ученики, да, школьники и учитель. И, значит, учитель ставит ученику 2 за то, что он 2 плюс 2 написал 5. И ученик, знаете, так вот встает и говорит, Марья Павловна, вы не правы. 2 плюс 2 – это 5. Вы что, не знаете, что ли? Вы почему мне 2 поставили? Вы несовершенны. Ну, Марья Павловна, она окончила, ну, 2 высших учебных заведения. Вот этот 8-летний, 10-летний пацаненок ничего еще не закончил. И он говорит, знаете, вы не правы, вам надо меняться. Вы не знаете математики. Я думаю, надо было поставить 5 мне, а не 2. Вот такая ситуация. И как вы думаете, как будет отношение Марии Павловны к этому знающему ученику? Не понял, да? Не понял. Окей. Опять 2 плюс 2... 2 плюс 2 – 5. Опять 2. Кто исправится, Марья Павловна или этот ученик? У кого больше шансов? Марья Павловна некуда исправляться. Она и так знает, что 2 плюс 2 – это 4. Кто должен поменяться? И пока он не поменяется, у него будут 2. И пока человек говорит, ой, знаете, что-то вот со мной несправедливо поступили. Знаете, как людей сажают в тюрьму и спрашивают, ты за что? Какой ответ? И вот пока я не виноват, так и будут мурыжить просто. Законы кармы будут мурыжить человек, что бы он ни делал. Потому что ты же не виноват? Ах, не виноват. Посмотрим, кто главный. Вот. И есть же абсолютная реальность, а не наши выдумки. И мы сколько угодно можем там фантазировать, что такое хорошо, что плохо, но наказывает-то нас и награждает не наши выдумки. Поэтому первая вещь, которую нужно сделать, это признать свою ошибку. Это невероятно трудно сделать. Ведь это значит сказать, я несовершенный. Это очень трудно. И я думаю, что Но у вас был в жизни опыт, когда вам приходилось извиняться, да? Пробовали извиняться когда-нибудь? Как это трудно вообще? Как это трудно? Потому что как-то унизительно даже. Это признайтесь, что я не прав. Ну, в некоторых местах там, конечно, легко там, да, но... Меня учили, что есть три шага, как можно попросить по-настоящему прощения. Хотите, я вас научу тоже? То есть первый шаг, чтобы извиниться по-настоящему, ну, перед другим человеком, первое, нужно сначала понять, на что он обиделся. Это проблема. Что вы думаете, он обиделся из-за того, что вы ему не дали цветок, а он обиделся на самом деле, потому что у него забрали кошелек. Вот, и говорит, ой, извини, я тебе цветок не дал. Как он будет реагировать? Если он обиделся, что вы забрали кошелек, вы приходите, ой, извини, вот я у тебя тут цветок, не дал тебе цветок, он еще больше обидится. Да ведь? Так он еще издевается? Да? Ну, те, кто живут семейной жизнью, понимают, да, о чем речь. Надо угадать, на что человек обиделся. Когда вы угадали, на что он обиделся, второй шаг. Надо почувствовать, что он чувствовал в тот момент, когда вы с ним это делали. Потому что если вы просто говорите, ой, извини, знаешь, то человек понимает, что вы не понимаете даже. Вы на самом деле не извиняетесь, вы не считаете, что вы боль причинили. В словах не верю, говорит, не верю. Поэтому, чтобы поверил, надо представить, а что же он чувствовал, когда я с ним это делал? Почувствовать. И когда вы почувствовали это, и думаете, ух ты, вот это да, действительно, дурацкая ситуация, дурацкая, боль у человека была, то вы уже начинаете чувствовать себя виноватым. И тогда и появляется как бы повод извиняться. До этого не было повода извиняться, ведь я не виноват ни в чем. Никакой боли же я не доставил. Теперь, когда я подхожу и говорю, вот, я тебе доставил боль за это, за это, за это, пожалуйста, прости, я виноват. И третий шаг – не говорить слово «но». Но на самом деле это ты во всем виноват. Вот. И вторая серия началась, и третья серия. Поэтому тут не надо оправдываться, потому что как только мы оправдываемся, мы сразу говорим «на самом деле я не виноват». И человек не чувствует, что перед ним извинились. Вот три шага. Это не я придумал. Похоже, это психологи, ну, как бы вычислили. Вот. И до тех пор, пока человек не раскаялся, не признал свою вину, то страдания его не будут очищать. Слышали, что страдания очищают, да? Вот это неправда. Страдания озлобляют человека. Закаляют до излома просто. До излома. Они очищают только... В том случае, если человек на них правильно реагирует.
2: Что делать, если нет возможности узнать, на что человек обидится? Никак не идет на контакт.
0: Никак не идет на контакт. Давайте чуть попозже. Вы мне задайте этот вопрос, мы можем как бы провести социологический опрос. У нас тут 300 человек, люди поделятся своим опытом. Значит, смотрите, пока человек неправильно реагирует на страдания, эти страдания не очищают его. Он ничему не учится. Он только может больше озлобиться. Ему больно, он говорит, ах, все такие негодяи, все плохие, Бог плохой, люди плохие. И он с собой может покончить, и он может кого-то оскорбить, сказать, ну вы со мной так, и я с вами точно так же. Знаете, как в пионерлагере, я помню, в детстве. Выходишь, тапочек нет. Тапочек нет. И прибегает какой-то карапуз и говорит, ты что мои тапочки одел? А что они мои одели? Вот так вот будет всю жизнь. Вот так всю жизнь будет. То есть мне плохо, и им будет пусть плохо. Потому что, ну а что, мне только мне что ли плохо? Это то, что делает с человеком страдания, когда он неправильно реагирует. Когда же человек кается, то тогда... Я еще историю вспомнил. Мы успеваем все? Успеваем. История. После одной из лекций я рассказывал лекцию. И одна женщина, ну, сколько или... Как это правильно сказать? Молодая женщина, 50 лет, Нормально я сказал? Что когда я сказал «пожелаю», все стали шикать на меня. Вот. Значит, да, молодая девушка, 50 лет, после лекции говорит: «Я вот, у меня такая проблема, очень тяжело, вот, помогите». Вот. Ну и, короче, мы сели, вот, и она стала рассказывать, ну, стала плакать, там, все плохо. Значит, из дома выгнали, из дома, ну, этот, кто дом содержит, владелец дома, выгнал ее из квартиры, в свободной Европе такое происходит тоже. Вот. Потом, значит, дочка, которая она поселилась, выкинула у нее всю эзотерическую литературу, вот, еще что-то сделала нехорошее. И она, значит, плачет и говорит: вот, ну, все плохо. Я говорю: все виноваты. Говорит: да, они все плохие, все плохие. Вот, я говорю: только вы хорошие. Да, вот только я хорошая. Вот. И у меня, знаете, этот психологический азарт проснулся. Я говорю: давайте разберемся, да. Давайте разберемся. И стали разбираться. Ну, не про прошлую жизнь, в этой жизни как. И выяснилось, что, оказывается, она виновата, что ее с квартиры выгнали. Она, как мы пришли к выводу. И то, что дочка с ней поступает, тоже были причины такие. И она, знаете, так уже перестала плакать. Говорит: ну да, да, действительно, действительно, точно, так и есть. Все равно они виноваты. Что тут делать? Что тут делать? Вот сейчас я хочу, чтобы мы вместе с вами провели такое исследование, такой опыт. Вот сейчас вспомните, я вам дам одну минуту на размышление. Вспомните ситуацию, когда вы совершили какой-то поступок, и вы были уверены, что вы поступили правильно. Ну, прям уверенность была стопроцентная. Но через какое-то время вы осознали, что вы виноваты, что вы поступили неправильно. И вот вспомните, что помогло вам признать свою вину. Что помогло вам раскаяться и признать, что вы были неправы. Хотя вначале вы были 100% уверены, что вы правы. Вспомните такую ситуацию, если у кого-то вообще была такая ситуация в жизни, когда вы признавали свою ошибку. Нам сейчас надо выяснить, какова причина, что человек может признать свою вину. Хорошо? Давайте. Кто? Давайте.
3: Когда ты встаешь, место.
0: Вот первый вариант, что когда я встаю, попадая в ту же ситуацию попадаю, или представляю. А что это вы вдруг представили? Вот сидели и были правы, и тот раз представили.
3: Да, за ней последовало.
0: Просто успокоились, да, немножечко? Да, человек немножечко успокоился, встал на положение этого человека, да? Представил, почувствовал и говорит: ой, что-то не то я сделал. Да. Да, вы скажите, да.
3: Вы пользуетесь по человеку,
0: То есть второй вариант, еще один вариант, когда человек раскаялся, когда он почувствовал боль за этот поступок. Если я сделал правильно, почему же так больно? Да, правильно? Боль. От него, да, от рядом. Ну, это боль же я чувствую. Вот. Второе, боль был поводом для того, чтобы я пересмотрел свое поведение.
4: Ты видишь последствия?
0: Последствия, ну, туда же, да. Я вижу последствия, что последствия нехорошие. Наверное, все-таки я не был неправ, да.
4: Анализ проанализировал? Да?
0: Проанализировал ситуацию, успокоился, да? Принял душ, как бы потрезвел чуть-чуть и думаешь: да, что-то... Обычно, когда человек, ну, в страсти что-то делает, то он ничего не понимает, да? Когда немножечко посидел, спокойно подышал, да, походил, ум успокаивается, и больше картины видишь, да? Угу. Вот вы уже говорили или нет?
3: Еще
0: вчера только, да? Ну ладно.
3: Актив. Дело в том, что мы всегда додумываем за другого человека.
0: А, супер. И?
3: И просто надо с ним поговорить.
0: И хороший момент.
3: Когда он мне рассказал, почему...
0: Руководствовался. Второй, еще один вариант. А вы как бы замечаете, вы как бы, вот мы сейчас говорим, а вы себе записываете как-то, ну, опыт. То есть, когда человек, мы кого-то что-то сделали, правильно сделали с кем-то, да, а потом выясняем, что побольше информации узнаем. Выясняем, что им двигало, почему он так сделал. И когда картина становится шире, мы понимаем: да, это тогда нормально. Еще? Там вдалеке кто-то. Давайте, кто вдалеке.
5: Я хотела
0: Значит, здесь далеки. Ну, давайте, вот вы.
5: Когда рядом хороший пастырь.
0: Как?
5: Когда рядом, когда пример есть.
0: Ага.
5: Видишь, примеры, хочешь туда поступить.
0: Когда рядом есть люди, которые поступают по-другому в этих ситуациях, думаешь, ничего, еще и вот так можно, оказывается. Фью. Да.
5: Это знание получается, значит, знание
0: рассматривается. Угу. Знание. Когда человек получает знание, и его картина мира становится шире, он понимает, что вот эти поступки, они были неадекватными. Как после одной лекции женщина одна в зале сказала: «Спасибо, что научили жить, только жить не хочется». Это как раз пример, что когда все нормально было, тут она знание обрела и... Поняла, да, что-то, да, похоже, да, придут за мной. По реакциям. Еще то же самое утверждение, что по реакциям, да.
4: Совесть
0: еще есть, оказывается. Совесть начала мучить, значит, что, наверное, неправильно поступил, да?
5: Вспоминаешь свои ценности, и
0: это после того, как успокоился уже. После того, как успокоился, ценностях, наслушанных в лекциях, вот, вспоминаешь, вот, и думаешь, да.
5: Отношения важнее там или...
0: Это тоже из лекций, кстати. Ну, из... Или у вас уже были эти ценности? У кого-то с рождения такие ценности?
5: Стыдно стало.
0: Стыдно, что-то вдруг. Стали анализировать, да? Опять как бы чуть-чуть отрезвели, стали анализировать, стало стыдно.
5: Очень хороший способ. Это как способ.
0: Ага.
5: Сделать то же самое. Если просто чувствуешь, что...
0: Поставить себя на то же положение. Да, ну, окей.
5: Если вы знаете человека,
0: то вы знаете, что для вас новый вариант. Я начинаю вспоминать не только его с этой стороны, а вспоминать, что он хороший человек. И когда ты понимаешь, видишь, что он хорошего сделал, принимаешь это в расчет, то тогда начинаешь прощать такого человека. Да, последний ваш. Ага. Радуется, когда правильно, и не радуется, когда неправильно. Не дает радости. Окей. Я предлагаю вам один вариант, ну, который... Все хорошие варианты. Я попытаюсь их сформулировать в одно. Мы начинаем раскаиваться. То есть, когда мы ослеплены, наше сознание узкое, да, мы видим только свою правоту. Чтобы раскаяться, нужно, чтобы сознание немножечко расширилось. Как этого достичь? Ну, просто человек даже успокоился, а он уже чуть-чуть сознание становится шире. Но самый действенный способ, каким образом сознание может расшириться, и человек может по-другому посмотреть на эту ситуацию, это пообщаться с тем человеком, у кого знание, у кого широта видения больше. Как обычно успокаивают? Кто-то плачет, там это, уронило в речку мячик. Кто там? Таня, да, Таня, вот, уронила в речку мячик. И кто, как ее успокаивают? Не утонет. Смотрите, она была в невежестве, она думает, мячик утонет и плачет поэтому. Что сделали, когда успокаивали? Расширили ее понимание природы мячика. Мячики не тонут. И она сразу успокоилась. И не факт, да? Ну, это мы про взрослую женщину говорим. И как, ну, тоже вспомните, кто-то плачет, там, вот тот, это, и начинает что делать? Показывать эту вещь с другой стороны. Да? Называется, расширяет сознание человека. Поэтому, если вы будете общаться с людьми, которые видят мир по-другому, более шире, более глубже, то тогда это поможет вам оценить ваши поступки с другой точки зрения. Я вспомнил историю, вы, наверное, ее 150 тысяч раз уже слышали здесь, но она мне очень нравится, очень нравится. Жизненная ситуация, в Подмосковье где-то было, в Подмосковье. Там один святой по лесам ходил, по лесам. Святого звали Нарада Муни. Нарада Муни, Подмосковье, да. Вчера видели, да? Вот он там вот ходил, значит, искал, кому помочь в жизни. И смотрит, на дереве висит заяц вниз головой. И из горла течет кровь. Ему отрезали голову, но не до конца, он еще дергается прям. Вот и кровь течет. Да, неприятно, мне тоже не нравится. Вот. И он когда увидел это, а тем более, если нам не нравится, а у него-то сердце еще мягче. Он прям как почувствовал, как этот кролик себя чувствует, как этот заяц себя чувствует. И он стал искать, и потом еще там кого-то перебитыми ногами нашел. Вот. И какие-то ужасы видел вокруг. Думает, кто это делает? И он увидел там охотник, черный человек, лук и стрелы, метится в очередную свою жертву. Так вот смотрит на нее и метится. Этот Нарада Муни, чтобы спасти этих несчастных животных, он пошел на перерез между ними, этим лучником, этим охотником. Они испугались, животные разбежались, охотник, знаете, очень обиделся, развернулся, значит, в него. Но что-то в глазах этого святого человека не дало ему выпустить эту стрелу. Он опустил лук и стрелы и спросил, что ты тут ходишь? Что ты тут ходишь? Ты кто? Я, говорит, Нарада Муни. Мне просто стало интересно, кто с кроликом так поступил. И охотник с гордостью сказал, это я. Тебе нравится, да? Меня папа так научил. У нас в семье любят так делать. Здорово, не дергаются. Он говорит, здорово, да. Но можно я тебя прошу об одном одолжении? Он говорит, что тебе, можешь шкуру дать? Я вижу, ты необычный человек, святой. Надо что-то святым давать. Хочешь шкуру? Нет, шкуру не надо. Можешь сделать так в следующий раз, когда ты будешь кого-то стрелять. Это нехорошая вещь, конечно, не экологичный метод зарабатывания денег. Вот. Но если ты уж этим занимаешься, то убивай до конца животных. Святой говорит, убивай до конца. Он говорит, какая разница, до конца, не до конца. Объясните. Чтобы не мучиться. Это риторический был вопрос, да. Он объяснил ему, Нарада Муни объяснил. Смотри, когда ты убиваешь, это уже плохо. Потом в будущем тебя они убьют. Они у тебя там ждут уже, ты не переживай, чтобы убить тебя. Но когда ты им еще доставляешь чрезмерные страдания, то ты еще хуже будешь страдать. Он стал смеяться. Говорит, да неужели есть жизнь после смерти? Чего ты мне чепуху говоришь? Мы живем один раз, мы высокоразвитый углерод. Все произошло из взрыва. Вот. Гагарин в космос летал, никого там нет. Все сказал, что в телевизоре обычно говорят по этому поводу. И тогда Нарада Муни ему PowerPoint-презентацию устроил. Он показал ему, что там происходит после... Потом, он когда это увидел, расширил его сознание немножечко. Расширил, говорю, боже ж ты мой, а что делать? Знаете, с акцентом. Он ему говорит, надо менять карму, корректировать. И он дал ему молитву, дал ему способ, как менять, как искупать эти вещи. Он раскаялся, очень сильно раскаялся этот охотник. Он признал свою вину. Он говорит, это я сделал нехорошо. Никогда не буду так делать. И в следующий раз, когда они с другом, Нарада Муни опять под Подмосковье проезжал где-то, с другом уже, говорит, пойдем, у меня тут знакомый есть. И это они пришли к этому охотнику. Охотник издалека их увидел, издалека. И увидел своего наставника, побежал издалека выразить почтение. Бежит, и неожиданно по дороге, поперек прям ему, бегут муравьи. Поглавные, да. И он как-то подождал, пока они пробегут. Не стал их давить, нет. И Нарада Муни толкает своего друга. Ты посмотри, месяц назад этот человек перерезал глотку животным, ему нравилось, как они мучаются в агонии. А сейчас он даже на муравья не может наступить. И как изменилось его сердце от общения с людьми, у которых сознание выше. Вот этот пример, если вы хотите... Говорит, нет раскаяния, там как-то не понимаю, что я вроде все прав. Пообщайтесь с людьми, которые видят больше. Тогда, может быть, нам будет легче признать свою ошибку. Да, не так просто. Посмотрите семинар «Как найти духовного учителя» в YouTube есть. Я вам уже об этом говорил.
6: Вы прослушали лекцию Олега Сунцова.

0: самая большая проблема, которая возникает во взаимоотношениях, какими бы они ни были, эта проблема называется скупость. И как она проявляется? Давайте порассуждаем на эту тему. Вот прежде чем мы будем говорить о скупости, давайте немножко, преамбулу введем. Вот, дорогие женщины, скажите, пожалуйста, как вы видите идеальную семейную жизнь по отношению к вам? Вот чего вы хотите от семейной жизни? Уважение, так, щедрости, нормально, тоже. Доверие, ответственность, чтоб взял. Ага, так, еще чего? Чтобы быть слабым, рядом с ним можно было.
1: Духовно развитый,
0: чтобы был. Молодцы. Вот все это рушит вашу семейную жизнь. Потому что для того, чтобы достичь вот этого всего, понимаете, нужно сменить направленность своего сознания. Я хочу, чтобы мне. Вот пока будет, я хочу, чтобы он и не пил, не курил, цветы всегда дарил, да, дом зарплату отдавал, тещу маму называла, карам-пам-пам, этого не будет. По той простой причине, что сознание самой женщины направлено так, что оно блокирует для мужа любую возможность действовать так. Поэтому, если вы действительно этого хотите, вы должны отказаться от самой идеи, что вам кто-то это должен. Потому что в основном, опыт уже показывает, что практика семейной жизни состоит из двух частей. В первой половине жизни супруги постоянно ждут чего-то друг от друга. А вторую половину жизни они истерично требуют это друг от друга. Если они после этого не разводятся, они потом успокаиваются, и наступает период, который называется общежитие. Говорят, параллельная жизнь в одной квартире. Разочарованные друг друга люди. И вот это вот состояние, мужчин то же самое. Мужчины что хотят от женщин? Чтобы заботилась, чтобы уважала, чтобы не лезла куда не надо, чтобы поддерживала во всем. И вот этот настрой точно так же рушит семейную жизнь, потому что он блокирует для женщины любую возможность заботиться об этом человеке. Почему? Потому что пока мы настроены, ты мне должна. Женщина не может это делать. Мы ее сами же этим настроим и останавливаем. А мы от этого сатанеем. Да? Ты должна, я в бедах, видишь, какая она должна. Вперед. Иначе какая ты жена? Это же шизофрения. Поэтому первое, от чего мы должны избавиться от скупости. И скупость проявляется у нас как ощущение дефицита, когда мне чего-то не хватает. На самом деле, чтобы отношения в семье стали гармоничными, или вообще любовь это отношение пришел к гармонии, человек вообще не должен думать, кто ему что должен. Он должен постоянно что делать? Отдавать. И что значит отдавать? Отдавать это означает выполнять свои обязанности, невзирая на то, выполняет ли в ответ свои обязанности близкий человек. И вот только в этом случае есть шанс, появляется шанс установить гармонию в отношениях. Никаких других шансов не существует. Поэтому бессмысленно что-то ждать. Это бесполезная трата времени. Вы можете мне не верить, но это так. Понятно? Поэтому это самая большая ошибка. Она вызвана скупостью нашего сердца, то есть неспособностью нам у нас отдавать что-то. А для того, чтобы отдавать, у нас должно быть что-то, да? Ведь нельзя же отдать. Вот если у меня нет 100 долларов, вот хоть убейте меня, у них нет. Я не могу вам отдать. Просто не могу. Значит, нужно, чтобы сначала появилось что-то, что можно отдать.

городе описывается жизнь страстная, а в лесу она благостная. Поэтому в лесу обычно живут мудрецы. А в крупных городах живут люди, которые хотят разбогатеть или сделать карьеру, или ну, что-то создать. Мы с вами городские жители, мы деятельные, мы активные. И мы не мыслим другого существования, мы не хотим идти в лес, конечно же. Поэтому наша наука самосознания, она будет связана с конкретной природой каждого человека. То есть нет стереотипа. Когда духовную жизнь превращают в стереотип, то для большинства людей становится недоступной. Это так и принято считать. Это не для каждого. Это нужно уйти в лес, или в Гималаи, в пещеру куда-нибудь поглубже, или в яму зарыться и там медитировать. Ни семьи, ни работы нельзя. То есть есть стереотип определенный, который люди применяют по отношению к духовной жизни, к духовной практике, к процессу самосознания. Но если вы изучите веды, вы увидите одну вещь. Там нет ни одного стереотипа, потому что веды классифицированы. Для каждого типа людей есть разные наставления и области знания. И даже типы людей хорошо классифицированы в ведах. Если мы сегодня это с вами пишем, мы узнаем себя, и мы узнаем, что применять по отношению к себе, как общаться с людьми разного типа. И таким образом путь самосознания включается в понимание своей собственной природы и понимание окружающего мира. Два момента. Я и мир. Две очень важные для нас категории, самые важные категории. Из этих двух категорий «я» имеет отправную точку познания. Пока мы не узнаем, кто я есть сам на самом деле, я не могу достичь никакой цели, даже если поставлю ее. Приведем пример. Если мы хотим с вами поехать в Австралию, то несложно взять карту, увидеть Австралию, увидеть необходимый город, Сидней, допустим, и сказать, что я хочу поехать туда, но вы не сможете попасть в Сидней, даже увидев его на карте, увидев точного расположения, пока не определите свои координаты. Согласны? Итак, если мы знаем все с вами прекрасно, весь земной шар, но не знаем, где находимся мы сами, мы абсолютно беспомощны с таким знанием. Итак, отправная точка познания «я сам». Именно с этой точки я начинаю свое путешествие вглубь себя, вглубь времени и пространства, начинаю познавать, как я знаю себя, точно так же и знаю этот мир. То есть мир желаний не изучен человеческих. Такой науки еще нет. Мир желаний человеческих не изучен. Смотрите внимательно. Мы вроде бы знаем, что мы хотим. Мы как будто бы знаем свои желания. И все же мы никогда не удовлетворены. Чего-то мы не знаем. Мы не знаем каких-то еще в себе энергий, еще каких-то желаний, которые требуют также удовлетворения, остаются от нас скрытыми. То есть глубоких желаний мы не знаем. Как помните, есть у Тарковского этот «Пикник на обочине», или как «Сталкер» называется, где есть такая зона, необычная фантастическая зона, где исполняются все желания. И вот сюжет такой, что люди стремятся туда, приходят в эту зону, но какие желания самые важные, большая проблема там возникает у человека. Что же для нас важно на самом деле? Если нас бы сейчас спросили, хорошо, есть возможность, ты в этой зоне находишься, но только три желания ты можешь задать. Интересно, что бы я выбрал? Самых важных. Я могу не сориентироваться, могу не знать. Большая проблема. Я не знаю, что мне нужно на самом деле. Иди туда, не знаю куда, говорится, и принеси то, не знаю что. Вот она позиция. Мы не изучены в области счастья и в области желаний. Много поверхностных желаний, но что же на самом деле важно? Наука самосознания включается в познание основательно, глубоко, до основ.

0: послушайте слова мудреца, которым нет цены. Художник, путешественник, философ и ученый. Более четверти века глубоко изучающий и практикующий ведическое знание. Человек, ставший духовным учителем и наставником для тысяч людей. Одни жадно ловят его слова, другие ищут любой возможности для встречи с ним. Вы можете услышать этого человека прямо сейчас. Александр Геннадьевич Хакимов. Наведа радио.
1: Семейная жизнь, то есть предназначена для того, чтобы человек учился созидать, ребенка обучают, что-то делать полезное именно. Сейчас, конечно, есть много неполезных вещей, чему люди учатся. Волей-неволей. Ну, неформально, не то, что в институтах вас учат каким-то вредным вещам. Нет, жизнь учит. Есть закулуарные беседы, они важнее, чем беседы в институтах. Что жизнь на самом деле другая. Да, конечно, честность хорошо, но жизнь другая, будь осторожен. Если ты будешь честный со всеми, тебя будут постоянно обманывать. Пользуйся твоей добротой. Так что будь внимательным, не нужно быть всегда слишком честным. И нужно слишком быть смиренным, тебя растопчут. Мир другой. То есть мы получаем два образования, противоречащих друг другу. И жизнь.

0: Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио. Очень рада приветствовать вас на наших интернет-волнах, ведь мы с вами продолжаем идти вглубь, находить ответы на свои вопросы и стремиться к гармоничной и счастливой жизни. И, конечно же, в этом прекрасно может помочь наука Васту, которой посвящены наши среды. Сегодня одна из них. Итак, мы говорим про ДНК счастливого дома и сегодня уделим внимание ребенку в пространстве дома. Как же организовать его так, чтобы ребенок чувствовал себя в безопасности, в любви и заботе. Помогает нам в этом разобраться Анастасия Волкова, прошу прощения, Анастасия Короткова, специалист по ВАСТу, а также дизайнер интерьера. И мы ждем ваши вопросы, которые вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в наших социальных сетях vedaradio.fm, ВКонтакте, Телеграме или Одноклассниках. Ну а я же приветствую нашу гостью. Здравствуйте, Анастасия.
1: Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, слушатели. Очень рада.
0: Прошу прощения, что ошиблась в вашей фамилии, посмотрела не на тот пост, да, но очень рада слышать вас вновь, и спасибо, что делитесь с нами этими ценными знаниями. У нас остались вопросы с прошлого эфира, как поступим, начнем ли с них?
1: Да, мне очень нравится, что у нас с вами, у нас же это цикл встреч, то есть мы планировали 10, но у нас одна добавилась лишняя, то есть будет 11 встреч. И вот это очень важный момент, когда мы перетекаем из одной темы в другую. И, конечно, лучше, да, прошлую тему вспомнить и поотвечать на вопросы с нее.
0: Спасибо. Да, спасибо вам за эту возможность. Мы говорили в прошлом эфире о красоте, и вот как противовес, да, красоты и гармонии. Интересный вопрос к нам пришел. Откуда тогда взялся тренд на минимализм, если это не естественно для нас?
1: Но минимализм тоже рознь. Если посмотреть, то есть это же стиль. И по факту мне вот тоже нравится стиль минимализм. Но это не про, это же не про то, что это не про красоту. Мы же про красоту с вами говорили. И минимализм может быть каким? То есть могут быть просто в серый цвет стены покрашены быть. А может быть декоративная штукатурка на стенах. То есть она тоже серая. Издалека мы ее видим серой. Но мы когда к ней подходим, например, какая-нибудь венецианская штукатурка, это там видим вот эти вот разводы, переходы одного цвета в другой. Но при этом стиль минимализм, он поддерживается. То есть нам ничего не мешает в минимализме добавлять красоты. Вот, поэтому я не говорю о том, что у всех обязательно должны появиться вензеля на подушках и резная мебель. Нет, должно быть красиво, и должно быть красиво конкретно вам. То есть это может быть даже стиль лофт. И если вам в этом стиле красиво, а там, правда, очень много есть интересных моментов. То есть лофт — это когда что-то переделанное, да, что-то старое, из старого сделали новое, как-то там подкрасили, обновили, поменяли ручки, при этом чуть-чуть проглядывает старина, и это все про красоту. Поэтому, ну, тут я не противоречу никаким стилям. Стили приходят и уходят. То есть была мода, сейчас уже нету стиля. Ну, сейчас нет тренда на минимализм. В интерьерах, я имею в виду. Сейчас какие-то другие моменты, но при этом красота остается в тренде.
0: Да, спасибо вам большое за этот ответ. Действительно хочется, чтобы, как вы много раз повторяли, дом прежде всего радовал тебя и давал тебе чувство любви, покоя, умиротворения в пространстве, которое есть вокруг. Поэтому действительно есть стиль, а есть красота. Об этом мы тоже говорили в прошлом эфире. Очень интересный еще вопрос пришел к нам. Мне хочется какого-то скачка в жизни. Поняла, что не могу уже так, как раньше. С чего лучше начать изменения? Если затея ремонт, боюсь, что уйдет куча денег, и может их не хватить на какие-то другие изменения.
1: Ой, спасибо за этот вопрос, у меня прям мурашки. Спасибо за вопрос, очень крутой вопрос. Я думаю, что это актуально почти для всех. Я вот сейчас пришла с женского, у нас, ну, вообще по всей России проводятся многодетные завтраки, завтраки для многодетных, какое прямо есть движение. И там в формате коучинга спрашивают какие-то моменты и у каждой многодетной мамы. Ну, по сути, у каждой просто женщины, да. И почти каждая говорила, что вот колесо баланса, мы до чего-то достигаем, вот все по колесу баланса, то есть все сферы нашей жизни уже вроде хорошие, И в какой-то момент становится скучно, и хочется чего-то другого, и начинаешь переходить на другой уровень. Мне очень нравится этот образ. Сегодня это потолок, а вчера это было потолком, и сегодня это уже пол, когда мы по ступенькам поднимаемся. Вот. То есть это вообще задача у всех. И как сделать, вот как запустить вот этот вот переход в другое, самое простое. Вот это, понимаете, это настолько просто, что многие люди в это не верят. Типа, да ладно, да это развод, да правда, что ли, что невозможно. А на самом деле все, что вам нужно, это взять 3 коробки. Это где-то в этих же книжках описано, как вот, которые мы вспоминали на прошлом эфире, «Магия волшебства уборки». Ну, то есть где-то вот в этих книжках есть эта информация. То есть 3 коробки. В одну коробку вы складываете вещи, которые кому-то хотите отдать. Ну, они в хорошем состоянии, но вам они уже не нужны. В 3-ю коробку те вещи, которые уже пора выкинуть. Все сломанные, с трещинкой, потертые. Ну, в общем, а их дома у нас очень много. Прямо вот нужно не жалеть. Раньше у нас бабушки склеивали, сейчас не то время. Прямо вот все, что сломано, дало из дома. И 3-я коробка, которую вот совсем вам жалко, вы туда все складываете, но вы понимаете, что вы этим не пользуетесь, вы туда складываете и пишете дату, что она полежит там, допустим, месяц или там 2. И если вы за эти 2 месяца ничего оттуда не достали, то вы точно так же без зазрения совести берете и дарите эту коробку. Сейчас, слава богу, во всех городах есть службы, которые вещи принимают. То есть вам не надо на мусорку это относить. Есть люди, которые распределяют это среди нуждающихся. Вот. И это надо делать не жалея. Вы же понимаете, для чего вы это делаете. Вы хотите запустить новую энергию в свою жизнь. Вы хотите чего-то нового. Вы хотите перестройку. Для этого нужно освободиться от старого. То есть очень сложно идти куда-то вперед, если у вас огромный багаж за спиной. Его просто надо оставить. Вот просто, просто. Что-то надо денег тратить? Не надо. Ремонт нужно делать? Не нужно. Вот просто сделайте это. Максимально освободите свой дом от всех ненужных вещей. И недавно на каналах своих я давала ссылку, тоже есть видео про предсмертную уборку. Тоже вообще шикарная вещь. Тоже поищите, почитайте, полистайте. Очень много рилсов. Сейчас образование, говорят, по рилсам проходит. Вот, про то, что... Ну вот представьте, что ну, мы же все понимаем, что единственная гарантия, которая у нас есть, это то, что мы все умрем. И, соответственно, когда-то, рано или поздно, это настанет. Вот когда вот просто прям реально разрешите себе это представить. Вы когда умрете, вот эти все ваши залежи всего, там, тетрадок со школы, с университета, это я тоже про себя говорю, потому что я художник, у меня очень много лежало картинок каких-то, которые я в университете еще рисовала, работ. Очень жалко было выкинуть. Но по факту, как бы, кто потом это все будет разбирать? Никто не будет. Ну и самое главное, что вам сейчас это не надо. Ну просто не надо. Если вы чего-то жалеете, спасибо большое Валентине Красенковой, есть у нас женщина, которая учит гениальным уборкам. Вот. Она просто говорит, что вы все это зафотографируете, сохраните куда-то у себя на флешку, если вам жалко. Ну и сожгите там, отдайте в макулатуру еще куда-нибудь. Но самое главное, что вы свое пространство тоже от хлама освободите. И когда вы это все сделаете... несколько месяцев, а у кого-то несколько недель, и ваша жизнь начнет меняться. Только вот это. Я уже не говорю, если вы там дальше в басту загляните, и там кровать переставите, еще что-то сделаете, конечно, это ну, прям сильно поменяет. Еще больше запустит изменения, но хотя бы просто вот это вот максимальное, тотальное освобождение от хлама, вот это все, что нужно. Спасибо за вопрос еще раз.
0: Благодарю вас за вдохновение, на изменения. Вот следующий вопрос, мне кажется, он тоже связан с тем, о чем мы сейчас говорили, может быть, даже продолжит его, потому что тоже хочется изменений нашей слушательницы, которую зовут Виктория, и мы часто говорили о том, как наше пространство в том числе влияет на нашу самооценку, на наши ощущения в этом мире. Так Виктория нам пишет: «У меня есть некие трудности с самооценкой в силу негативного опыта в отношениях. Можно ли через работу с пространством как-то это исправить и что можно сделать по скрипту? Многое в квартире напоминает об этих отношениях, поэтому это особенно влияет».
1: Вот это тоже больная тема, которая, ну, как-то по наследству нам достается. Вот смотрите, когда мы живем в квартире, в которой было очень много болей, и каждая вещь там напоминает, мы как будто бы в старом фильме постоянно. Ну, то есть женщина — такое существо, у которой мозг не мозг, ум, да, ум очень подвижен, и он просто увлекается чем-то, и женщина может полдня об этом думать. И вот эта вот защита своей головы от всего, это вот задача номер один, особенно вот для Виктории, кто вопрос написала. И очень сложно это сделать, когда вы в квартире находитесь, где все напоминает. Ну все просто, каждый миллиметр. Но мы, слава богу, живем сейчас в таком классном мире, когда вы можете просто вот эту квартиру, как она есть, сдать кому-нибудь и за эти деньги переехать в какую-нибудь другую квартиру. Лучше тоже выбирать по Васту, где есть открытый восток, где есть вот эта надежда, оптимизм, чтобы вы исцелились. То есть открытый восток очень ценен для вас. Когда мы особенно вот в этом переходе находимся, из одних отношений в другие переходим. Просто, понимаете, сейчас еще очень популярно, люди покупают десятками квартир для сдачи. Сейчас настолько легко, настолько просто, и они их так классно оформляют. Я же дизайнер интерьеров, и у меня сейчас в этом году в работе две доходных квартиры. Ну, то есть доходные, я имею в виду, которые под сдачу. И люди, которые готовят, ну, то есть они же зарабатывают на этих квартирах. И они, которые готовят эти квартиры под сдачу, я прям удивляюсь. Я им говорю, давайте на Авито все найдем. А мне говорят, нет, мы все новое туда купим. Себе человек не всегда новое покупает, а вот в эту квартиру всегда новое. И представляете, кто-то для вас приготовил классненькое пространство. Может быть, даже дизайнера нанял или декоратора, чтобы в этом пространстве было классно именно вам, чтобы там было красиво, кто-то уже продумал цвета. Зачем тянуть за собой вот этот рюкзак старых отношений и впечатлений? Ну, то есть это вот самая первая, наверное, вещь, которую нужно сделать. И второй момент про самооценку. Очень часто страдает самооценка у людей, у кого проблемы на юго-западе квартиры. Например, этого юго-запада нет. У меня есть сайт sila-vastu.ru. Ну, вы просто можете набрать Анастасия Короткова «Сила Васту», и там на сайте сверху есть кнопочка «Конструктор Васту карт». Мы специально для вас его создали, для всех, кто хочет. Вы туда загружаете план своей квартиры. Мы там еще видео опубликовали, как Васту карту правильно сделать. Вы делаете по этому конструктору свою Васту карту. И когда вот она у вас перед вами лежит, там, распечатанная или на компьютере, то нижний левый угол – это юго-запад. И очень часто такие вопросы прилетают от людей, у кого в этом месте пусто. Ну, то есть, либо там соседская квартира, либо так дом развернут, что там, в принципе, стена дома и как бы срезан юго-запад. Либо туда выходят окна. Но там надо смотреть, куда конкретно. Там в определенную точку есть... На курсе мы изучаем по знакам зодиака. И вот там есть определенный лучик, он к весам относится. И вот у людей, у которых этот лучик открыт, то есть там окно или балкон, как правило, у них очень такая сильная зависимость от мнения других людей. Очень сильная. И если кто-то что-то сказал, что-то подумал, или, ну, как бы, допустим, вот отношения распались, да, или там, ну, вот разные бывают случаи, то это просто разрушает до основания самооценку. Вот, то есть вот дефекты здесь, по юго-западу, очень-очень сильно разрушают опоры личности, к сожалению. И опять же то, что вот я выше говорила, да, что если вы понимаете, что вам нужно как-то собрать себя, и вы видите дефекты по юго-западу, то есть, еще раз, его нет, или там окна, да, вот, это повод для того, чтобы собраться, там, обратиться к консультанту по ВАСТу, обучиться немножко ВАСТу, если захочется, да, и выбрать себе идеальную квартиру, и туда переехать. Слава богу, из съемных идеальных сейчас достаточно много. Я прямо за это. Ну, то есть, почему я, допустим, читаю эти эфиры? Почему я много веду семинаров? Почему я обучаю ВАСТу? Потому что я вижу, насколько это влияет на нашу жизнь. Просто очень сильно влияет. Сегодня про детей будем говорить. Очень влияет. И я хочу, чтобы вот этой информации как можно больше было в пространстве. От меня, от других ВАСТу-специалистов. Чтобы застройщики начали задумываться, а как они вообще строят. А чтобы мы, как покупатели, перестали покупать дурацкие квартиры, которые особенно, знаете, там треугольниками. Или у нас есть чат с ВАСТ-экспертами, мы вообще там иногда смеемся, кто-нибудь скидывает какую-то планировку. Ну, просто смешно. Кто вообще это придумывал? Как это можно было придумать? Почему она такая кривая? И так далее. Вот. И чем больше мы будем об этом задумываться, наблюдать за этим, чем больше мы будем выбирать лучшее жилье, тем быстрее ситуация вообще в мире и в России у нас поменяется с жильем. Потому что как только вы переезжаете в хорошее, благоприятное жилье, я не гарантирую, что вам сразу на следующее утро счастье настанет. Нет, какое-то время вас потрясет, потому что вы долгое время жили, допустим, в неблагоприятном ВАСТу, и вы привыкли, ну, как бы, к определенным реакциям. Очень часто, когда юго-запад открыт, человек находится в сильных иллюзиях. То есть ему кажется, что вообще все вот не так. И когда он приезжает в хороший ВАСТу, как будто бы очки вот так вот спадают, и он начинает понимать, что человек ошибался очень много лет, что он вообще по-другому. Ну, то есть как бы ясность приходит, что на самом деле в его жизни происходило. И очень часто эта ясность не очень хорошо в свою сторону. И когда, если человек это выдерживает, переживает и понимает, что да, теперь я знаю, как действовать, то буквально через несколько месяцев или несколько лет он очень сильно меняется, и его жизнь идет в плюс. Представляете, насколько ВАСТу работает? И человек перестанет застревать где-то, он находит силы, чтобы переступить этот урок. Не переступить, вернее, пройти этот урок и идти дальше. То есть вот хорошее, положительное ВАСТу, ВАСТу в вашей квартире, оно вот так вот вам, вас вытягивает. Где-то через боль, да, но в итоге результат будет хороший. В отличие от неблагоприятных квартир, когда мы живем в неблагоприятных квартирах, там обратная ситуация происходит. То есть человек может все больше и больше погружаться в иллюзии, что его кто-то обидел, что он на самом деле очень добрый и хороший, и пушистый, а все вокруг злые. И он настолько погружается вот в эту свою иллюзию и не хочет проходить урок. И всю жизнь живет вот с этим, вот с этой вот обидой. Начинаются болезни и прочее. Поэтому вот прям Виктории очень желаю найти. Ну, ей в любом случае, даже если она в хорошем ВАСТу живет, ей в любом случае надо из этого пространства хотя бы на какое-то время выехать, чтобы стереть этот паттерн старых отношений. Тоже хороший вопрос. Спасибо большое.
0: Доброе начало. Благодарю вас за ответ. Хочется пожелать Виктории найти внутреннюю опору и прийти к этому счастью и гармонии. Ну, а следующий вопрос, мне кажется, будет неким таким мостиком к нашей сегодняшней теме, потому что он касается детей. Итак, у меня 2 ребенка, 2 и 4 года, и, соответственно, весь дом их игрушек. Что с этим делать или на какой-то период это нормально?
1: Ой, мы, по-моему, в прошлый раз отвечали уже на этот вопрос. Ну, я могу повторить, что это нормально. Надо просто потерпеть и выделять время не для детей, а выбирать время для себя. Время и место у себя дома для себя, куда дети не заходят. Ну, то есть, какой-то, если это однокомнатная квартира, не знаю, это может быть какая-то полка в шкафу высоко-высоко, где лежат ваши печеньки, и дети туда не могут дотянуться. Да, или где-то вы на кухне закрываетесь и чай пьете, и дети туда не заходят. То есть это надо просто перетерпеть. Но не просто терпеть и терпеть, а перетерпеть с выбором себя. То есть в каждый момент времени выбирать себя. Дети очень, как сказать, адаптивны. Я прям удивляюсь. Я иногда смотрю, кто-то вообще там, до 20 лет детей вот так вот, как это, в попку целует, да, так вот говорят. До 20 лет ребенок уже дядька большой. А его все... Вот. А кто-то с 2 лет говорит, ну все, молодец, вырос, пошел что-нибудь делать. Ну, в смысле, что уже самостоятельность развивает. И вот этот вот выбор себя в каждую минуту времени без оглядки на других очень важен. То есть не оглядываться на других, выбирать каждый раз себя. А мне сейчас хорошо, то есть состояние... Вот здесь, кстати, есть, было же на Ведорадио Нарушевич раньше, тоже лекции читал. Он же говорит, что от счастья женщины зависит счастье всей семьи. Когда счастлива женщина, дома счастливы муж, дети, собаки и даже тараканы. То есть вот это вот счастье, это ваша задача, поддержать свое счастье. А как вы это будете делать? Это ваш инструмент, ваш рецепт.
0: Угу. Да, благодарю за возможность прийти к этому счастью. Очень важная ступень к этому – это знания, и мы их как раз получаем на наших прямых эфирах. И мне кажется, как раз логично перейти к сегодняшней теме, поговорить про детей в пространстве дома. Очень не хочется узнать, как же сделать это все гармонично для семьи и для младших ее членов.
1: Да, очень удачно получилось. Все верно, все верно. И это классная фраза про то, что вот про счастливую маму, что а что же все-таки, ну, кому, что нужно ребенку у нас дома? Вот, ну, в его доме, скажем так, где он живет, да. То есть это там идеально продуманный интерьер, там отдельная комната, отдельная кровать, отдельный рабочий стол. То есть вот то, что сейчас очень, ну, это в силу рынка, то есть люди продают, соответственно, они это рекламируют, а правда ли это все нужно? То есть вот этот растущий стул, растущий стол, там вот, вот эти все атрибуты, которыми сейчас ребенок окружен, правда ли ему это вообще нужно? И если он это всем будет окружен, будет ли он чувствовать на самом деле себя в безопасности? И будет ли у него ощущение, что я здесь важен, у меня здесь есть свое место, что взрослые вокруг меня, они безопасные, они правда взрослые. То есть не просто по количеству лет, а правда взрослый, адекватный, важный человек рядом со мной. Очень часто, к сожалению, это не родители бывают. Хорошо, когда бывают адекватные бабушки рядом или учителя попадают. Потому что родителю, и мы сегодня очень много будем говорить об этом, для того, чтобы быть адекватным взрослым рядом со своим ребенком, особенно когда это первый ребенок, ему надо самому дорасти до этого. И очень часто, ну вот это и моя история, что когда появляется первый ребенок, ну вот я столкнулась с тем, что я сама еще ребенок. Ну как бы мне бы самой еще, со мной еще кто-нибудь понянчился. Я еще не готова с другим человеком нянчиться. И в этот момент начинается взращивание себя как взрослой личности, что я могу взять ответственность на себя, за в первую очередь за себя, и потом уже за ребенка, да. И мы через пространство, мы же сейчас с вами на Васту среде, да, то есть ДНК счастливого дома, через пространство мы можем этот процесс поддержать. Потому что на консультациях я очень часто вижу, когда взрослые убегают с позиции взрослых в размерах пространства. На прошлых эфирах это говорила. Они убегают с позиции взрослых, потому что не хочется так много на себе тянуть. Хочется по лайту как-то. Всем нам хочется по лайту эту жизнь прожить. И почему меня подкупили знания Васту, почему я так глубоко туда сразу нырнула? Потому что я увидела, что через Васту мы как раз и можем очень сильно упростить свою жизнь. Упростить. Но при этом не вскатываясь в инфантильность. Просто мы какие-то моменты такие знаем, и сегодня мы будем об этом говорить, чтобы убрать свою тревожность. Самое страшное — это вот эта родительская тревожность, потому что родитель себя довел до истерики, и потом это, конечно, сказывается на ребенка, потому что на ребенка тоже постоянно прилетает. Так, сейчас я тут свои записи посмотрю. Мы сегодня будем говорить про расположение комнат детских, про расположение комнат родителей, про сон ребенка. Затронем снова цвет и свет. И обязательно проговорим про личные границы, потому что воспитывать личные границы ребенок должен чуть ли не вообще с младенчества. Ощущать личные границы. И опять же, вот про тревожность. Попытаемся снизить вот это вот всеобщее. Сейчас очень сильно люди тревожны относительно детей. Вот снизить эту тревожность, немножко облегчить жизнь родителям. Вот такие цели я ставлю на сегодняшний материал. И самый, наверное, главный вопрос, который я хочу, чтобы вы услышали, что... Я мама трех детей. И я смотрю за тем, где мои дети располагаются в пространстве. И когда я понимаю, что они у меня находятся в правильном месте, спят в правильном месте, учатся в правильном месте, сейчас правильные места расскажу. Вот. Я понимаю, что я как мама уже сделала максимум. И в этот момент я могу снизить свой контроль и полностью доверять им. Потому что то, как я наблюдаю за своими детьми, я понимаю, что это пришел вообще не чистый лист бумаги. Нам же все кажется, ну вот они же маленькие, глупенькие, пришли, вообще ничего не умеют, как желторотики глазками хлопают, вот надо их везде довести. Нет, Они вообще не такие. Мне в 4 года ребенок выдавал такие перлы, что я потом неделю ходила и думала, как он вообще мог в 4 года об этом додуматься и вот это таким образом понять. Я сама еще до этого не дошла. Ну, то есть надо понять, что мы только помогаем им расти, только вот чуть-чуть помогаем, и все. И вот на уровне пространства наша задача как родителей разместить их в таком месте, где они слышат себя. И для этого есть конкретные места. Это северо-восток нашего дома. Точно так же через Vastu-конструктор, да, на сайте вы можете Vastu-карту построить и посмотреть, где север, это зеленый, оранжевый, желтый. Вот вас интересуют вот эти три сектора. Вот если детская комната там, и при этом в этих комнатах есть окна на север или на восток, или на северо-восток, то вы можете просто уже расслабиться, спать, плевать в потолок и знать, что дети сами выгребут. Потому что это места, которые включают разум. То есть они и так пришли умненькие, да, и надо не испортить их способность думать. При этом это место еще включает их разум, и они перестают увлекаться какими-то там, как вот раньше было в моем детстве, там наркотики, алкоголь, да, или курение. Я просто это наблюдала, что моя компания дворовая, там мама как-то так подсуетилась, меня из этой компании вырвала. Ну, в смысле, не скандал, меня устроила в школу другую учиться, и я как бы из этой компании вышла. И потом, хоп, я через 3 месяца в эту компанию дворовую попадаю и понимаю, что они все там уже что-то курят. Нездорово. И в тот момент я подумала о том, что если бы я осталась, скорее всего, я бы тоже с ними там чего-то уже это курила. Вот. И вот когда мы размещаем детей вот именно вот в эту зону, которую я вам рассказала, в северо-восток вашей квартиры, северо-запад еще может быть, там такая голубой еще сектор, тоже туда можно. С окном только на север, на запад не надо окна. Вот в этот момент ребенок сам способен вспомнить, кто он, зачем он, зачем он пришел, что ему нужно. Только в этот момент вам нужно стать адекватными родителями и принять его решение. То есть если вы сделали так, что детское вашего ребенка вот в этих секторах, и у него окна на север или на восток, и в этот момент ваши чада приходят к вам и говорят, мама, папа, я все понял жизнь, я не буду ходить туда-то, мне не надо это, а вообще я хочу быть вот этим. Вот в этот момент вам нужно просто принять, что действительно ребенок сам до этого дошел, он очень мудрый. То есть вот это место таким образом влияет. Ребенок сам, просто он там спит ночами, у него нормально мозг развивается. Он сам решил и понял, и все. И ему надо довериться. То есть это же тоже ваша работа, как родителей сказать. Да, дорогой, это твоя жизнь, мы видим, что тебе это интересно, ты нам обосновал, что ты это хочешь или не хочешь, и мы готовы это принять. Вот это, наверное, самое сложное. Почему я так уверенно об этом говорю? Потому что в силу моей давней практики, то есть с 2005 года я дизайнер интерьеров, я наблюдаю квартиры и людей в них уже больше 20 лет. С 2009 года я изучала фэн-шуй, с 2012 ко мне пришло Vastu, с тех пор вот я очень глубоко наблюдаю, изучаю и преподаю. Ну, то есть это из разряда суеверия давно уже перешло в веру и понимание, что это все так, как есть. И, наверное, самый яркий пример про ребенка в моей жизни был такой, что я познакомилась с мужчиной на тренинге личностного роста. Нужно было в начале тренинга разделиться по парам, там, с кем попал. Вот. И этому человеку что-то про себя рассказать за 5 минут. А он через 5 минут про себя что-то рассказывает. Ну, что-то такое интересное. И вот напротив меня сидит успешный по всему виду, по одежде, по говору, по взгляду. Видно, что человек очень успешен. Мужчина лет 40, наверное. И говорит, я там что-то в 15 лет ушел из школы. И с тех пор больше никогда нигде не учился.
2: Вот в этот момент у меня, я много раз уже рассказывала эту историю, если кто второй раз слышит, то простите. В этот момент, вот в тот момент у меня просто рухнули все мои какие-то шаблоны. Я из педагогической семьи. Мои обе бабушки педагоги. Одна из бабушек директор школы. Меня воспитывали так, что без образования у меня не было вариантов не получить высшее образование. Обучение в моей семье ставилось на самую высшую планку. Там из детства: Настя, только читай, только обучайся. Вот. И когда я вижу перед собой вот такой пример, у меня просто шаблоны все туда разрушились. И я потом с ним отдельно пообщалась. И он сказал, что он в 15 лет ушел из школы, а в 17 лет он уже сам себе купил квартиру. И я тогда уже знала вас, но я не могла это оставить без внимания. Я прям попросила у него планировку его квартиры, где он жил, адрес, где он жил, куда выходили окна его детской, куда выходили окна его родителей. Потому что родителям же тоже надо было принять этот факт, что 15 лет ребенок говорит: все, я не буду больше учиться. Вот. И это все по ВАСТу сошлось. То есть это были очень мудрые родители, очень мудрый ребенок. Он действительно там 90-е годы были, он что-то начал... я говорю: что ты начал делать? Он говорит: я начал играть в игрушки с парнями. Там сеги эти были. А потом мы начали вот эти вот консоли из Китая привозить, и вот на этих консолях он заработал.

окна или юго-западные, или западные, то это прямо показатель к тому, чтобы, ну, обеспокоиться. И чтобы вашу тревожность не подпитывать, сразу скажу, что если южные окна, то нельзя такому ребенку сидеть дома за компьютером. То есть южные окна — это очень сильная физическая энергия. То есть этот ребенок должен из спортивных секций не вылазить. Это должен быть спорт профессиональный, тяжелый, желательно ежедневный. Только так вы можете тогда ему довериться. То есть когда он реализуется по... То есть смотрите, ВАСТу это... Не надо думать, что ВАСТу это что-то... прям очень плохое, да. ВАСТу, наоборот, нам такие некие подсказки дает. И южные окна — это подсказки о том, что этому ребенку с удовольствием мира нужно выплескивать через физические упражнения. Начнет это делать, он будет очень гармоничен. Вот. Если юго-западные окна, ну, это самая тяжелая, наверное, история, я даже сейчас не могу посоветовать. В контексте взрослого знаю, что посоветовать, а в контексте ребенка не знаю. Одно такое я могу посоветовать — переселить его в какие-то другие, в другое направление. Имеется в виду юго-западные окна, что когда мы смотрим в это окно, то у нас взгляд получается в сторону юго-запада. Когда я говорю южные окна, когда мы смотрим в окно, мы смотрим на юг. Вот. Если западные окна, то этому ребенку очень не хватает радости жизни. Он будет делать все, что ему говорят. И в его жизни надо будет очень сильным и ярким. Очень многие ВАСТу школы рекомендуют школьников выселить на запад. Но вы очень быстро увидите, насколько моментально потух взгляд ребенка. То есть да, он делает

Вот. То есть вот это первый момент, который и самый важный, который я хотела сказать. Где располагать ребенка и быть спокойными за него? Опять же, возвращаемся, не случайно же был вопрос в начале, да? То есть, смотрите, дети в нашей жизни — это очень короткое времяпровождение. У меня 3 детей. Был момент, когда я думала, что это вообще бесконечно. Ну, просто там же несколько лет, 24/7, да постоянно... Вот у меня сейчас старшему 13, средний 11. Казалось бы, прошло совсем чуть-чуть времени, и я им уже по факту не нужна. Еще чуть-чуть, еще буквально 4 года, и совсем не буду нужна. Потому что сейчас много возможностей самому ребенку зарабатывать. Ну, начиная с 17 лет, легко зарабатывать уже. И куда-то вообще переехать. Сейчас можно в Китай ехать жить. И я понимаю, что мои дети, они могут вот так, хоп, и упорхнуть. И вот этот, почему вот я сейчас приехала, у нас по Васту построенный дом за городом с мужем. И это было очень классно, когда они были маленькие, там коляску на улицу поставила, не парилась. Мне очень хотелось, чтобы дети ползали и облизывали камушки, не описанные собаками, да, рядом с домом, чистенькие, когда они еще ползают. И все это мы реализовали. Но вот момент, когда сейчас им нужно вот это образование, почему я говорю, что легко снять квартиру? Потому что я ее сняла. То есть мы переехали в город, сняли квартиру, хорошую по Васту, рядом со школами, чтобы вот эти еще 4 года, пока дети с нами, они жили в хорошем Васту, рядом с хорошим образованием. То есть это некая такая родительская жертва. Ну, условно жертва, потому что мне тоже нравится, как оказалось, жить в городе, но я бы так и жила за городом. Мне, в принципе, там тоже очень нравится жить в лесу, это классно. Вот. Но это некий как раз вот такой некий вклад в течение нескольких лет, чтобы просто они пожили, ну, чтобы вот дать им максимальное такое ускорение. Сейчас же вот в этом возрасте, в переходном возрасте закладываются все вообще, вообще все в жизни закладывается в этом возрасте. И надо, чтобы ребенок чувствовал себя, чтобы он внутри, чтобы у него была эта ясность. А кто я? А что мне нравится? А хочу ли я вообще курить в подворотне там с ребятами, да? А какие у меня вообще планы на будущее? А что я хочу? И вот для этого всего должен быть открыт восток и север. Я понимаю, что мы все не найдем столько хороших квартир, их не так много. Но, тем не менее, не все слушают это радио. И если вы сейчас слушаете это радио, и вы понимаете, что вы на самом деле можете дать своему ребенку вот, ну, такую мелочь, свою квартиру какую-то не очень удобную,

районе и не очень хорошую ВАСТу сдать, но поселить детей в хорошую ВАСТу вот на годы их становления. Потому что это буквально еще вот чуть-чуть, и дальше они вообще уже без вас справятся, и вы можете уже жить как дальше, как хотите. Вот это важный момент. Так, ладно, я очень много на него времени. Так, о чем я еще хотела сказать? Про родителей теперь я скажу. Потому что одно дело, где ребенок находится, и второе, где находятся родители. И для ребенка это тоже очень важно. Я уже говорила выше в прошлых эфирах, что Юго-Запад для родителей очень рекомендован. Потому что таким образом работают планеты, ну, планеты, не планеты, сектора в нашей квартире. Я здесь не могу механику рассказать, а на курсе мы прямо, вот у меня есть курс ВАСТа, дизайн жизни называется, мы прямо там механику разбираем, почему именно так срабатывает, то есть каким образом это реализуется. Сейчас просто как данность принимаете, что на Юго-Западе тот, кто находится на Юго-Западе, несет ответственность за весь дом. Но это не о том, что ему так тяжело вот на Юго-Западе находиться. Нет. Ну да, конечно, ему придется взять на себя ответственность. Но при этом, находясь на Юго-Западе, то есть спя там, допустим, кровать родительская, родители обретают некую такую силу внутреннюю, когда все, что они говорят, слышат, во-первых. А во-вторых, делают. А в-третьих, все, что вот сами они, находясь на Юго-Западе, это место хозяина. Для всех остальных живущих в этой квартире становятся очень привлекательны. А когда нам кто-то нравится, кто-то нас привлекает, нам хочется, чтобы ему тоже было хорошо. И мы как-то стараемся соглашаться с ним. Понимаете, насколько выгодно быть на Юго-Западе? То есть не только на себя ответственность взвалил и пошел. Нет, ты еще куда на Юго-Западе, ты еще такой весь король. Такой пример приведу, чтобы вы поняли, о чем речь. Когда бизнес-васту, я вот очень верю в бизнес-васту, прям всех приглашаю, у кого есть бизнес, офисы, приглашаю на консультации, потому что бывали у меня такие консультации, когда мы разбирали аптечную сеть, и это вообще очень интересно. Это много разных магазинов, мы каждый разобрали, каждый немножко поправили, и в итоге результаты улучшились, представляете? Быстрее, чем в квартире работает бизнес-васту. Так вот, когда бизнес-васту люди, и, допустим, на вот в это место хозяина, там же тоже есть место хозяина, тоже есть Юго-Запад, и вот на это место хозяина в офисе попадает какой-нибудь сисадмин. Это все, туши свет. То есть весь офис будет его ждать. Бухгалтерия не будет ничего делать, когда он себе изволит прийти и там что-то поправить. И главное, никто на него не будет ругаться, он же на месте хозяина. Он всем нравится, он царь и бог в этом пространстве, в этом бизнесе. И все начинают вот от такого незначительной должности, начинают просто все вокруг нее крутиться. Вот точно так же происходит в доме. То есть достаточно папе, даже не маме уже, папе занять место на Юго-Западе, там, поставить диванчик ему туда, или если там вдруг так получилось, что у вас на Юго-Западе там, не знаю, балкон или коридор какой-нибудь, поставьте туда раскладушку для папы. И вы прямо удивитесь, сколько все поменяется. Папа начнет брать ответственность за маму в первую очередь. А во-вторых, за детей. Потому что когда по-другому происходит, когда родители где-то в других местах спят, а дети на Юго-Западе, дети начинают на себе нести. Вот детям это неподъемно. Взрослым это подъемно нести вот эту ответственность за весь дом, за всю семью, за детей. А детям неподъемно. То есть они понимают, что на них эта ответственность есть, они начинают рулить. Вот, кстати, когда вас кто-то построит, я уверена, что если у кого-то на Юго-Запад попал ребенок, вы поймете, о чем я сейчас говорю. Вся семья начинает зависеть от ребенка. Вся семья служит этому ребенку. То есть такой маленький царь. И ему от этого нехорошо, он не выдерживает. Много истерик, сложностей, болезней начинает, потому что это вообще не его место. И когда мы просто на уровне пространства занимаем свое место, а дети занимают свое, вот уже очень много поменяется, и самое главное, тревожность вот эта родительская уйдет. Потому что родители будут видеть, что ребенок справляется, он не подвержен чужому мнению, он понимает, кто он. И даже если он не делает уроки, то он понимает, что он делает.
У меня вот сын очень... Вот, у сына постоянно по всем контрольным, по математике, там, пятерки он мне приносит, их показывает. А потом итоговая оценка за год — тройка. Говорю, а как это может быть? А он мне прямо такую логическую... То есть он у меня в северо-восточной комнате. Он мне прямо логически объяснил, что я понял, что вот если домашки не делать, то все окей, да, там двойки, но там... Ну, то есть с нашей взрослой родительской позиции кажется, что ну какая-то странная логика, но она у него выстроена, то есть он сам для себя внутри выстроил какую-то логику и по ней шел, получил такой-то результат, как тройка, сделал выводы, и в следующем году уже ну, по-другому как-то будет делать. Прикольно за этим наблюдать, но это полностью надо отдать им, чтобы они это контролировали. Это его результат, это очень важно. Вот. Так. Когда родитель займет свое место, а ребенок свое место, появится вот это ощущение, что взрослый здесь, что у меня есть тыл, если что, я защищен. Они сами принимают решения, мои родители принимают решения. При этом, вот следующая наша тема, это личные границы, да, ребенка, при этом они не влазят на мою территорию. Я тоже сам, я тоже личность, и я могу принимать решение, куда ходить, что я хочу. Что мне интересно. И я могу быть ребенком. Мне не надо раньше взрослеть и брать ответственность за своих, ну, там, глупых родителей. Я думаю, что многие в детстве, вот это, ну, я просто много читаю, много наблюдаю, что, типа, почему родители так глупо поступают? Ну, и свои воспоминания помню. Почему родители так глупо поступают? Почему вот так? То есть ребенок перестает об этом думать, когда все на своем месте. То есть мне можно быть ребенком. Я могу быть спокойной, если что, меня родители поддержат. То есть для ребенка защищенность — это не только дверь вот с хорошим замком и, там, не знаю, дом, да, с крепостью, а это ощущение, что мама и папа взрослые, и все на своем месте. Они это очень легко считывают. Еще мне хотелось поговорить про сон, но много мы не успеем. Просто еще раз такие моменты, да. То, что я выше говорила в лекциях, пожалуйста, переслушайте их. Про свет, да. Мы говорили про то, какой должен быть свет. Какая теплота, холодная теплота сверху, теплая теплота на уровне глаз и ниже. Температура света. Мы говорили про индекс цветопередачи, что он должен быть высокий, желательно 90, да, это очень близко приближенный к солнцу. Особенно в детских индекс цветопередачи в лампочку должен быть такой. Мы говорили про световой будильник, вот сейчас уже становится темно, солнышко все позже встает, и дети, которые в первую смену встают, им 100% нужно продумать что какую-то такую историю. Либо вы встаете раньше на час и включаете у ребенка маленький свет заранее, то есть он еще спит, а у него уже в комнате горит там маленькая какая-нибудь настольная лампа. И в этот момент гормональный фон уже начинает просыпаться. И когда зазвенит будильник в 7 утра там, или во сколько, да, ребенок уже будет уже, ну, в таком проснувшемся состоянии, будет ему проще вставать. И еще мне сегодня хотелось про ритуальность сказать. То есть чем младше ребенок, тем важнее для него ритуальность одно и то же время, всегда одно и то же. С маленькими детьми мне помогало, что в 7 часов никакого верхнего света в нашем доме уже не было. Уже везде был такой полумрак. Свет был только там, где он нужен был. То есть если мы ужинаем, то это обожаем.

0: Видишь, почему им надо спать? В 9 часов во всем доме, то есть у нас договоренность была с мужем железная, пока дети не уснут, там в 9 или там без 15:09, мы везде выключали свет. Потому что ребенку, ну, маленькому особенно, ну, вопрос был про 2-4 года, ему очень сложно что-то объяснить, ему хочется прыгать и скакать, но когда у нас с 7 уже полумрак, а в 9 вообще уже темно, как бы куда поскачешь? Действительно, везде темно, то есть все попили, пописали. Вот создайте себе этот ритуал. И чем старше ребенок, тем, конечно, проще ему что-то объяснить, но ритуальность должна сохраниться. То есть это тоже вот такая вот, это убирает тревожности мамы и ребенка. То есть некие такие вот какие-то звоночки. Сейчас, слава богу, есть управление через Алису, через умные лампы. То есть вы можете весь свой дом запланировать, чтобы без вашего участия все сверху приглушилось, снизу зажглось. Алиса там, будильник. У нас Алиса прямо напоминает, там, без 15:09. Пора чистить зубы. Вот. У нас даже одно время дети, Алиса, она же там начинает с какого-то проигрыша, и потом пришло время почистить зубы. И проигрыш начинается, они уже все втроем громко кричат: «Алиса, стоп!» То есть им уже не... Они уже понимают, что она хочет, а им не хочется идти чистить зубы. Ну, в общем, вот эту вот ритуальность прям создайте в себе. Свет активно снижается, гаджеты 100%, то есть он на всех гаджетах родительский контроль, чтобы, допустим, в 7 или 8, ну, там, по вашему режиму, чтобы просто они уже, ну, все, ночной режим, ну, туда не зайти, только позвонить можно. Вот, и вот это одна и та же последовательность деятельности, ну, дел, да, и на уровне дома мы здесь про интерьер говорим. То есть приглушился свет, уже никаких телевизоров, гаджетов, уже напоминает о том, что пора идти чистить зубы, потом вообще выключается свет. Вот это тоже, вот эта последовательность, она создает ощущение стабильности. И у нас очень нестабилен. Хотя бы на уровне дома стабильность должна быть. Та же самая ванна, умывание, пижамы. Не всегда у меня это получается, но я понимаю, насколько это важно. С ребенком маленьким, с младшим, 3 года у меня дочери, с ней пока срабатывает. Старший вообще собирается спать. Вот. Но пижама даже взрослым очень важна. То есть мы, когда переодеваемся из другой одежды в пижаму, у нас тоже внутри будто бы тыр-тыр-тыр все перестраивается. А если эта пижама еще очень красивая, приятная, в вензелечках, то прямо вот все, что нужно. А детям еще важнее. Вот, книги, не знаю, если кто-то читает книги, это тоже важно. Объятия перед сном обязательно. Мы сейчас очень часто какие-то аудиокниги включаем. Но вот эта вот ритуальность подойти, обнять, поцеловать, ну, то есть она должна быть. Это некий такой, некая такая база, что в мире все спокойно. Пижама есть, свет выключился, все хорошо, все так, как должно быть. Так. Про рабочий стол мы уже с вами не поговорим, но там очень все просто. То есть самое главное научить поддерживать чистоту, и чтобы вот эта вот настольная лампа, она максимально была приближена к солнечному свету. Идеальнее всего это лампа накаливания, но это небезопасно. Все-таки они очень сильно нагреваются, если вдруг она упала, она может вообще пожар вызвать. То есть прямо смотрите за безопасностью. Вот, про цвета еще хотела сказать, что все-таки для школьника синие и зеленые – это очень важные цвета. Поэтому даже для девочек и для мальчиков смотрите в этих цветах. Но опять же, нужно смотреть на вас, в вашей квартире. Потому что зеленый самый универсальный, он во все интерьеры подходит. А синий не всем. То есть смотрим там другие факторы. Про личные границы еще надо сказать, что у вашего ребенка должно быть что-то, где он король и бог, куда вы не заходите. Это может быть шкаф. Это может быть вся комната, если у вас нервы выдерживают. У меня не выдерживают нервы, я когда в комнату к дочери захожу, там даже не хочется говорить, что там, у меня не выдерживают. Но я хотя бы в шкаф не заглядываю. Думаю, ладно, в шкафу пусть как у нее будет, так будет. Но вот это важно, чтобы что-то, что только ее, да, прямо создайте это. И прямо так и говорите: это только твое, я туда не касаюсь. Это вы развиваетесь, вы таким образом через пространство развиваете в ребенке вот это состояние «я Бог». Ну, в смысле, я творец. Бог в смысле творец. Я творец своей жизни. И в моем шкафу или на моей полке может быть вообще все, что я захочу. И никто, кроме меня, нет, в это не вмешивается. Это прямо очень важно. Но вот это все, о чем я хотела рассказать, про тревожность последний был момент, что когда мы сделаем, ну это я с этого начала, что когда у вас дети займут свое место, а вы свое, и дома будет такая прямо, ну, ритуальность, традиции семейные будут, да, даже на уровне просто одного дня. Как у вас завтрак проходит, как вы спать ложитесь, кто кого поцеловал, кто кому что сказал, какой, может быть, вы аромат включаете в аромалампу перед сном, а кому-то утром вы даете, может быть, какие-то витаминки, ну, то есть это тоже может уже какая-то часть ритуала. И когда это все есть, и у родителей, и у детей снимается тревожность. Вот такая у нас получилась лекция. Очень, на самом деле, не так много мы говорили про дом, ну, там, про оформление, про дизайн, но я думаю, что вы поняли самый главный момент. Если вопрос прямо сейчас, да, у нас есть еще время на вопросы. Да, Анна, я готова отвечать на вопрос. Если спасибо, кому-то интересно да. Это изучать, да, я просто скажу, что если интересно изучать, я за то, что все-таки вот эти знания должны быть у нас базовыми. В школе, понятно, вряд ли их начнут преподавать, но на уровне своем вы можете это изучить. И у нас перенесли, кстати, мы курс с 15 сентября на 20 октября, немножко не успели с техническими моментами. У вас есть время еще зайти на курс, на сайте вся информация. Да, все, готовы отвечать на вопросы.
1: Спасибо большое, дорогая Анастасия. Мне кажется, такая очень важная тема, особенно родители всегда переживают за будущее своих детей. Очень важно, что пространство тоже может помочь сместить какие-то острые углы и дать детям те силы, которые им нужны для становления личности. Очень много интересных вопросов у нас пришло, но вот озвучу те, которые успеем. Здравствуйте. Откуда это пошло, что розовый для девочек, голубой и синий для мальчиков? Это действительно как-то влияет?
0: Нет, вообще не влияет. Наоборот, даже влияет по-другому. Потому что, смотрите, у женщины такая природа, иньская ее называют, да? Ну, то есть некая такая вода, плывучая, спокойная. И синий цвет, ну, голубой, больше относится к женскому вот этому состоянию, чем розовый и красный. А активность, она вообще присуща мужчинам. И это, ну, многие говорят об этом, во многих местах я слышала, что все перепутали. Ну, то есть красный — это энергия, это сила, это Марс, это действие, это война вообще, это кровь. И красный цвет — это больше про мужскую энергию. Поэтому ни в коем случае не ориентируйтесь на этом. Очень часто в своих дизайнах и в рекомендациях, консультациях я говорю, что вот девочки лучше, особенно если там как-то юг сильно активирован в квартире, я рекомендую сделать вообще в голубых оттенках. Если как-то в голубых. И мы начинаем просто, ну, заходим в интернет, смотрим картинки, что очень много сейчас очень популярен цвет Тиффани, да, это такой сине-зеленый цвет морской. И детский для девочек вот в морском цвете вообще волшебно. Ну, с цветом тут одной рекомендации нет. То есть все равно мы смотрим, и на курсе я там обучаю, мы смотрим васту-карту, и цвет выбираем для всей квартиры, не конкретно для детской, а для всей квартиры по этой васту-карте. То есть если есть какие-то в этой квартире дефекты, и мы можем исправить их цветом, то мы это делаем. И вся квартира, я даже могу порекомендовать, что там в квартире побольше, допустим, зеленого цвета, а также в аксессуарах. То есть если выбираете чехол для сотового телефона, то, например, зеленый или, например, красный. Ну, красный редко рекомендую, а зеленый. Вот. Ну, то есть тут одной рекомендации нет, поэтому просто смотрите на своего ребенка. Нужна ему эта активность? Девочки часто бывают уже такие гиперактивные, агрессивные. И для них, конечно, красный цвет прям надо исключать. У меня вот дочка рыженькая, она такая сама по себе огонь. Я стараюсь ее, ну, вот не красный, не терракотовый, насколько могу, на оранжевый. Очень любит на оранжевый. Насколько могу, тоже сокращаю эти цвета. Потому что ей и так много. То есть ей розовый 100% противопоказан. Розовый — это, почему я говорю про красный? Розовый — это производный красного. То есть розовый относится к красному цвету. Угу.
1: Да, благодарю за ответ. Очень интересно в этом разобраться. Вообще, мне кажется, есть целая наука, связанная с цветами, и кому интересно, тоже есть возможность углубиться в это. Вот хочется успеть еще побольше вопросов. Например, вот такой вопрос у нас к нам пришел. Мой сын боится темноты. Можно ли на это как-то повлиять? Я читала, что спать с ночником очень вредно для здоровья.
0: Купить таймер. Их, они уже много лет существуют. Лет 15 назад я покупала себе такой механический таймер. В строительных магазинах они продаются. То есть в вашу розетку вставляется другая розетка, на ней часы. И вы ночник вставляете в этот таймер. И ребенок, ну вы понимаете же, что через час он точно заснет. И через час этот таймер выключает ночник. А если он ночью просыпается, например, то можно, допустим, под кроватью держать еще один ночник, который включается от движения. Допустим, ребенок ноги на пол поставил, свет сразу включился. Ну, как-то вот так поиграть. Это раз. А второе, это же ребенок, и если вы понимаете, что он дольше не спит, ну, допустим, проснулся ночью в темноте, начинает кричать и полночи поднимает, полночи не может успокоиться, поднимает вас там, всю семью, тогда, ну, тоже просто дать этому время и сказать, окей, ну, вот пока он хочет со светом спать, хорошо, пусть спит со светом. Ну, то есть это тоже не продолжительное время. Для ребенка это нормально. Дети же, они вообще могут как угодно спать, при любом шуме могут спать. Это нам, взрослым, надо свой сон беречь, а детям можно разрешить. Решить. Ну, то есть, если совсем никак, тогда хорошо, пусть спит со светом.
1: Спасибо, очень разумный и логичный ответ. А вот следующий вопрос тоже, я думаю, встречается нередко. Моему сыну 3, и он спит в кроватке, приставленной к нашей. Есть своя комната, но она больше игровая для него. Наверное, я сама боюсь укладывать его отдельно. Но как прийти к этому, и нормальный ли сейчас возраст для этого?
0: Что-то я отключилась, прерывалась ненадолго. Как отложить ребенка?
1: Да, есть своя комната у ребенка, но вот он спит еще в общем таком пространстве с родителями.
0: Ну, если это один ребенок, то никак. Ну, тут, знаете, столько мнений. Я только могу тут в данном случае своим опытом поделиться. То есть я всегда спала с ребенком, с детьми, с первыми, в смысле, имеется в виду, что это очень просто, когда они на груди, то есть никогда в отдельной кроватке не спали. Это очень легко было. Но в определенный момент я поняла, что я уже не сплю. И наоборот, очень часто, то есть у мамы же сильная тревожность, я очень часто просыпаюсь ночью. То есть он просто рядом что-нибудь там всхрапнул, и я уже проснулась, и очень долго не могу потом заснуть. И в этот момент я поняла, ну, то есть надо, мне пришлось сделать выбор. То есть да, мне классно, ребенку тоже классно, что он тут рядом спит, что никаких истерик, уснул. Но мой сон стоит дороже. Или я сама ухожу потом, ну, какое-то время уходила, спала в другом месте. Или вот мне пришлось пойти на то, чтобы научить ребенка спать отдельно. Но это было, это опять же через Валентину Красникову, классная женщина, мама 17 детей, учит, как вот, например, сон выстраивать. Стоит на нее послушать. Вот, и я научилась, она меня научила, что нужно просто 4 дня перетерпеть. 4 дня истерик. И за 4 дня ребенок понял, что да, теперь он спит здесь. И с 4 лет, это было не 3, ну, то есть это почти ваш возраст, да. С 4 лет ребенок стал спать отдельно. Я была счастлива, но я понимаю, что для ребенка, наверное, был стресс. Скорее всего. Но счастье мамы в приоритете. Вот. Сейчас с младшей дочерью у меня все проще. То есть детям намного проще, чем родителям. И мои дети получают деньги за то, что они спят с младшей. Ну, в одной комнате с младшей они укладывают ее. Это не их обязанность. То есть укладывать младшего ребенка – это не их обязанность. И я с ними вот так договорилась. Ну, там небольшие суммы. Никак няню нанять. Им 500 рублей они радуют в месяц. Если 1000 в месяц, то это вообще счастье. Но при этом я хорошо сплю и высыпаюсь. То есть, ну, вот таким образом я это решила. То есть вот у меня было два опыта. Первый опыт, когда все-таки я 4 дня истерик перетерпела, что дочь все-таки спит отдельно, она привыкла. И второй опыт, что я таким образом это решила.
1: Вот. Да, угу. Очень ценно и личный опыт. Спасибо вам, Анастасия. Вот последний вопрос сегодня успеем озвучить. У меня вопрос про фрески или картинные обои на стенах в детской комнате. Сейчас тренд на это, не перегружает ли это детское сознание? Может быть, с какого возраста это нормально делать? Прямо с рождения или уже когда ребенок более осознанный и может участвовать в выборе рисунка?
0: Не перегружают, наоборот, я считаю, что сейчас они такие красивые. Надо выбирать не вот эти ляпистые, яркие, контрастные. Надо выбирать, ну, какие-то гармоничные. И ребенку, наоборот, интересно, ну, наблюдать там за этим всем. Вот. И что хотела сказать. Вообще, я вспоминаю, что я одно время очень общалась много с анастасиевцами. Это ребята, которые из городов уезжают в деревню, строят там деревянные дома и считают, что вот, ну, такая жизнь. Я с ними согласна во многом. И я по их вдохновению поэтому в деревню переехала. И они считают, что если на стене рисунок дерева, то ребенок наблюдает, это естественный рисунок, натуральный, то ребенок наблюдает за этим, просто вот лежит, допустим, засыпает или проснулся и смотрит за рисунком, на дереве же рисунок, смотрит за этим рисунком, наблюдает, и в этот момент у него мозг очень развивается. Почему я, допустим, вам рекомендую делать орнаменты? По той же причине, то есть мы когда орнаменты, разработанные настоящими художниками, разработаны по золотому сечению. И когда за ними наблюдаешь, то, соответственно, тоже начинает какое-то такое развитие мозга идти. Поэтому я все-таки за орнаментальность и за хорошие, красивые фрески на стенах детских, которые, знаете, фреска равно произведение искусства. Фреска как картина. Они такие есть. И есть какие-то, я не знаю, я не буду, наверное, произведения называть. Спросите у меня там, если что, в соцсетях, я вам отвечу. Вот, в каналах, на каналах. Есть прямо фрески, разработанные художниками, за которыми можно наблюдать часами. То есть вот она одна, но на ней там, о, птица, потом так за дерево, о, оказывается, зайчик прячется. То есть разработанные художниками. И это классные вещи для детской. Потому что детская, что такое детская? Это, ну, мы же понимаем, бетонный квадратик. А когда у нас появилась вот эта вот сказочная фреска с животными, то это прямо история, раз. А во-вторых, это такая даль. То есть там какой-то лес, какие-то деревья, может, там какое-то даже озеро где-то далеко. И это уже целая история внутри ребенка развивается.
1: Благодарю вас, да, Анастасия. Да, вопрос есть. Ну, давайте еще один последний озвучим. Тоже сейчас хочется дать поддержку и родителям подростков, и, наверное, тоже нередкая тенденция. Моей дочке 13, она уже полгода просит покрасить хотя бы одну стену в черный цвет. Она и в одежде преимущественно черный носит. Переживаю, что еще и комната добавит депрессивности. Как на это смотрит Васту?
0: А что нам при этом, вот прямо хочется спросить, нам при этом депрессивно? А, тут вас, что надо смотреть? То есть надо ребенку дать эту возможность. Это ее комната, это ее одежда. И опять же вспоминаем, это ее личные границы. Это сейчас, в данный момент, она учится быть хозяйкой своей жизни. И не мешайте ей в этом. Хоть вся в черный пусть перекрасится. Хоть все, что угодно. Пусть сейчас. С детскими болезнями надо в детстве переболеть. То есть отказывай ей сейчас, особенно девочке. Девочке вообще нельзя отказывать. То есть отказывая ей сейчас, вы какой-то паттерн в ее жизни загружаете, который она потом, неизвестно, как в взрослом возрасте выльется. Пусть сейчас проколет пупок, не знаю, татушку себе набьет. Пусть сейчас она это сделает. И это будет безопаснее, чем потом. Разрешите ей быть взрослым. На том уровне. Вот таким образом она учится быть взрослой. По вас, то что я хочу сказать? Что по вас, то если у вас дети в северо-восточной комнате, о чем мы говорили, пусть она хоть всю северо-восточную комнату в черный цвет покрасит, но если там есть окна на восток и на север, то мы эту комнату сильно не испортим. Ну, то есть вот это такая есть иллюзия, что цветами мы что-то сильно преподносим с точки зрения васту. Нет. Самое сильное влияние, максимальное влияние идет от того, куда окна у вас выходят. То есть заглядывает у вас там восточное солнышко в окна или не заглядывает. А какие там стены, ну, это уже дело десятое, может быть, процентов на 5, на 10 влияет. То есть это не такое сильное влияние, как, ну, хочется думать. Вот, поэтому разрешайте. Хочет, пусть делает. Пусть сама еще и покрасит. Типа, хочешь черную стену, иди выбирай краску. Представляете, насколько в 13 лет вот это взрыв, ну, мне кажется, это просто взрыв самостоятельности. Найти краску, выбрать ее из миллионов. То есть ты хочешь, ты сама делай. Купить валик, найти валик, самой покрасить, все уляпать в комнате этой краской, самой уляпаться. Но это ее выбор и ее жизнь. Вот это важно.
1: Да, благодарю вас, мне кажется, очень важная рекомендация, и в том числе в завершении нашего эфира, как вы сегодня говорили, нам нужно дать детям возможность проявляться. Это, наверное, самая главная ваша рекомендация. Пространство как нельзя лучше может в этом помочь. Спасибо вам большое, Анастасия, что делитесь с нами этими знаниями, что открываете прекрасную школу и двери ее для того, чтобы обучаться этой науки вас, Туи. Мы всегда рады слышать вас на волнах Видорадио. Мы очень счастливы, что провели с вами эти вас ту среды. Очень много ценных и важных знаний, которые уже сейчас можем применять к нашей жизни. Спасибо вам большое. Желаем счастья и гармонии вам и нашим слушателям.
0: Спасибо большое. Да, очень приятно. Всего хорошего и до встречи через неделю.
2: Ведорадио. Живи в созвучии с миром.
3: Дорогие слушатели Ведорадио, мы рады вместе с вами постигать истину и открывать новые грани счастливой и гармоничной жизни. Если вы хотите поддержать наш проект, просто расскажите о нас своим друзьям и знакомым. Ну а если у вас есть желание помочь развитию проекта финансово, вы можете найти всю информацию, как это сделать, на сайте vedoradio.fm в разделе «Как поддержать». Мы желаем вам счастья! Оставайтесь на волне счастливых людей!

Итак, карма – это, можно сказать, что это работа, действие. Также это следствие поступков – тоже карма. Конечный результат – тоже карма. Причина деятельности – тоже карма. То есть все полностью стоит цепь этих связей. Но деятельность не осуществляется мертвой материи. Она осуществляется живым существом. То есть причина и импульс деятельности, вот это желание исходит из принципа жизни. И вот это живое существо, оно называется наоборот – а-карма. Оно само по себе бездействует. Оно же дает импульс к действию, но само не действует на уровне механических, физических или каких-то нравственных других законов, которые мы привыкли видеть. То есть само живое существо как отдаленная причина действует в этом мире, как наблюдающий, созерцающий, вот отстраненное ее представление живого существа. Например, водитель и машина. Так можно увидеть эту связь. Живое существо находится в машине. И является непосредственно причиной того, что машина заводится и управляется. Но она не действует как механизм, действует машина. Само же вот что не действует. Колеса вращаются независимо от нас, двигатель работает, бензин сжигается. Но какую-то деятельность, импульс вкладывает в живое существо. Ключ зажигания поворачивает, может быть, такой незначительную какую-то деятельность. Поворот руля, может быть. Но в машине происходят очень интенсивные процессы. Огромное количество энергии выделяется при этом. То есть работает с огромной силой механизм. Само живое существо только энергии не тратит. Нет, работает машина. Подобно этому тело тоже как машина работает. Принимает какое-то количество пищи, перерабатывает его в энергию, и затем начинает действовать активно. Но сама душа, живое существо, не расходует эту энергию, независимо действует от нее. То есть, другими словами, душа не нуждается в том, чтобы есть или спать, как это нужно телу, или обороняться, защищать себя. Душа нематериальна. Или искать противоположный пол, образовывать какие-то семьи. То есть не нуждается в деятельности. Не нуждается в этой карме. Поэтому называется а-карма. Она живет по законам отсутствия кармы. То есть здесь любое действие порождает какое-то последствие. И это является одной из проблем. Я совершаю какой-то поступок. Он предопределяет мое будущее. Я уже не могу ничего изменить в этом случае. Есть элементарные примеры. Закон правосудия гласит, что за нарушение такого-то вот закона есть такое вот следствие, наказание. Человек совершает преступление, означает, что его будущее в каком-то смысле уже предопределено. Его найдут, осудят, проанализируют его поступки и присудят ему какой-то срок. И это займет какое-то время, не так ли? То есть сначала совершается деятельность как семя, карма, затем оно прорастает через какое-то время, возникает уже какое-то оформившееся растение, понятно, что это такое, хорошее или плохое, затем появляются цветы, плоды, в конце концов, можем почувствовать вкус этих плодов. Горький, сладкий, нейтральный, смешанный, какой угодно. То есть вкус жизни мы чувствуем всегда именно так. Сладкий или горький, или нейтральный, или смешанный. Или скука, или страдание, или наслаждение. Чередуется все. Это плоды прошлых действий прорастают. Когда уже приходит плод, мы не можем от него уйти. Если несчастье пришло, мы не можем скрыться от него никуда. Также, если счастье приходит, мы тоже не можем никуда скрыться от него. То есть независимо уже от нашей воли приходит результат по законам природы, как по законам, скажем, государства кого-то осуждают. Он не хочет никакого осуждения, понятно, человек. Он хочет просто наслаждаться жизнью, жить свободно, делать то, что ему хочется, но есть еще законы, которые он должен принять, как навязанные ему его же собственными поступками. Поэтому карма представляет также себя некоторую проблему. Если я совершил много плохих поступков в прошлом, то, конечно же, мое будущее сильно омрачено. Если я знаю законы кармы, то это вызовет у меня горечь. Сколько у меня грехов. Мое будущее мрачно становится. Либо наоборот, если я совершил очень много благочестивых поступков, то мое будущее более просветленное. Я жду плод какой-то результат. И психология живого существа наслаждаться, поэтому оно ведет себя очень странно в этом мире. Когда совершает грехи, оно пытается ускользнуть наказание. Очень редкие люди признаются в собственных грехах и просят наказать их. Очень редкие. Обычно люди пытаются увернуть наказание. Думаю, надо скрыться куда-то, спрятаться, чтобы никто не видел, никто не знал. В тайне люди совершают грехи именно в тайне.

умирать, но все это реальность и все это есть. От этого не спрятаться и этого не счесть. Ты же хочешь смысла, да, смысл он есть. Он в имени Бога, он

от еды. Тебе все приелось, и жизнь мила. И плачут по тебе в халатах доктора. Ты же хочешь на волю, ты хочешь красоты.

Тебе все приелось, и жизнь не мила, и плачут по тебе в халатах доктора. Ты же хочешь на волю, ты хочешь красоты, ты хочешь бескорыстной любви и чистоты. А ты не бойся обмана, да, все это есть. Это такая же истина, как то, что нужно есть. Так прими же этот путь, хоть и проблем твоих не счесть. Он в имени Бога,

любой звук, запечатленный в каком-то месте, он, в общем-то, там и остается в этом месте. Поэтому даже сейчас, спустя, допустим, много десятилетий после окончания Второй мировой войны, приезжая в Освенцим, Бухенвальд, в Хатынь, человеку трудно удержаться от слез скорби и гнева. То есть человек, который прибыл вот в эти места, находится в этих местах, он испытывает сострадание вот к тем несчастным, которые были там убиты или сожжены. А в местах паломничества, например, Иерусалиме, Мекке, Джиганатхапуре или Вриндаване, душа испытывает неземную радость. Каждый город имеет свой особенный звуковой голос, по которому можно узнать, кто и как жил в этом городе, или не в городе, в любом месте. Там, где проживало много людей, существует какой-то свой доминирующий такой голос, который лучше различим, чем другие голоса. А в уединенных местах голоса немножко более тихие такие. И можно сказать, что вот в голосе такого уединенного, особенно святого места, появляется как бы вот нежный такой успокаивающий обертон. К звуку относится, естественно, и музыка. Музыку воспринимают некоторые как развлечение, а музыканты воспринимают как затейника. Но люди, которые понимают, что такое музыка, называют музыку самым священным из всех искусств. То, о чем искусство живописи не может сказать, в общем-то, ясно, поэзия объясняет словами. А то, что даже поэт находит трудным для выражения, может выразиться в музыке. Именно поэтому величайшие пророки всех времен были великими музыкантами, даже если они как бы и не специализировались вот в музыке. Допустим, откровение, нисшедшее на Моисея, состояло из тона и ритма, и Моисей назвал ее музыкой. Орфей, знавший тайны музыки, имел власть над силами природы. Великий святой Нарада, великий мудрец, которому уже много-много миллионов лет, и который олицетворяет преданность Богу, играет на своем музыкальном инструменте в вине так, что от ее звуков плавятся камни. Музыка – это звук. И помимо вот такого естественного очарования, музыка обладает мистическим могуществом. На Востоке говорят, что существует 5 опьянений. Опьянение красотой, молодостью и силой, богатством, властью, знанием и музыкой. Но вот первые 4 опьянения, они, в общем-то, меркнут перед музыкой, потому что она воздействует на самые глубокие уровни человеческого сознания. Она проникает дальше, чем все другие впечатления извне. Музыка способна и творить, и разрушать. Музыкой был создан мир, и с помощью музыки он снова возвратится к источнику, из которого вышел. Наблюдая за жизнью космоса, движением звезд и планет, человек познает законы вибрации звука, законы ритма. Вся космическая система, система Вселенной, она работает по законам музыки, законам гармонии. И если эта гармония каким-то образом утрачивается, то тогда пропорционально этому мир попадает под влияние разрушительных сил. Все законы астрологии, магии, и мистицизма основываются на музыке, на звуке. Жизнь просветленных душ, когда-либо приходивших в этот мир, является музыкой. Язык тех, кому является откровение, тоже становится музыкой.

цивилизация, есть мантра-цивилизация, тантра-цивилизация и янтра-цивилизация. Мантра-цивилизация — это цивилизация звука. Например, мне надо 100 рублей, я подхожу, говорю: «Валунки, дай 100 рублей, послезавтра верну». А он мне даст или нет? Даст. Почему он мне даст? Он мне доверяет, мы друзья, правильно? Поэтому он мне даст, это цивилизация звука. Я просто говорю его по имени, прошу просто словами, словами, я ничего не делаю. Никаких обрядов, лавники, дай 100 рублей, ом намо, лавники, лавники, я ничего же этого не делаю. Просто сказал, спросил, он мне раз 100 рублей, или там 1000 даже, без проблем. И также он меня попросит, я ему дам, если у меня есть. Это цивилизация, основана просто на звуке и доверии, любовь и доверие, и просто звук. Но нужно отдать любовь и доверие. Если нет любви и доверия, но мне надо опять сколько-то рублей, то вступает в силу тантра-цивилизация. Тантра-цивилизация — это современная цивилизация наша. Это я прихожу к дяде Васе, говорю: «Дядя Вася, мне надо каждый месяц по 30 тысяч рублей. Можешь выделять?» Он говорит: «Нет проблем, могу. Но ты должен с 8 до 12, из 12 до 6 делать то-то, то-то и то-то каждый день. Выходные – один день в неделю. Отпуск – 28 дней. Вот от звонка до звонка. Будешь получать 30-чик». Это ритуал, ритуальная деятельность. Да? То есть я каждый день повторяю одно и то же. Тащу гайки там, или еще что-то делаю, или в офисе торчу, или что-то там, бумаги заполняю, или кидаю лопаты, или асфальт, или катком там вожу, не знаю. Что-то делаю каждый день, одно и то же, одно и то же, одно и то же. Тантра-цивилизация. Вся цивилизация земного типа – это в основном тантра-цивилизация, повторяющиеся ритуалы, социальные или какие-то экономические, военные. Это все тантра. Повтор, повтор, повтор, повтор, и люди так живут. В чем проблема в тантра-цивилизации? Взаимоотношения не обязательно, надо просто выполнять. Нужна дисциплина, правда? А дисциплины может не быть. Правда, для тантры нужна дисциплина. Вот каждый день ходи на работу и не прогуливай. Это уже не каждый может, правда, сейчас. Кто-то набивается, кто-то прогуливает и так далее. И тогда мы начинаем развивать янтра-цивилизацию. Янтра-цивилизация – это цивилизация машин. Машина не требует дисциплины. Нажми на кнопку – получишь результат. Почему развивается машинная цивилизация? Потому что у нас нет любви и доверия и нет дисциплины. Поэтому мы хотим себе придумать роботов. Вы знаете, что через 20 лет сексом будут люди заниматься с роботами. Почему? Потому что с роботом не надо вообще не церемониться. Не надо с ним отношения развивать, дисциплины никакой не надо. А с женщиной надо. Так с кем выгоднее? С роботами. Правильно? Это янтра-цивилизация. И сейчас в Японии уже детей воспитывают роботы. Полы моют роботы. Платить не надо. Ритуалы не надо. Ничего не надо. Где же у него кнопка? Вот это три типа цивилизации. То есть мы сейчас идем вниз. Ну, как бы не мы, а земная вот эта так называемая культура, она идет в деградацию, но параллельно развивается мантра-цивилизация. То есть сейчас идет поляризация на Земле. Часть людей идут в мантра-цивилизацию, часть остается в тантре, продолжает работать каждый день, и часть очень сильно стремится развивать машину для того, чтобы пренебрегать всеми законами, всеми отношениями, любой дисциплиной, ничего.

Say it now.

всегда говорилось, что царь кто? Представитель кого? Представитель Бога. Да? Царь – наместник Бога, представитель Бога. То есть президент – это тот, кто встал во главе нашей страны. И если мы не принимаем президента, если мы его осуждаем, если его мы ненавидим, то на тонком уровне мы не принимаем фактически представителя Бога или отца нашей страны, и на тонком уровне лишаем себя всех ресурсов, всех благ, всех каких-то лучших вещей, к которым мы можем иметь отношение. Поэтому мы должны понимать, что все разделяется на мужскую и женскую энергию. Мать природа. Как мы к ней относимся, что мы делаем, да? Мать корова. Говорится, что да, по ведам 5 матерей у нас есть. Да, то есть и к ним относятся наша мать, которая родила, мать, которая вырастила. Это может быть жена духовного учителя, это может быть корова, мать – это жена царя. То есть, кроме наших матерей непосредственных, у нас еще есть те, к кому мы можем обращаться. Например, в Индии, когда очень холодно, и в бедных деревнях, на юге Индии, где холодно бывает очень редко, но иногда температура опускается очень низко, то женщины берут своих детей и несут их в коровник и ложат их возле брюха коровы. А у коровы температура чуть выше человеческой, она горячая, теплая. И они таким образом спасают от холода своих детей. И корова, когда к ней ложат малыша, маленького ребенка, до того, пока мать его не заберет, она всю ночь лежит в одном положении, не двигается, чувствуя, что маленький ребенок лежит возле нее, и она очень осторожно, аккуратно лежит, не двигаясь. Я также был свидетелем в Алма-Ате, еще когда учился в школе. У моего друга была собака, немецкая овчарка, Альфа, ее он звал. И он говорит, я сплю на ней. Я говорю, как ты на ней спишь? И вот он показал. Она ложится с края дивана, он ложится на спину, ложит на нее голову, и всю ночь она, не шевелясь, так лежит. И когда он встает и говорит, можешь идти, она убегает. То есть она настолько была преданная, меня это поразило еще тогда в детстве, что какие есть отношения. Да, мы можем себе задать вопрос, можем ли мы вот так вот лечь, нам сын или дочка положит на живот голову, и мы будем так, не шевелясь, лежать, чтобы, не дай Бог, не побеспокоить их. Наверное, вряд ли кто это так выдержит, да, и физически. Но есть примеры, которые нам показывают безусловную любовь и преданность своим хозяевам или тот, у кого у нас

Написано, видно, мы меняем тела, и потом меняем представление о жизни, меняются наши отношения. И что же мы должны понять? Что я не это тело. Я меняю те одежды. Вот так, так мы меняемся, мы меняем настроение, меняем прически, меняем костюмы, меняем тело с пищей. Я не сам это делаю, я не знаю, как это происходит. Это машина. Биологическая машина, которую я должен заправлять, она живет по своим законам. И вот я должен знать эти законы. Если вы хотите быть счастливы в этом теле, вы должны знать, как питаться, как отдыхать, как возвышать ум, занимаясь йогой. Нужно омовение ума делать каждое утро. Так же, как мы умываемся омовение каждое утро, чистой одежды одеваем с утра пораньше, проснувшись, нужно сразу заняться умом после омовения. Снова возвысить мысли, чтобы выйти что-то делать. Иначе мы не готовы быть счастливыми. Проснуться нужно, обрадовать. Счастье испытать с утра. Ананду. Потому что с утра просыпаемся, и снова деньги, деньги, деньги. Работа, работа, работа. Снова мы загружены с утра пораньше. Это несчастье. Это нирананда, мы теряем счастье. С утра нужно подниматься, потому что в это время никто не работает. 4 утра никто работать не будет. Все спят мертвым сном. А если просыпаетесь в 4 утра или в 5 утра, хорошее время. Особое время. Можно забыть на это время, что у вас есть семья и работа. Это очень интересный опыт. Можно вспомнить, кто вы на самом деле. И насколько вы увязли в этой рутине, этой жизни, как она связала вас. Сколько обязанностей, сколько аскезы, сколько труда, сколько планов несбыточных. И тут вот прояснится все в этой медитации. Но это нужно делать каждый день регулярно. Когда-то люди делали это. Это не что-то новое. Мы просто забыли. Кто-то называет это молитвой, кто-то медитацией. Не суть важно. Возможно, вы сами найдете себе духовную практику. Только, пожалуйста, выберите правильно. Лекарство должно быть правильное, иначе без толку. Поэтому, пожалуйста, изучайте веды. Все священные книги хороши, но их трудно понять сейчас. А веды разъясняют. Все до деталей, ничего не ясного не останется. Там столько знаний заложено. Изучайте, всю жизнь читайте. Никогда не останавливайтесь в процессе обучения. Всегда учитесь. И всегда будете счастливы. Открывайте себя, открывайте заново этот мир. Называется Ананда, Навайаунамча, обновляйтесь. Это же мистика. Каждое утро вы встречаете восход, и каждое утро вы радуетесь. Ну как это получилось? Уже видели же вчера. Но всякий раз, когда вот появляется краешек солнца, ах, говорите, Боже мой, значит, вы живете. Значит, у вас проблем нет. Вы способны радоваться. Вот это есть жизнь, это наша природа, быть счастливым. И мудрый человек в этой жизни выберет только то, что дает ему мудрость, счастье и знание. И ничего остального. Остальное он даже просто не заметит. Вы богатые, ничего страшного. Это пройдет. Вы бедные. Не переживайте, это тоже пройдет. Вы мужчина, это тоже пройдет. Вы женщина, не беспокойтесь. Вы душа, помните об этом. Будьте счастливы. А потом уже, пожалуйста, вспомните, что вы мужчина, женщина и все остальное с этим знанием. Это будет очень полезно, женщина и мужчина. И что у вас есть семья и работа. Или деньги. И вы будете знать, что с этим делать. Чтобы увеличить счастье, а не уменьшить. Чтобы не замкнуться в своем успехе и не скорбеть в своих неудачах. Нужно познать, кто же я на самом деле. Вечная душа, частичка любви и счастья.

0: souls.
1: Скажите, пожалуйста, как за что удержаться, чтобы не свалиться в практике?
2: Материальное положение, оно сравнивается со слепым колодцем в ведах. Один великий Махаджан, великий святой, описывает свою жизнь в древних Пуранах. Он жил в далеком прошлом на планете и был воином. И когда он умирал в йоге, находясь. И в это время к нему пришли цари как к наставнику и стали задавать вопросы. И он сказал: «Вы знаете, в каком положении вы находитесь? Представьте себе, говорит, человека, который заблудился в джунглях. Он дает олицетворение материальной природы. И вдруг на него напал тигр. И он спасается бегством. Он убегает, убегает, и тигр его преследует. В результате этого бегства он падает в слепой колодец, в глухом лесу, в огромную яму. Слепой сухой колодец, вырытый когда-то, брошенный, очень опасно, потому что в глухом лесу вы уже оттуда никогда не выберетесь самостоятельно. Это верная гибель. Он падает в слепой колодец, но там, внизу колодца, лежит огромный змей, готовый проглотить его. Это просто время. Но ему посчастливилось. Он не упал в этот колодец. Он зацепился одеждой за корни дерева, выходящего наружу в этом колодце. И он висел, и сверху тигр пытался достать лапой, а снизу змей раскрыл пасть, чтобы проглотить его. И там, над этой ямой, дерево росло. Из дерева сочился мед. И капал в эту яму на щеку этому человеку. И время от времени он брал эту каплю и клал на язык и думал: а я все-таки хорошо устроился. Этот великий святой, будучи вот при смерти, он не думал, полгода он не думал вообще никаких чувственных наслаждений, готовился к уходу, был в этом другом сознании. Он рассказал, какое истинное положение любого человека в этом мире. Я говорю о положении. Это положение слепого колодца. И когда мы падаем в колодец, то мы не можем без помощи выбраться. Духовная практика означает, что мы получаем помощь, следуем. Духовная практика – это следование некоторым наставлениям, правилам в своей жизни. Это подобно веревке, которая спускается к нам в руках учителей. Они крепко держат эту веревку, потому что они на том уровне находятся, они не падают. Наша задача – держаться за веревку, следовать практике. И усилия сверху, усилия снизу дадут результат. Два усилия – сверху и снизу. Недостаточно только усилия сверху. Если сверху тянут, а вы не держитесь, ничего не получится. И также, если вы тянете, а снизу не держат, не получится. Нужно и усилия снизу, и помощь сверху. Поэтому держитесь за духовную практику. Даже когда вы чувствуете, что трудно, продолжайте ее. Нужно просто продолжать. Она не такая уж сложная. Это поддерживается общением хорошим. Если нам трудно, то, конечно, естественно, мы ищем общение, которое нас поддержит. Вот и все. Если мы будем общаться с вами всегда с успешными духовными людьми, мы всегда будем иметь силу, энтузиазм следовать хорошим вещам. Если мы общаемся с такими же неудачниками, как, скажем, в нашей жизни случается, то это не поможет нам. Вот один утопающий не помогает другому утопающему. Помогает тот, кто выходит на сушу. Поэтому, общаясь с такими людьми, мы всегда будем иметь силу и поддержку. И настанет время, когда вам будет это не трудно делать, а естественно. Например, вегетарианство. Это естественно. Вам не будет это трудно в этом сознании. Вы можете отказаться от всех интоксикаций, вам это будет не трудно. Потому что вы развеете другое сознание, отношение ко всему. Это же духовная практика. Трудно оторвать космический корабль от Земли, а там в стратосфере ему не трудно передвигаться. Там нет сопротивления и силы тяготения. Это здесь есть препятствие. Но если подниметесь выше, там легче, а там еще легче, а там свобода. Поэтому продолжайте получать поддержку, общайтесь и практикуйте, делайте, что можете, и постепенно вы обретете силу противостоять своему уму и подчинить его.

Соответственно, оно описывает также, ну, скажем так, не совсем, ну, как бы не ограничивается рамками той реальности, к которой мы привыкли. То есть, как известно, мы живем в трехмерном мире, да? То есть у нас есть три точки координат, да? То есть высота, ширина, да, и что еще? Ну, глубина, да, можно так сказать, да. И также есть четвертая категория – это время. Наше сознание, оно привыкло в этой плоскости, ну, как в этих плоскостях функционировать. Но ведическое знание, оно описывает, что наша Вселенная, у нее существуют различные так называемые мерности пространства и времени. Говорится, что в целом существует 64 измерения. То есть на одной из высших планет материального мира, Сатья Локи, там 64 измерения пространства и времени. И в этой связи, ну, можно провести такое сравнение для того, чтобы понять, как работает, ну, вот эта вот система вот этих измерений в целом. То есть мы, живя в трехмерном пространстве, мы можем наблюдать то, что происходит в двухмерном и одномерном пространстве. То есть двухмерное пространство – это что? Это плоскость, да. То есть вот лист бумаги перед нами, да. То есть только высота и ширина. То есть мы, например, пишем что-то, да, и это только, ну вот, оно не является объемным каким-то, да. То есть мы можем видеть, что происходит в этом пространстве, то есть контролировать. Ну, например, существует описание определенной планетной системы, низшей, например, планетной системы или адские планетные системы. Там не три измерения. В некоторых из них существует только два измерения. То есть есть плоскость, они живут в плоскости. Те живые существа, которые находятся в этом, на этих планетных системах с данной кратностью измерений, они не могут воспринимать нас, в принципе, потому что мы находимся, ну, как бы в другой системе координат. То же самое одномерное пространство – это фактически точка является. Ну, это также так, достаточно сложно для восприятия, но так или иначе это описывается. То же самое, соответственно, более высокие уровни мерности мы, соответственно, также практически не имеем возможности воспринимать адекватно. Но они нас могут воспринимать. То есть это некая градация существует во Вселенной, в том числе и знания. Некоторые воспринимают, которые обладают, ну, какими-то тонкими способностями. Они могут воспринимать определенных сущностей из других пространств. То, что там экстрасенсами называется, в какой-то степени это описывается. Те, кто с ума сходит. Это сложно разграничить, потому что у нас нет, ну, как бы, не предусмотрено особых органов действия в этих других пространствах. Ну, так или иначе, к чему я это описываю? Я это описываю к тому, что вот это вот описание этой теории, оно исходит из ведического знания, которое базируется на многомерности пространства и времени. И оно в, ну, как бы для нас, в нашем понимании, оно, ну, выглядит несколько схематично. То есть оно описывает некий алгоритм, принцип, но вот так, чтобы вот просто нашим ограниченным сознанием это все понять до конца, достаточно сложно. Есть такой трактат, который называется «Шримад Бхагаватам». «Шримад Бхагаватам». И там 12 песен, по-моему, в пятой песне там описывается структура нашей Вселенной с точки зрения полубогов. Но достаточно сложное там описание, сразу говорю.

На низших планетах существуют демонические существа, у которых тела состоят из элементов Земли, поэтому они очень сильные. Тонкий элемент Земли, он обладает огромнейшей твердостью. Очень твердые тела, такие панцеобразные, при этом они могут принимать любые формы. И за счет этого они могут преодолевать, на себе выдерживать большую скорость. Если вы видели тараканов, ну скинь его с 9 этажа, и бесполезно. Все нормально с ним будет, он дальше побежит. То есть тело у него состоит из панциря. Также и существа, которые находятся на низших планетах, их тела очень сильные. Вот эти все тарелки железные, которые прилетают, это все с низших планет прилетают. Наши летчики, они не могут преодолеть большие скорости, так как тело просто не выдерживает. То есть тело не приспособлено для таких передвижений. Вот. И у нас существуют полубоги, у нас существуют демоны. И те, и другие, они заработали вот свое тело определенной кармой. Но еще есть низшие планеты совсем, которые находятся на дне нашей Локи, то есть на дне нашей Вселенной, то там уже существуют адские миры. Там практически нет солнца. Там или слишком жарко, или слишком холодно. А у нас вот здесь, на наших уровнях, есть такая энергия, называется йога-вахи. Это такая энергия, которая постепенно регулирует процесс холода и тепла. То есть постепенно из тепла, постепенно переход в холод. А на низших планетах это может быть резко произойти. И на адских мирах там или жарко от костров, или слишком холодно, если костров нет. Но также существуют вот эти низшие миры. Немножко выше там уже существуют демонические вот эти личности. У них уникальная социальная обеспеченность. У них все есть. У них они не ругаются между собой. Но чем же они отличаются от нас? Тем, что они просто наотрез отказываются от понимания то, что существует Бог, и то, что нужно как-то ему, как-то о нем думать, или как-то ему поклоняться, или как-то его уважать. Там у них это просто отсутствует. Они считают, что все за счет своей силы они всего могут достичь. Эти демонические личности, они часто сражаются с полубогами. Они прилетают на высшие планеты и сражаются. В Пуранах очень много есть историй, где описаны эти сражения между сурами и асурами. Асуры – это демоны, асуры – это полубоги. Частые сражения происходят. Иногда те выиграют, иногда эти выиграют. По-разному. То есть такое есть. И там описываются различные сражения на кораблях всяких космических, различным видам оружия, которые больше основаны на стихиях различных. Земля, вода, вот на этих стихиях. Очень могущественное оружие. И в данном случае многие люди на нашей планете, заработав благочестивые какие-то поступки, то есть совершив хорошие деяния, они попадают на высшие планеты. Там, где рай, да, там, где можно наслаждаться, там, где огромнейшие возможности, там тела совершенные, тело не устает очень долгое время, не стареет до конца жизни, не болеет практически. Тела очень могущественные, и наслаждение в 1000 миллионов раз выше, чем у нас здесь. Именно чувственное наслаждение такое. Там чувства более сильные, и можем получать огромнейшее наслаждение. И те, у кого есть благочестие, но нет веры в Бога, они попадают на низшие планеты, где тоже практически райская жизнь, но без Бога совсем. Они просто живут, как кошки и собаки. Особо ни о чем не думают, как поесть, поспать. А если человек совершает греховные поступки, то он попадает вообще в адские миры, там, где только одни страдания существуют. Понятно, да? Если есть благочестие, и человек не признает Бога, он попадает на низшие планеты, которые под нашей планетой находятся. А если он еще и грешит очень много, то он попадает совсем в адские миры, где одни страдания существуют. В любом случае, любое положение в этом мире, оно временно. Даже если вы имеете тело полубога, тело демона, это положение все временно. И наша планетарная система, или Джамбудвипа, то есть наша Земля, наше земельное вот это пространство, это не просто наша Земля, тут еще много есть двип, 9 двип, где это тоже уровень, земной уровень. Джамбудвип, она похожа, знаете, как на остров такой, как плоскость. И поэтому иногда мы знаем, что вот существуют вот такие рассказы, что наша Земля покоится на плоскости. Наша Земля плоская, знаете такую, да, версию? Вот. Это на самом деле правильная версия, так как наш вот это земельное, как бы сказать, уровень вот этот, наша планетарная система земельная, она плоская. И мы находимся в одном уголочке этой местности, в одной уголочке, и поэтому нам кажется, что наша Земля круглая. Она круглая, но находимся мы на большой такой плоскости. Вот, есть, это просто понимаете, чтобы нам это все понять, надо еще понять прохождение между различными плоскостями. Мы ощущаем Землю круглой, она так и есть, но есть места, с помощью которых можно попасть на дальше, на следующий уровень нашего земельного пространства. И вы все знаете, там Бермудский треугольник, там еще всякие там другие треугольники, места там на Северном полюсе есть, где просто человек идет и пропадает потом. Было очень много случаев зафиксировано, пропажи целых экипажей, самолетов. И даже были такие случаи, что прилетают эти самолеты через 40 лет, а им кажется, что прошло всего несколько дней. Таких случаев тоже очень много есть. Вначале их держали в секрете, а потом это постепенно все выходило наружу. Люди рассказывали другим людям. Такое существует.

Когда мы начали практиковать вот, именно приготовление пищи, освященной пищи, это был 1985 год, когда я впервые попробовал освященную пищу, собственно, у меня был переворот сознания по этой причине. Вот по этой причине я сейчас нахожусь на сцене и говорю еще, что в 1985 году я попробовал когда-то освященную пищу. На программе, секретной программе подпольной, в то время йога тогда преследовалась, вегетарианство преследовалось, для здоровья считалось. Было сложно в те годы. И мы стали женой готовить освященную пищу. И однажды нам сказали старшие бхакти-йоги, что завтра будет программа, все, кто повторяет уже мантру, медитирует, могут что-то приготовить и принести на общий стол. И мы оценим качество этой пищи. Это очень интересно. Надо приготовить так, чтобы все мили. Ну, с большой ответственностью, даже страх, как группа, плохо приготовим, они почувствуются наши мысли в этой пище. Рассказывает какой-то процесс мистический. Сейчас эта пища откроет все про нас. И жена готовила какие-то сладости, она делала там молочный порошок, там с сахарной пудрой, с маслом, что-то там с каким-то розовым маслом, хорошо это делала. Но эти конфеты в форме шариков налепила, они были слишком мягкие, они лежали и растекались. Много масла. Я говорю, слушай, ты такой видишь, как вообще? Кто-то через месяц принесет. Она нет, она взяла там, перенесила все это, заново там кто-то еще порошка добавила, то есть кто-то еще там стала думать, еще накрутила, теперь они все рассыпались. А опять она все это перемешала, опять там делала, да ладно, босс, не можем, мы уже опаздываем, ну вот что уже делать, не получилось, ну бывает, ну давай принесем то, что есть. Она нет, я сделаю это. Сделаю все. И вот мы приезжали в эту программу, там на самом деле все приготовили, там потому что мол, там такой стол был разнообразный. Все пища освещены, приготовлены, по всем правилам, кто как мог, и старше. Значит, дегустируют. У них есть рецепты, есть сразу, у них тоже опыт, бактерию. Это старший подошел, и он что-то пробовал и взял эту конфету. И мы слышим. Мы точно знаем, сейчас все поймет про нас. Как же нацелит? Но зато положил в рот. Так я понимаю. Ждали ответ. Сказал это слово. Настойчивость. И всякий раз, когда мы готовили, они все точно определяли. Точно. С тех пор я...

наблюдая этот мир пристально, снимая один за другим покровы с незримой истины. Вечно то, что искренне, а судьбы людей летят осенними листьями вниз. Кто в этом виноват? Чей это каприз? Вещи и слова древнего суфи разбивают сомнения. Смерть — это не конец, а лишь изменение, превращение, крещендо, катарсис многоликой мистерии. Не надо бояться, корни страха в неверии. Я вижу распахнутые настежь двери, за ними мой дом. Я как младенец, откинутый в воздух любящим сына отцом. Я радостно смеюсь и не боюсь упасть. Я просто верю его ласковым рукам. Мы не боги, каждый из нас его атомарная часть. Между нами и ним живая подвижная связь. Пытаться порвать ее значит страдать, живя мелочными радостями, бедами этого бренного тела. Что мне подарить тебе? Что мне тебе дать? Мои неловкие попытки лучше стать и неокрепшие желания благодарить и сострадать. Мой сиюминутный порыв любить навзрыд изо всех сил, без зависти, ревности и обид. Я все забыл, мое сердце спит. Разбуди его, растормоши, чтобы лились из него бурные реки, вечные песни души. Я незначителен, ни гений, ни творец и ни герой. Я твой, сделай меня прозрачной средой.

0: Вашему вниманию фрагмент лекции Олега Сунцова, духовного наставника и преподавателя Академии йоги Бхактивиданты, который более 20 лет занимается йогой, медитацией и изучением ведической философии и культуры, а также более 3 лет прожил в Индии, где обучался в различных образовательных центрах. Олег Сунцов.
1: Доброе утро. Очень рад вас всех видеть. Вы неожиданно опять пришли. И завтра уже, да, я не буду здесь. Мы сейчас продолжим наш разбор того, как исправлять ошибки прошлого. Вот, но вначале я хотел... Вчера хороший вопрос задали, на бумажечке вот прислали, хороший вопрос. Я подумал, что это будет для всех интересно, и, как это называется, урок занимательной философии. И это то, что вы можете, когда на пляж пойдете, чем заняться. Я вам интересную игру придумал, вот, философскую. Вопрос был такой. Спрашивают, вот вы говорите, есть Бог, да? Вот как бы там. А вот кто создал Бога? Да? Такой вопрос хороший. И он дал мне вот возможность подумать, и оказывается, это очень концептуальный вопрос. Кто же создал Бога? Интересно узнать? Кто же его создал? Сейчас мы узнаем. Есть вообще 2 варианта размышлений по поводу того, кто является причиной всех причин. И один вариант распространенный, считай, ну, как бы вот с точки зрения мирской логики, очень такой логичный. У всего должно быть причина, да? Вот если есть квадрат, то должна быть какая-то причина этого квадрата. Допустим, причина другая. Вот эта причина – это следствие. Он его создал. А кто его создал? Ну, наверное, какой-то треугольник. А его кто создал? Ну, наверное, какой-то вот звезда какая-то. А его кто создал? И так идет до бесконечности. Это одна версия. Вторая версия, и мы потом, я вам, ну, как бы, в чем игра заключается на пляже, я вам, ну, расскажу. Второй вариант, что есть квадрат, его кто-то создал, да? Круг. А круг кто создал? Треугольник. А треугольник кто создал? Звезда. Нет, это вы уж совсем эзотерику хотите развести. А кто звезду создал? Нет, она была самая первая. Ее уже никто не создавал. А как она появилась? Вот и как раз 2 версии. Одна говорит, вот это первая версия. А как она появилась? Значит, должен быть еще. А как тот появился? Еще. И так до бесконечности, да? Уловили, да? Это вот вы первый вариант озвучиваете. А второй вариант говорит, что есть какая-то начальная точка, за которой ничего нет. Вот 2 версии. Две версии. Ведическая философия придерживается вот этой версии. И когда говорят о слове «Бог», да, имеется в виду «джанмади ясяя тага» – «тот, из кого все исходит». Это определение абсолютной истины, что есть абсолютная истина, из кого все исходит. До этого ничего нет. Это отправная точка. Но можно сказать, а какая разница, что ж так, что так? А разница огромная просто. Ну, вот, вот здесь, кажется, никакой разницы нет. Но жизнь этих людей, которые считают так, и которые считают так, совершенно разные. Давайте посмотрим. И вы потом, когда пойдете на пляж, можете дальше разбирать эту вещь. Я начну ее разбирать. Какие выводы выходят из этой философии, и какие выводы выходят из этой философии. Я начну это, а вы потом, как бы, где будет интересно вам побеседовать с кем-то, можете продолжить. Увидеть разницу. Если мы берем эту философию, то согласно этой философии что получается? Что все произошло из...
2: Из чего?
1: Непонятно из чего. Непонятно из чего.
2: Кто же так Вселенная бесконечная.
1: Да, да, бесконечная Вселенная. Смотрите, как философски будет в жизни выглядеть вот это положение, как это на практике будет выглядеть. Смотрите, вот этот человек, вот, допустим, этот человек, да, вот, а вот это главный, допустим, вот мы видим только вот эту часть. И главное означает, что он устанавливает законы какие-то, круглые законы устанавливает. Он говорит, надо жить по круглым законам. Итак, мы начинаем жить по круглым законам, и по идее должно быть все хорошо. Раз мы живем по этим законам государства, то должно у нас все нормально быть. Но раз и смотрим, что оказывается не все нормально, означает, что эти законы, по которым мы живем, они не самые, ну, попадают. Значит, есть за ним кто-то, да? Значит, надо слушаться его законов, да? Начинаем слушаться его треугольных законов. Треугольные законы, слушаемся, и опять что-то не попадаем до конца. Так, это несовершенные законы. Значит, надо слушать его законы. Звездочные законы. Опять что-то не получается. Тогда надо слушать вот эти. И так до бесконечности. Так чьи же законы? Так есть ли вообще законы? Это же относительно все. Законов нет никаких. Каждый выбирает себе любые законы. Ведь никого наверху нет. Вот, вот наверху нет. А за ним же кто-то еще есть. Так чьи же законы надо слушаться? Теперь, если мы берем эти, этот вариант. Окей, здесь я не попал, начал это делать. Здесь не попал это. Но вот этот-то самый, вот откуда-то вот законодатель весь. Соответственно, если я буду делать то, что он говорит, я буду всегда попадать. Ведь дальше него, над ним никого нет. Его никто не создал, им никто не управляет. И когда в Ведах говорят слово «Бог», то берут того, кто стоит в самом начале. И его законы, они не приложены. Их нельзя, над ними ничего нет. Согласно этой философии, всегда есть еще какие-то законы. И, ну, в принципе, законов нет никаких. И каждый может выбрать сам себе подходящие законы, какие ему больше нравятся. И никому, смотрите, как еще второй вывод какой. Мне, в принципе, никому не надо как-то подчиняться. Что над ним опять же кто-то есть. То есть, в принципе, мне не надо никому подчиняться. А тут, смотрите, надо кому-то подчиниться в конце концов. Тому, кто стоит на самом верху. Там еще много интересных выводов из этой философии. Из этой вы ради забавы можете поразмышлять, к чему приведет эта философия, к чему приведет эта философия. Поразмышляйте над этим. Вот. И согласно Ведам, есть три варианта того. А, кстати, наша, как это называется, научная теория мира, ну, современная, она какой придерживается точки? Второй. Кто является причиной всех причин? Взрыв, правильно. Они не говорят, кто был до взрыва. Значит, это взрыв причиной всех причин. К чему приводит, если причина всех причин – взрыв? Ну, законы как бы случайны. Никакого смысла нет в жизни. Ну, взорвалось, какой смысл? Никакого смысла в этих законах нет. И самый главный, кто получается? Царь природы. Поэтому, нет, человек, он же умнее, чем взрыв. Получается, что согласно современной теории, мы, творение, умнее, чем Бог, Творец. Ведь Бог – это взрыв. Ну, слово «Бог», согласно Ведам, это то, из чего все исходит. И значит, что из чего все исходит? Из взрыва. То есть взрыв – это Бог. Так я, получается, выше, чем Бог. Он же тупой просто. Это же просто взрыв. Мертвый взрыв. А я-то живу, я могу чувствовать, думать, желать. И я могу этим Богом, ну, как бы, повелевать. Ведь я могу эти законы как-то себе подчинить. Какая интересная философия, если Бог – это взрыв. Теперь, но Веды не придерживаются этой точки зрения. Они говорят три варианта того, что является причиной всех причин. Один вариант, что это жизнь. Вот, но такое вездесущее, всепронизывающее сияние. Брахман называется. Второй вариант, что это свидетель в нашем сердце, параматма, который дозволяет, управляет всем, это причина всех причин. И третий вариант, что он не просто дозволяет, управляет, но он оказывается личность, у которого есть план, свои интересы. Он не просто живет, чтобы наш, знаете, нас контролировать, чтобы мы там вот по закону кармы жили. У него есть еще личный план. Это теория о том, что Причиной всех причин является совершенная могущественная личность. И вот ведическая философия, она как раз и говорит о том, что причиной всех причин является невероятно могущественная личность. Вот что причина всех причин. Но современный ученый говорит, причина всех причин – это взрыв. Мертвый взрыв, без мозгов. Вот, и все мы умнее, чем этот взрыв. А эта теория – это вообще такая необычная теория, New Age называется, New Age, что никакой причины нет, бесконечная там череда. То есть, в конце концов, делай, выбирай любой вариант, да, куда тогда попадешь. Какая реальность? Реальность такая, как ты ее видишь. Нет абсолютной реальности, нет абсолютных законов, все относительно. Как я придумаю, так и будет. Как мы поймем, какая из этих философий правильная? Помните, я вам рассказывал про карту? Ну, вы можете выбрать любую философию вообще. Но как понять, какая у кого философия правильна? А смотрите, попадает ли он в повороты? Карта у него нормальная, сходится с реальностью? Если он постоянно страдает, если у него постоянно проблемы, это говорит, что его мировоззрение не соответствует реальности. Может быть, найти более счастливого человека? Скачать у него какую-нибудь карту получше? Вот, я представляю вот этот вариант, что есть причина всех причин, это живая личность. Вот, и с этой точки зрения рассказываю вам этот семинар вот, о карме. Получается, законы кармы – это не от балды, а от Бога, правильно? У него был план. И какой этот план? Мы говорили с вами, что план такой, чтобы дать живым существам, то есть нам с вами попробовать быть рулевыми, попробовать быть причиной хотя бы каких-то причин, если не всех, кого-то родить, кого-то поддерживать, кого-то уничтожить, попробовать, порулить немножечко. Но, с другой стороны, этот мир так устроен, что если человек приближается к идеалу, то есть к подчинению, к любви к Богу, то, для чего Он, в принципе, нас создал, то законы кармы его награждают, законы Творца, они награждают его. Если он отходит дальше от этого, и чем дальше он отходит, тем больнее ему становится. И вчера мы закончили эту тему по поводу, что хорошо, что плохо. Хорошо – это когда человек следует этим четырем принципам религии. Да? Аскетизм, чистота, милосердие, правдивость. Вот. На том уровне, на котором он способен. Как определить уровень, мы тоже говорили. Примерно, уже понятно. Вот. И если человек своему уровню не следует, его наказывают. У каждого свой уровень, мы все разные здесь, каждого по-разному судят. Дети там такое делают, их никто не судит за это. Если мы так сделаем, штраф 1000 рублей могут как бы взять с нас. И мы стали говорить о коррекции. То есть мы сказали, что есть судьба наша, и чтобы скорректировать ее, ну, болит голова, вчера мы говорили, да? То ли от лектора, то ли от жары. Вот. Первое, что надо сделать, это разобраться в причинах. Это очень важно. Если мы не понимаем, в чем причина, то тогда мы не знаем, как лечить. Если в желудке что-то там бурчит, да? Какова причина? Голод. Что надо делать? Пойти покушать. Правильно. Так решается проблема. И мы узнаем причину. Вторая вещь – это как ее решать. Да. То есть надо найти метод. Притом надо найти такой метод, чтобы он был не хуже.
2: Экологичный.
1: Экологичный, правильно. Экологичный означает на том уровне, ну, морали и религии, на котором мы находимся. Не ниже нашего уровня. Человек говорит, да, у меня проблемы, потому что денег нет. Надо денег взять. Какие неэкологичные методы зарабатывания денег? Воровать, что? Грабить, да? Обманывать, вот, чрезмерно накручивать, не экологичный. Пользоваться какими-то слабостями людей, да? И это не экологичные методы. Некоторые из них даже законом наказуемы, да? Ну, как бы, мирским законом. Экологичные, как экологично денег-то заработать? А, неэкологичный, кстати, это если наша еще деятельность связана с убийством или с каким-то развратом. Вот, это тоже не экологичные. То есть то, что побуждает людей деградировать, это не экологичные методы также зарабатывания денег. Экологичные — что-то чистое, да? Чистое, честное, согласно законам. И третье, что нужно сделать после того, как мы уже начали это искупать. Да, потому что надо, у всех разная судьба. Один момент. И также могущество метода, который мы выбрали, он тоже может быть не такой сильный, как нам хотелось. Поэтому надо потерпеть. И сегодня мы продолжим тему вот этой вот благой деятельности. Вот. И мы узнаем с вами, что есть два вида благой деятельности. Одна действует на, как это называется, точечно, да? То есть мы знаем, что я проголодался, и как решить эту проблему? Надо поесть. Простая вещь. И, соответственно, если человек бедный, что надо делать? Ну, денег заработать. Если человек больной, надо лечиться. Вот. И, соответственно, чтобы решать проблемы таким образом, нужно обратиться обязательно к специалисту. И я вас, ну, вдохновляю. Обращайтесь к специалисту. Ну, то есть мы сейчас все эти методы, ну, не разберем. Тут надо и знать, как рисовать, и как петь, и как лечиться. Я не врач, вот, и не художник, и не специалист в электронике. Поэтому здесь я вам не смогу помочь. Тут надо идти к специалистам. Если вы точно знаете проблему свою, то обратитесь к специалистам. Только единственное, смотрите, чтобы метод был экологичный, чтобы потом хуже не было. То, как вчера нам предложили пивом лечить, да? Вот, солнечный удар. Может, оно и поможет на какое-то время, но потом будет хуже. Вот. Но есть еще другой метод. Этот другой метод, он действует, как мы говорили, иммуностимулятор, повышает общий иммунитет, он повышает общее состояние, улучшает полностью, ну как бы лучше все делают карму, оптом делают. И этот метод, то есть вообще лучше лечить комплексно проблему. Да, как говорят, комплексное лечение. Если вы знаете конкретную болезнь, то надо ее решать, ну, каким-то специфическим способом. Но хорошо еще, если есть еще иммуностимулятор. Но когда, допустим, вы не знаете причину вашей проблемы, такое бывает, люди приходят, диагностируют, непонятно, что там у него болит, в чем причина, то тогда остается единственный вариант – это, ну, просто повышать иммунитет человека, помогать ему в общем стать лучше. Либо когда уже методы вот эти точечные не помогают, вы уже все перепробовали, что у вас есть, то остается только вот этот общего действия. Да, вы не согласны там вот, в уголку говорите? А, это вам, да. Вы согласны, да? Вы обсуждаете просто. Спасибо. Мы понимаем, да, про что мы говорим, да? То есть два вида деятельности, и один из них — это точечный, и я вам призываю вас пользоваться этим. Не надо думать, что сейчас нужно перестать кушать и решать проблему голода только с помощью молитвы. Ну, такие есть, конечно, люди, есть. Но это не про нас, не для большинства из нас. Поэтому надо продолжать и лечиться, и работать, чтобы эти проблемы решать, только экологичным образом. Экологичным — это согласно тому уровню морали и религии, на который мы уже способны действовать. Но второе, то есть это обычно, я называю это, когда вот решать проблемы с помощью медицины и так далее, это обычная благая деятельность. И чтобы заниматься обычной благой деятельностью, ну вот такой вот, какая нужна квалификация, чтобы человек, ну, стал как-то пользоваться этим, стал экологичные методы искать, что человеку должно быть у человека, чтобы он решил этим вот так решать свои проблемы. Ну, чуть-чуть мозгов, да? Чуть-чуть мозгов. Если совсем нет мозгов, то он будет выбирать какие-то такие, знаете, как в интернете, худеем на диване. Если есть этот продукт, то ты похудеешь лежа на диване. То есть что-то быстрое, что-то как бы без труда, вот, какие-то глупости. Если человек более разумный, и он немножечко смотрит вдаль, он может выбирать более, ну, какие-то серьезные методы. серьезные методы исправления своей проблемы. Но есть еще один вид деятельности, благой деятельности, я ее называю богоцентричная деятельность. Конечно, не каждый может это делать, не каждый. Ну, как бы, ну, написать-то легко это, да, и сказать, ну, вот есть деятельность, связанная с Богом. Но для того, чтобы человек мог этим заниматься, какая нужна квалификация? Ну, как-то понимание должно быть, ну, как-то вот в голове должны быть такие впечатления, самскары, опыт какой-то, жизненный опыт, либо свой, либо других людей, которые говорят, что существует причина всех причин. Вот если такого в голове нету понимания, да, то человек не способен делать богоцентричную деятельность. Он внешне может что-то делать, но это не богоцентричная деятельность. Поэтому в Бхагавад-гите, Бхагавад-гита очень либерально подходит к этому вопросу. Там говорится, если ты не можешь делать богоцентричную деятельность, делай просто хорошую деятельность. Вот обычную, благую деятельность, экологичную, ну какую-то нормальную деятельность. В благости делай, говорят. Не сектантская, нет, подход. В Бхагавад-гите не сектантский подход. Если не можешь делать вот это, делай вот это. Но те люди, которым повезло, и у них есть понимание, что причины всех причин все-таки существуют, они квалифицированы для того, чтобы совершать богоцентричную деятельность. И вот эта богоцентричная деятельность, она, ну, эффект от нее с точки зрения последствий на порядок выше, чем от обычной деятельности. Как вы думаете, почему на порядок выше? Почему по карме больше положено тот, кто богоцентричную деятельность делает? А? Не слышу. Ну, тут тоже вроде по-божески можно делать.
2: Соответствуешь цели.
1: Цели соответствуют. А какая цель? Туда привести. И так как он ближе туда к цели, уже подошел, соответственно, ну, его больше награждают за это. На этот вопрос можно очень легко ответить. Ну, просто он так решил. И вот вы хоть стой, хоть падай. Вот он решил так, что за это больше награждают. Он же может заказывать, да? Творец все-таки. Он говорит, знаете, вот за это я больше награждаю. Ну, почему нет? Все-таки Бог ведь, да? Ему же можно, да? Вот он так решил. Ну, второй ответ, что это цели больше соответствуют. И цель – дать живым существам все-таки подойти к нему. Поэтому тот, кто уже подошел к нему и стал делать уже лично для него, то он за это награждает больше. Поэтому богоцентричная, она более могущественная деятельность, и мы о ней поговорим. Я расскажу варианты, которые каждый из вас может попробовать. Я расскажу, как это делать правильно, независимо от того, в какой конфессии вы сейчас находитесь. Интересно вообще, нет? Вы так смотрите на меня подозрительно. Вы как-то подмигиваете мне, что все нормально. Мы здесь. Вот это да. Ну, тогда ладно. Смотрите, как и любое действие, богоцентричная деятельность, она состоит из двух пунктов. Это настроение и действие. Ну, то есть настроение очень важно. Настроение, в котором человек... Если все, ну, заканчивалось механичностью, да, было бы легче жить, конечно. Представляете, вы приходите в паспортный стол, да? Или куда? Ну, давайте что-нибудь попроще. В магазин. В магазин приходите? В магазин. Вот и хотите купить воды. Воды купить. Да? Сколько там вода стоит? 50 рублей, 5 литров, да? 50 рублей. Что нужно, чтобы купить воды? Прийти, дать 50 рублей, и продавщица, что она должна? Она должна дать мне воду, да? Должна дать мне воду. Приходишь и даешь 50 рублей, она дает тебе воду. Вот простое же действие, да? А теперь представляете, вы приходите и нахально говорите ей, ну, что-нибудь такое неприличное. Ну, прям вот так, вызывающе говорите. И кидаете ей в нос 50 рублей. Вот. И говорит, ну, давай воду. Даст она воду? Ну, почему? Ведь внешне мы же все правильно сделали. Внешне же мы все правильно сделали. Дали 50 рублей. Давай воду. Что у нас другое было?
3: Вот, нас другое. настрой.
1: Настрой, да, и эффект другой совсем. Настрой важен? Согласны?
3: Да.
1: Вот в любой деятельности важен настрой. Законы кармы так устроены Творцом, что они учитывают не только внешнюю деятельность, она учитывает настроение и судит за настроение также. И это, с одной стороны, все упрощает, особенно для нас, кто только начал заниматься какой-то благой деятельностью. Знаете, судит за мотив. То есть человек старался, да? Как помню, в школе мне по русскому языку ставили тройки за старание. Ну, старался человек. Нарисовался в тетрадке там кругляшками, но старался. Да, вот это за старание называется. Но, с другой стороны, все это также усложняет, потому что я могу сделать, да, но кинул нос. И в итоге вроде все правильно сделал. И я вам расскажу, когда, в каком настроении благая деятельность не только не помогает человеку, она еще приносит, вроде человек будет делать богоугодную деятельность, хорошие вещи внешние делает, а его не только не наградят за это, а еще и накажут. Я в конце вам расскажу, когда вот эта могущественная благая деятельность, богоцентричная, не работает. В каком настроении, если человек находится, когда она не работает. Теперь о настроении. Давайте поговорим о настроении, в котором нужно вот эту богоцентричную деятельность делать. Это настроение называется словом покаяние. Покаяние или признание своей ошибки. То есть мы представляем ситуацию. Бывают очень трудные ситуации. Люди пишут в письмах, какая-то сложная очень ситуация. Там последнее, что мне рассказывали, там мы как-то обсуждали за столом, и там моему другу, ну он тоже как психолог, он помогает людям, ему написали такое письмо, женщина написала из одной капиталистической страны. Вот. Жуть вообще, жуть. Значит, они, значит, с мужем живут 7 лет, ну как бы там, в капиталистической стране, она русская. И она ему родила 2 сыновей, замечательных сыновей, одному там 2, другому 4. И вот, и пока он там ездил, вот, они его выгнали из дома, ну не сыновья, нет, мама мужа, вот, выгнала из дома ее, забрала детей и по суду, знаете, еще суд был, вот, юридически все, выгнали просто на улицу. Она уже с собой хотела покончить, вот, но как-то откачали, не смогла умереть, вот. И вот она пишет, обидно же, да? Взяли детей, отобрали. Обидно ведь, да? Я же не виновата ведь, да? Больно очень. Больно, обидно, за что? И вот как такому человеку сказать, ты сама виновата? Ладно сказать, это по карме, ты не знаешь сказать, это ты сама еще виновата. Это разве можно принять вообще? Это очень тяжело принять. Потому что смотрите, если мы говорим, так это что, я виноват, получается? Что вот у меня вот там забрали детей, да, вот так вот поступили, меня осудили несправедливо. Это что, я виноват? Качает головой, когда с вами такое случится, сможете так сказать? И вот пока человек говорит, я не виноват, со мной поступили несправедливо, знаете, что он говорит? Он говорит, там кто-то наверху, он несправедливо со мной поступил. У него проблемы. Там наверху, вот, который причина всех причин, он с проблемами. Он несовершенный. Он ошибается. А я совершенный. Соответственно, если я совершенный, то тогда куда же мне меняться-то? И так же уже достиг святости. У меня же все нормально. Меняться надо кому? Надо ему меняться. Пусть он там меняется. Когда поменяется, пусть приходит. Вот когда мы начинаем обижаться на судьбу, тем самым мы говорим, что ты там, наверху, ты не прав. Ты несовершенный. Ты несправедливый. Ты жестокий. Ты плохой. Меняйся. Слышишь? Меняйся. Иди к психологу. Поработай с ним. Пойми, какие у тебя комплексы. Ты что, издеваешься над нормальными людьми? Это то, что мы Богу говорим, когда обижаемся. И ждем, значит, ну что, все должно хорошо быть. Да? То есть давайте еще попроще пример. Значит, школа, студент, студенты сидят, ученики, да, школьники и учитель. И значит, учитель ставит ученику двойку за то, что он 2 плюс 2 написал 5. И ученик, знаете, так вот встает и говорит: «Марья Павловна, вы не правы. 2 плюс 2 – это 5. Вы что, не знаете, что ли? Вы почему мне 2 поставили? Вы несовершенны». Ну, Марья Павловна, она окончила, ну, 2 высших учебных заведения. Вот этот 8-летний, 10-летний пацаненок ничего еще не закончил. И он говорит: «Знаете, вы не правы, вам надо меняться. Вы не знаете математики. Я думаю, надо было поставить 5 мне, а не 2». Вот такая ситуация. И как вы думаете, как будет отношение Марии Павловны к этому знающему ученику? Не понял, да? Не понял. Окей. Опять 2 плюс 2, 2 плюс 2 – 5. Опять двойка. Кто исправится, Марья Павловна или этот ученик? У кого больше шансов? Марья Павловна некуда исправляться. Она и так знает, что 2 плюс 2 – это 4. Кто должен поменяться? И пока он не поменяется, у него будут двойки. И пока человек говорит: «Ой, знаете, что-то вот со мной несправедливо поступили». Знаете, как людей сажают в тюрьму и спрашивают: «Ты за что?» Какой ответ?
2: «Я не виноват».
1: И вот пока я не виноват, так и будут мурыжить просто. Законы кармы будут мурыжить человек, что бы он ни делал. Потому что ты же не виноват? Ах, не виноват. Посмотрим, кто главный. Вот. И есть же абсолютная реальность, а не наши выдумки. И мы сколько угодно можем там фантазировать, что такое хорошо, что плохо, но наказывает-то нас и награждает не наши выдумки. Поэтому первая вещь, которую нужно сделать, это признать свою ошибку. Это невероятно трудно сделать. Ведь это значит сказать: «Я несовершенный». Это очень трудно. И я думаю, что у вас был в жизни опыт, когда вам приходилось извиняться, да? Пробовали извиняться когда-нибудь? Как это трудно вообще? Как это трудно? Потому что как-то унизительно даже. Ты признаешься, что я не прав. Ну, в некоторых местах там, конечно, легко там, да, но... Меня учили, что есть 3 шага, как можно попросить по-настоящему прощения. Хотите, я вас научу тоже. То есть первый шаг, чтобы извиниться по-настоящему, ну, перед другим человеком. Первое, нужно сначала понять, на что он обиделся. Это проблема. Что вы думаете, он обиделся из-за того, что вы ему что, не дали цветок, а он обиделся на самом деле, потому что у него забрали кошелек. Вот, и говорит: «Ой, извини, я тебе цветок не дал». Как он будет реагировать? Если он обиделся, что вы забрали кошелек, вы приходите: «Ой, извини, вот я у тебя тут кошелек, цветок, не дал тебе цветок». Он еще больше обидится. Да ведь? Так он еще издевается? Да? Ну, те, кто живут семейной жизнью, понимают, да, о чем речь. Надо угадать, на что человек обиделся. Когда вы угадали, на что он обиделся, второй шаг. Надо почувствовать, что он чувствовал в тот момент, когда вы с ним это делали. Потому что если вы просто говорите: «Ой, извини, знаешь», то человек понимает, что вы не понимаете даже. Вы на самом деле не извиняетесь, вы не считаете, что вы боль причинили. В словах «не верю», говорит, «не верю». Поэтому, чтобы поверил, надо представить, а что же он чувствовал, когда я с ним это делал? Почувствовать. И когда вы почувствовали это, и думаете: «Ух ты, вот это да, действительно, дурацкая ситуация, дурацкая, боль у человека была», то вы уже начинаете чувствовать себя виноватым. И тогда и появляется как бы повод извиняться. До этого не было повода извиняться, ведь я не виноват ни в чем. Никакой боли же я не доставил. Теперь, когда я подхожу и говорю: «Вот, я тебе доставил боль за это. Пожалуйста, прости, я виноват». И третий шаг – не говорить слово «но». Но на самом деле это ты во всем виноват. Вот. И вторая серия началась. И третья серия. Поэтому тут не надо оправдываться, потому что как только мы оправдываемся, мы сразу говорим: «На самом деле я не виноват». И человек не чувствует, что перед ним извинились. Вот три шага, это не я придумал, похоже, это психологи, ну, как бы вычислили. Вот. И до тех пор, пока человек не раскаялся, не признал свою вину, то страдания его не будут очищать. Слышали, что страдания очищают, да? Вот это неправда. Страдания озлобляют человека. Закаляют до излома просто. До излома. Они очищают только в том случае, если человек на них правильно реагирует. Никак не идет на контакт. Давайте чуть попозже. Вы мне задайте этот вопрос, мы можем как бы провести социологический опрос. У нас тут 300 человек, люди поделятся своим опытом. Значит, смотрите, пока человек неправильно реагирует на страдания, эти страдания не очищают его. Он ничему не учится. Он только может больше озлобиться. Ему больно, он говорит, ах, все такие негодяи, все плохие, Бог плохой, люди плохие. И он с собой может покончить, и он может кого-то оскорбить, сказать, ну вы со мной так, и я с вами точно так же. Знаете, как в пионерлагере, я помню, в детстве. Выходишь, тапочек нет. Тапочек нет. И прибегает какой-то карапуз и говорит, ты что мои тапочки одел? А что они мои одели? Вот так вот будет всю жизнь. Вот так всю жизнь будет. То есть мне плохо, им будет пусть плохо. Потому что, ну а что, мне только мне что ли плохо? Это то, что делает с человеком страдания, когда он неправильно реагирует. Когда же человек кается, то тогда... Я еще историю вспомнил. Мы успеваем все? Успеваем. История после одной из лекций... Я рассказывал лекцию, и одна женщина, ну, сколько или, как это правильно сказать, молодая женщина, 50 лет, нормально сказал? Что когда я сказал пожилая, все стали шикать на меня. Вот, значит, да, молодая девушка, 50 лет, после лекции, говорит, я вот у меня такая проблема, очень тяжело, вот, помогите. Вот, ну и, короче, мы сели. Вот, и она стала рассказывать, ну, стала плакать, там, все плохо. Значит, из дома выгнали, из дома, ну, этот, кто дом содержит, владелец дома, выгнал ее из квартиры. В свободной Европе такое происходит тоже. Вот, потом, значит, дочка, которая она поселилась, выкинула у нее всю эзотерическую литературу, вот, еще что-то сделала нехорошее. И она, значит, плачет. И говорит, вот, ну, все плохо. Я говорю, все виноваты. Говорит, да, они все плохие, все плохие. Вот, я говорю, только вы хорошие. Да, вот только я хорошая. Вот. И у меня, знаете, этот психологический азарт проснулся. Я говорю, давайте разберемся, да. Давайте разберемся. И стали разбираться. Ну, не про прошлую жизнь, в этой жизни как. И выяснилось, что, оказывается, она виновата, что ее с квартиры выгнали. Она, как мы пришли к выводу. И то, что дочка с ней поступает, тоже были причины такие. И она, знаете, так уже перестала плакать. Говорит, ну да, да, действительно, действительно, точно, так и есть. Все равно они виноваты. Что тут делать? Что тут делать? Вот сейчас я хочу, чтобы мы вместе с вами провели такое исследование, такой опыт. Вот сейчас вспомните, я вам дам одну минуту на размышление. Вспомните ситуацию, когда вы совершили какой-то поступок,

0: Признать свою вину. Хорошо? Давайте. Кто? Давайте.
1: Когда ты встаешь, я стою.
0: Вот первый вариант, что когда я встаю, попадая в ту же ситуацию, попадаю, или представляю. А что это вы вдруг представили? Вот сидели, сидели, и были правы, и тот раз представили. Просто успокоились, да, немножечко? Да, человек немножечко успокоился, встал на положение этого человека, да? Представил, почувствовал, говорит, ой, что-то не то я сделал. Да. Да, вы скажите, да, да.
1: Вы пользуетесь по человеку,
0: То есть второй вариант, еще один вариант, когда человек раскаялся, когда он почувствовал боль за этот поступок, если я сделал правильно, почему же так больно? Да, правильно? Боль. От него, да, отрядом. Ну, это боль же я чувствую. Вот. Второй – боль. Был поводом для того, чтобы я пересмотрел свое поведение.
2: Ты видишь последствия?
0: Последствия, ну, туда же, да. Я вижу последствия, что последствия нехорошие. Наверное, все-таки я не был неправ, да.
2: Анализ проанализировал?
0: Проанализировал ситуацию, успокоился, да? Принял душ, как бы потрезвел чуть-чуть и думаешь, да, что-то... Обычно, когда человек, ну, в страсти что-то делает, то он ничего не понимает, да? Когда немножечко посидел спокойно, подышал, да, походил, ум успокаивается и больше картины видишь, да? Угу. Вот вы уже говорили или нет?
1: Я еще,
0: да. Еще вчера только, да? Ну, ладно.
1: Актив. Дело в том, что мы всегда додумываем за другого человека.
0: А, супер. И?
1: И просто надо с ним поговорить.
0: Хороший момент.
1: Когда он мне рассказал, почему...
0: Руководствовался.
1: Да.
0: Второй, еще один вариант. А вы как бы замечаете, вы как бы, вот мы сейчас говорим, а вы себе записываете как-то, ну, опыт. То есть, когда человек, мы кого-то что-то сделали, правильно сделали с кем-то, да, а потом выясняем, что побольше информации узнаем. Выясняем, что им двигало, почему он так сделал. И когда мы, картина становится шире, мы понимаем, да, это тогда нормально. Еще? Там вдалеке кто-то. Давайте, кто вдалеке. Значит, здесь вдалеке. Ну, давайте, вот вы.
3: Угу. Когда рядом хороший поступок.
0: Как?
3: Когда рядом, когда пример есть.
0: Ага.
3: Видишь пример, хочешь так поступить.
0: Когда рядом есть люди, которые поступают по-другому в этих ситуациях, думаешь, ничего, еще и вот так можно, оказывается. Фью. Да.
3: Это знание получается, через знание
0: рассматривается. Знание. Когда человек получает знание, и его картина мира становится шире, он понимает, что вот эти поступки, они были неадекватными. Как после одной лекции женщина одна в зале сказала: «Спасибо, что научили жить, только жить не хочется». Это как раз пример, что когда все нормально было, тут она знание обрела и... Поняла, да, что-то, да, похоже, да, придут за мной. По реакции. Еще то же самое утверждение, что по реакции, да.
2: Совесть
0: еще есть, оказывается. Совесть начала мучить, значит, что, наверное, неправильно поступил, да?
3: Вспоминаешь свои ценности и...
0: Это после того, как успокоился уже. После того, как успокоился, ценностях, наслушанных в лекциях, вот, вспоминаешь, вот, и думаешь, да.
3: Отношения важнее там или...
0: Это тоже из лекций, кстати. Ну, из... Или у вас уже были эти ценности? У кого-то с рождения такие ценности?
3: Стыдно стало.
0: Стыдно, что-то вдруг. Стали анализировать, да? Опять как бы чуть-чуть отрезвели, стали анализировать, стало стыдно.
3: Очень хороший способ. Вы как способ.
0: Ага.
3: Представить, что с тобой сделали то же самое. Если просто чувствуешь, что что-то...
0: Поставить себя на то же положение. Да, ну, окей.
3: Если вы знаете человека, то вы знаете хорошее,
0: что он для вас сделал. Новый вариант. Я начинаю вспоминать не только его с этой стороны, а вспоминать, что он хороший человек. И когда ты понимаешь, видишь, что он хорошего сделал, принимаешь это в расчет, то тогда начинаешь прощать такого человека. Да, последний ваш. Ага. Радуется, когда правильно, и не радуется, когда неправильно. Не дает радости. Окей. Я предлагаю вам один вариант, ну, который все

0: Хорошие варианты. Я ну, попытаюсь их сформулировать в одно. Мы начинаем раскаиваться. То есть, когда мы ослеплены, наше сознание узкое, да, мы видим только свою правоту. Чтобы раскаяться, нужно, чтобы сознание немножечко расширилось. Как этого достичь? Ну, просто человек даже успокоился, а он уже чуть-чуть сознание становится шире. Но самый действенный способ, каким образом сознание может расшириться, и человек может по-другому посмотреть на эту ситуацию, это пообщаться с тем человеком, у кого знание, у кого широта видения больше. Как обычно успокаивают? Кто-то плачет, там это уронило в речку мячик. Кто там? Таня, да, Таня. Вот. Уронила в речку мячик. И кто, как ее успокаивают? Не утонет. Смотрите, она была в невежестве. Она думает, мячик утонет. И плачет поэтому. Что сделали, когда успокаивали? Расширили ее понимание природы мячика. Мячики не тонут. И она сразу успокоилась. И не факт, да? Ну, это мы про взрослую женщину говорим. И как вы, ну, тоже вспомните, кто-то плачет, там, вот тот, это, и начинает что делать? Показывать эту вещь с другой стороны. Да? Называется, расширяют сознание человека. Поэтому, если вы будете общаться с людьми, которые видят мир по-другому, более шире, более глубже, то тогда это поможет вам оценить ваши поступки с другой точки зрения. Я вспомнил историю, вы, наверное, ее 150 тысяч раз уже слышали здесь, но она мне очень нравится, очень нравится. Жизненная ситуация, в Подмосковье где-то было, в Подмосковье. Там один святой по лесам ходил, по лесам. Святого звали Нарада Муни. Нарада Муни, Подмосковье, да. Вчера видели, да? Вот он там вот ходил, значит, искал, кому помочь в жизни. И смотрит, на дереве висит заяц вниз головой. И из горла течет кровь. Ему отрезали голову, но не до конца, он еще дергается прям. Вот и кровь течет. Да, неприятно, мне тоже не нравится. Вот. И он, когда увидел это, а тем более, если нам не нравится, а у него-то сердце еще мягче. Он прям как почувствовал, как этот кролик себя чувствует, как этот заяц себя чувствует. И он стал искать, и потом еще там кого-то перебитыми ногами нашел. Вот. И какие-то ужасы видел вокруг. Думает, кто это делает? И он увидел там охотник. Охотник, черный человек, лук и стрелы, метится в очередную свою жертву. Так вот смотрит на нее и метится. Этот Нарада Муни, чтобы спасти этих несчастных животных, он пошел на перерез между ними и этим лучником, этим охотником. Они испугались, животные разбежались. Охотник, знаете, очень обиделся, развернулся, значит, в него. Но что-то в глазах этого святого человека не дало ему выпустить эту стрелу. Он опустил лук и стрелы и спросил, что ты тут ходишь? Что ты тут ходишь? Ты кто? Я, говорит, Нарада Муни. Мне просто стало интересно, кто с кроликом так поступил. И охотник с гордостью сказал, это я. Тебе нравится, да? Меня папа так научил. У нас в семье любят так делать. Здорово, не дергаются. Он говорит, здорово, да. Но можно я тебя попрошу об одном одолжении? Он говорит, что тебе, можешь шкуру дать? Я вижу, ты необычный человек, святой. Надо что-то святым давать. Хочешь шкуру? Нет, шкуру не надо. Можешь сделать так в следующий раз, когда ты будешь кого-то стрелять? Это нехорошая вещь, конечно, не экологичный метод зарабатывания денег. Вот. Но если ты уж этим занимаешься, то убивай до конца животных. Святой говорит, убивай до конца. Он говорит, какая разница, до конца, не до конца. Объясните. А он, это риторический был вопрос, да. Он объяснил ему, Нарада Муни объяснил, смотри, когда ты убиваешь, это уже плохо. Потом в будущем тебя они убьют. Они у тебя там ждут уже, ты не переживай, чтобы убить тебя. Но когда ты им еще доставляешь чрезмерные страдания, то ты еще хуже будешь страны. Он стал смеяться, говорит, да неужели есть жизнь после смерти? Чего ты мне чепуху говоришь? Мы живем один раз, мы высокоразвитый углерод. Все произошло из взрыва. Вот. Гагарин в космос летал, никого там нет. Ну, все сказал, что в телевизоре обычно говорят и, по этому поводу. И тогда Нарада Муни ему PowerPoint-презентацию устроил. Он показал ему, что там происходит после, потом. Он когда вот его увидел, ну, расширил его сознание немножечко. Расширил, говорю, боже ж ты мой, а что делать? Знаете, с акцентом прям, с акцентом. Он ему говорит, но надо менять карму, корректировать. И он дал ему метод, дал ему молитву, дал ему способ, как менять, как искупать эти вещи. Он раскаялся, очень сильно раскаялся этот охотник. Он признал свою вину. Он говорит, это я сделал нехорошо. Никогда не буду так делать. И в следующий раз, когда они с другом Нарада Муни опять под Подмосковью проезжал где-то, с другом уже, говорит, пойдем, у меня тут знакомый есть. Они пришли к этому охотнику. Охотник издалека их увидел, издалека. И увидел своего наставника, побежал издалека выразить почтение. Бежит, и неожиданно по дороге, поперек прям ему, бегут муравьи. По главной, да. И он как-то подождал, пока они пробегут. Не стал их давить, нет. И Нарада Муни толкает своего друга. Ты посмотри, месяц назад этот человек перерезал глотку животным, ему нравилось, как они мучаются в агонии. А сейчас он даже на муравья не может наступить. Как изменилось его сердце от общения с людьми, у которых сознание выше. Вот этот пример, если вы хотите... Говорит, нет раскаяния, там как-то не понимаю, что я вроде все прав. Пообщайтесь с людьми, которые видят больше. Тогда, может быть, нам будет легче признать свою ошибку. Да, не так просто. Посмотрите семинар «Как найти духовного учителя» в YouTube есть. Я вам уже об этом говорил.
1: Вы прослушали лекцию Олега Сунцова.

Четвертый принцип, обязательный принцип работы, проверенный временем, это присутствие вокруг нас людей, которые хотя бы немного богаче. Но так как речь идет о работе, то должны быть люди, которые богаче. Если какая-то другая область, например, учеба, то должны быть люди, которые умнее. Понимаете? То есть если область спорта, то должны быть люди, которые там лучше, сильнее. Да, там, сильнее или быстрее, да. То есть, понимаете, да? То есть должны быть те, кто выше нас по квалификации. А на работе, то есть если вы больше куда-то работаете, если вы хотите там деньги зарабатывать, то там должны быть люди, которые нас богаче. Если там все работают, кто нас беднее, это просто вот странно. Как же это может кто заработать? Там должны быть все богаче нас. Ну и хотя бы часть из них должны быть богаче меня. Понимаете? Сейчас я объясню. Очень простая вещь, ее мало кто понимает почему. То есть если вокруг нас нет более богатых, то какой смысл вообще объяснять веды, но зарабатывать деньги в этом месте? Там, где нет богатых, там все беднеют. Очень простой принцип. Там все беднее, потому что люди делятся на две концептуальные кармические категории. Это те, кто постепенно богатеет, и те, кто постепенно беднеет. Две категории кармы. Очень просто. Причем постепенно. То есть есть, конечно, исключения, на кого там золотой кирпич упал, но это исключение. Это не считается. Это не считается. Просто посмотрите внимательно вокруг себя и поймите, в какую сторону вы направляетесь. То есть это все равно, что вы куда-то пришли учиться, а все тупее вас. Но все до одного. Даже преподаватель. Все тупее. Ну как-то можно чему-то научиться. Ну в принципе невозможно. Этот принцип везде дается. Хочешь развиваться как спортсмен, а соревнуйся с тем, кто тебе сильнее. Хочешь стать умным, поспорь с тем, кто тебя умнее. Хочешь стать богатым, ну работай с тем, кто тебя богаче. Простейшая вещь. Хочешь стать счастливым, общайся с тем, кто тебя счастливее. Все просто. Просто же. Просто. На это почему-то забывают обращать внимание. Простейший принцип. Поэтому нужно увидеть, в каком направлении мы движемся, развиваемся или просто катимся вместе со всеми на привокзальном ходе постепенно. Поэтому, если вокруг никто не выздоравливает, говорят веды, очень интересно, может вы попали в палату для умирающих? Если в вашей палате никто не выздоравливает, это плохой признак. Это плохой. Поэтому место работы, это не должна быть такая палата для тех, кто уходит из этого мира. Это должна быть палата, где выздоравливают. Понимаете? Такой.

0: вместо того, чтобы нам с вами строить правовое общество, то есть общество, в котором людям нужно защищать свои права, мы должны просто обучать своих детей осознанной ответственности за семью, за свое тело, то есть за всю сферу протягшего. Если мы воспитываем людей таким образом с рождения, а воспитываем в них осознанную ответственность, то тогда нет необходимости каких-то общественных обязанностей. То есть люди сами будут поддерживать, ну, как бы общество, в котором они живут, свою семью. От чего возникает понятие общественных обязанностей? То есть человек, это, то есть сразу взгляд на человека, как на бессознательное существо, которому, которому нужно дать программу, да? Иначе он ничего не будет делать. Вот у тебя есть обязанности, не будешь их выполнять, лишишься зарплаты. Правильно? Премии. Или еще что такое. То есть это уже подмена, сразу подмена. Мы сразу смотрим на человека, как на бессознательное существо. Поймите, парадигма, да? То есть парадигма какая? Это тело, бессознательное существо, поэтому я должен его с помощью страха, с помощью каких-то установок нацелить на общественно полезную деятельность. Да, но человек не будет выполнять общественно полезную деятельность, потому что его в этом случае задача будет заключаться в чем? В том, чтобы просто поставить галочку, сделать просто что-то, да, чтобы от него отстали. У него не будет желания сделать вот так, чтобы это было, ну, красиво, с душой, да, вот как бы вот, чтобы это действительно, ну, было прекрасно. У него не будет, потому что нет личной ответственности, нет творчества. То есть сознание – это творческая функция. Я хочу, чтобы этот момент сейчас прозвучал очень сильно. Дело в том, что основная причина несчастья человека заключается в том, что у него нет дела в жизни. То есть у него нет сознательной ответственности. И поскольку у человека нет дела в жизни, он по определению не может быть счастлив. Потому что счастье человеку приносит осознание того, что его жизнь, она несет благо. То есть она приносит счастье окружающим его людям. Вот что является источником счастья. А если у человека нет дела в жизни, если у него нет осознанной ответственности, тогда он просто кто? У него могут быть какие-то общественные обязанности, но на самом деле это просто бюрократ, который, ну, его, его, да, то есть он просто, он галочку поставил, все. Я, вот меня просили вот это сделать, я сделал. Но ты же сделал не так, чтобы вот это все было хорошо, чтобы это все работало. Но я же сделал то, что меня просили. Понимаете? И все, и человеку ничего невозможно объяснить. Потому что он воспитан как что? Он воспитан как бессознательное существо. То есть он воспитан как индивид. Я индивид, вот у меня есть мои права, вы нарушаете мои права, вот у меня есть право, вот я должен, как бы, я здесь вот работаю за зарплату, я работаю здесь за хорошие отношения, я работаю за славу, я работаю
1: за пить.
0: Да, еще за что-то. Все это понятно, по-человечески понятно, никаких претензий здесь нет, это нормально. Вот если мы рассматриваем вот эту сферу, сферу нашего, как бы, потребности, нашего тела, ума, это все понятно по-человечески, нормально и простительно. То есть не нужно говорить, что «а, ты бюрократ» или еще что-то. Нет, это человеческая сфера, это как бы сфера человеческих слабостей. Это нормально. Но я вам хочу просто сказать о том, что это не делает человека счастливым. Вот и все. Единственное.

0: беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете, защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней. Укрой его в тени крыл твоих. Будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему. Укрой его от врага, ищущего погубить его. Охраняй выхождение и вхождение его отныне и вовек.
1: Время любить.

0: Ведорадио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы

0: милость Бога, всего самого лучшего. Всегда сопутствует вам. Низкий вам всем поклон. Спасибо вам за то, что вы слушаете молитвы.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.

прекрасные леди, поговорим о модных тенденциях в 2016 году. Хочу начать с питания, потому что еда относится к основным потребностям, к физиологическим потребностям. И очень модно кушать в 2016 году осознанно. Потому что мы — это то, что мы едим, сказал Бернард Шоу. И я вас призываю очень внимательно относиться к качеству пищи, к приготовлению пищи, к покупке продуктов, то есть ко всему, что связано с питанием. Второе, о чем я хочу поговорить, о том, что модно, это защита. И мужчинам модно брать под защиту, под опеку, под покровительство женщин, детей, более слабых. А женщинам очень важно и модно принимать вот то, что им дает мужчина, принимать заботу, принимать любовь, потому что любовь и забота для женщины — это синонимы. И очень важно понимать, что я буду в тренде, когда я буду так поступать. Про общение. Модно общаться со счастливыми людьми, искать счастливых, делать все, что от вас зависит в этом поиске и в том, чтобы поддерживать отношения на волне счастья. В 2016 году модно учиться. Модно учиться как в личной сфере, повышать свою квалификацию женщины, не бояться, а очень смело проявлять свои женские качества, смело по-женски, естественно, и учиться все, что касается саморазвития, все, что касается повышения квалификации и все, что, безусловно, касается вашего профессионального роста. Очень модно менять свой статус. Из девушки в невесту, из невесты в весту, из весты в жены, из жены раскрываться, больше узнавать, чем вы можете служить своему мужу, чем вы можете служить семье. То есть не думать о том, что вот я вышла замуж, и на этом все закончено. Все только начинается. И очень важно, чтобы ваш статус проявлялся, чтобы ваш статус расцветал. И также очень важно становиться тетей, племянницей, двоюродной сестрой, бабушкой. Это касается то, что личной сферы. Если мы берем профессиональный рост, и если это важно для женщины, ее карьера доставляет удовольствие, она занимается любимым делом, то очень важно, чтобы здесь тоже происходило повышение вашего статуса. Ну, а если вам работа не доставляет удовольствия, если вы не чувствуете отдачи, если вы не чувствуете реализации своей, если вы не чувствуете, что там происходит исполнение вашей дхармы, то тогда я призываю вас уволиться и таким образом тоже поменять свой статус. И это будет на пользу. Поговорим о модных цветах. Это два цвета. Красный цвет и его основные оттенки — это пурпурно-красный, это вишневый, это бордовый, то есть все, что связано вот с этой палитрой. И второй оттенок — это зеленый цвет, и он такой зеленый, изумрудный. Не цвет молодых листочков, а именно такой изумрудный, глубокий, насыщенный. И ну, зеленый цвет вообще всему новому, созидательному в вашей жизни вместе с этими двумя цветами. И то, что я хочу сказать в завершении модных тенденций наступившего года, это улыбаться, это жить в таком настроении принятия, это светить себе, светить близким людям и настраиваться на волну радости. Будьте счастливы, модного вам 2016 года, пусть ваша жизнь будет очень-очень счастливой. Ваша Оксана Чудаева.

0: Послушайте слова мудреца, которым нет цены. Художник, путешественник, философ и ученый. Более четверти века глубоко изучающий и практикующий ведическое знание. Человек, ставший духовным учителем и наставником для тысяч людей. Одни жадно ловят его слова, другие ищут любой возможности для встречи с ним. Вы можете услышать этого человека прямо сейчас. Александр Геннадьевич Хакимов. Наведа радио.
1: Семейная жизнь, то есть предназначена для того, чтобы человек учился созидать, ребенка обучают, что-то делать полезное именно. Сейчас, конечно, есть много неполезных вещей, чему люди учатся. Волей-неволей. Ну, неформально, не то, что в институтах вас учат каким-то вредным вещам. Нет, жизнь учит. Есть закулуарные беседы, они важнее, чем беседы в институтах. Что жизнь на самом деле другая. Да, конечно, честность хорошо, но жизнь другая, будь осторожен. Если ты будешь честный со всеми, тебя будут постоянно обманывать. Пользуйся твоей добротой. Так что будь внимателен, не нужно быть всегда слишком честным. И нужно слишком быть смиренным, тебя растопчут. Мир другой. То есть мы получаем два образования, противоречащих друг другу. И жизнь, как выясняется, именно конкуренция. Поэтому я говорю, ну это образование просто антураж моральный. И в конце концов, говорю, мораль читать не надо, жизнь другая. Все, от морали отказываемся. Поэтому мы хотим, поскольку в этом мире такая конкуренция, то у нас единственная есть надежда с вами сейчас — создать свою семью, свой мир любви и доверия, вот их стены, чтобы вот это вот была моя жена, мой муж, мои дети, мои родственники, близкие. Мы надеемся, что там мы получим именно то, что душа желает моя. И вся горе заключается в том, что даже в этой своей семье я не могу получить то, что я хочу сделать. Как? Есть рассказ Льва Толстого, называется «Карма». Я был удивлен, когда нашел этот рассказ. Это было в старом издании еще, в старосоветском издании. Потом был изъят этот рассказ. Я нашел в одной старой библиотеке на Дальнем Востоке «Карма». И он описывает, Лев Толстой, закон кармы. Небольшой рассказ. Судьба одного борца-слуги. Какой-то там дворянин, у него есть такой слуга-борец. Он его развлекает борьбой, он ему хорошо служит. И вот этот хозяин, этот дворянин, ехал со своим слугой-борцом, чтобы деньги заплатить за товар в одно место, с большой суммой денег. А по дороге этот кошелек выпал у него. И случилось так, что они подвезли какого-то монаха в дороге еще. Вот, а потом, когда тронулись дальше, монах сошел с дороги, они тронулись дальше, доехали до города. И когда пришло время расплачиваться, денег не было. Хозяин подумал так, монах не мог сделать такую вещь. Это сделал мой слуга. Он украл деньги. Сказал, ты взял деньги? Нет, конечно же. Так, ты лжешь, никого больше не было. И как тот не отпирался, стали его избивать. До полусмерти сбили его. И, наверное, бы убили вообще. Но монах этот появился с этим кошельком. Сказал, это вот вы-то потеряли. Я вот иду пешком, вас пытаюсь догнать вообще. Что только вы тронулись, кошелек выпал с вашей телеги, этой, как там, кибитки. Этот дворянин даже не извинился перед слугой. Он был гордым человеком. И кровная обида этого борца, это сильный человек, знаете, такая кровная, даже не извинился, до полусмерти сбили ни в чем не виноватого человека. И он сбежал от этого хозяина. Затаив злобу, ненависть и мечтал о мести. И в лес. А в лесу оказалось, там он не один такой. Там много есть людей, обиженных жизнью тоже. Там они прячутся. Он борец, сильный человек, он стал их обучать дракам. И они нападали на проезжавших дворян, богатых людей, грабили их. И так образовалась банда разбойников, что было тогда не какая-то редкость в то время. Во всех лесах они прятались, такие группы. Видите, называется отшельник. Такой уклад жизни странный. И он их обучал, и они получали свои барыши, так сказать, используя, гуляли на эти деньги. Но он делил так, что половину дохода давал им, половину брал себе, как главарь шайки. Богатство росло, гордость тоже росла. И однажды вся банда подумала, он слишком много себе берет. Был заговор, в конце концов. Его опять избили до полусмерти, уже свои. И отобрали все деньги. И разбежались в разные стороны. Он вообще не мог понять ничего в жизни. Я для них сделал все. Я их организовал, я их обучил. Они меня же моими же приемами избили. И он лежал, думал, мне лучше умереть вообще окровавленный. И там какой-то отшельник жил в лесу-то настоящий. Увидел его, а им все равно отшельником кто это. Он видит, человек страдает, он помогает. Красный крест, знаете, это отшельник. Он уже отошел от дел, он вне политики. Он просто сострадает всем. И он стал помогать ему залечивать раны. И сейчас он стал плакать от этой доброты. Первый раз в жизни вообще кто-то ему так отнесся. И задал вопрос, а почему жизнь такая несправедливая? Меня избил хозяин когда-то. Я решил отомстить, я этих людей научил, они тоже были обижены. Как мстить, как драться, как грабить? Они меня же, моими же приемами избили. «А чему ж ты удивляешь?» — сказал отшельник. «Чему ты их научил, то ты получил от них. Если бы ты их учил любви, они бы вернули бы эту любовь. Но ты их научил мести, жестокости. Они тебе это вернули». «Карма» называется рассказ Лев Толстой. Я вкратце пересказываю. Он интересно написан, талантливый. То есть Лев Толстой понимал этот закон существующий. Поэтому то, что мы закладываем в семье, мы закладываем на много-много лет вперед. Каждый из нас. И в целом складывается судьба, как бы, уже города, государства, культуры. Мы замечаем с вами, что культура постепенно падает, падает, падает, падает, падает. Семейные традиции ослабляются, ослабляются. Женщины становятся все более легкодоступными. А что это означает? Арии говорят, когда женщина становится все более доступной, рождаются слабые дети. Слабый интеллект, слабое здоровье, слабое восприятие истины и наставлений. Они не хотят слушать старших, такие дети. Они хотят действовать по собственному усмотрению. Научить чему-то крайне сложно. Навыки дать можно, если пообещать, что при помощи их навыков заработаешь деньги, они будут учиться активно. Деньгами стимулируют. Я просил ласты. Подводное плавание. Хотел нырнуть в Марианскую впадину когда-то. В младших классах. Знаете, что такое Марианская впадина? Самая глубокая впадина в Тихом океане. Ну вот, дети так мыслят. Я был таким. И мне для этого нужны были просто ласты и все. Понимаете? Это же просто. Значит, ласт нет, как же нырнуть-то? Ласты. Ласты ускоряют же. Я понял все это. Значит, я говорю, нужны ласты мне. А ласты стоили дорого. А я конючил каждый день. Я изводил свою мать просто. Я сказал, хорошо. Помню, как она стала серьезной, подумала, сказала, хорошо. Я думаю, наконец-то я ее добил. Вытрясу из нее эти ласты, эти деньги. Дети жестокие ведь. Сейчас бы я такого никогда не сделал, знаете. Она говорит, хорошо. И такая серьезная, странная такая. Говорит, вот, смотри. Копилка. Вот я тебе копилку вот даю. Вот. Будешь ходить в магазин за хлебом? Я не любил ходить в магазин за хлебом. И сдача, которая будет оставаться, будешь сюда. И накопишь на ласты. Все, стал бегать в магазин, пули просто туда-сюда, туда-сюда. А мать и в копилку эту, и там трясу ее каждый день, значит, и хожу уже с ней, там наполняется все. И мать как-то на меня странно смотрит, недовольна. А что, может, договорились, думаю. А ей что-то не нравится, я не могу понять, что не нравится. И она сама не могла понять, что делать дальше с ним. Она же видела, что со мной происходит, а я не понимал. Деньги, копилка, ласты. Даже не ласты, а просто деньги, понимаете? Про ласты даже забыл уже. При Марианскую впадину забыл про что на свете. То есть она тяжелеет. На самом деле накапливаются мои деньги, мой капитал, понимаете? А я ребенок. Я думал, что там очень много. Ребенок, он глуп, он может взять 10, там, ну сколько, ну 1000 тенге и будет думать, что я могу сбежать из дома и жить теперь самостоятельно. Дети такие. И... Она мне однажды говорит, сделать что-то там по дому. Я говорю, вот дашь мне на копилку, сделаю. Это было последнее мое слово. Потому что матери терпение лопнуло, она поняла, что это совершенно извращает ребенка. Она говорит, все, бах, под затыльником я. Совершенно меня это ошарашило, да, все было справедливо в моем понимании. Все было по договору, понимаете? Но никак это не сходило из какой-то головы, это сходило из какого-то желудка моего. От какой-то жадности. Вот. И у матери не было таких знаний, чтобы мне это объяснить, но была просто вот, подзатыльник был. И как-то прояснилось, знаете, без слов даже. Без слов стало понятно, что-то делал не то. Потому что вот этот гнев матери какой-то вот, вот, она какая-то чужая становится, понимаете. Я вот эти отношения не мог принять. Думаю, нет, нет, мне нужна вот эта та мать, которая меня любит. Я хотел вернуть эту любовь, потому что мать, она вот стала жесткая ко мне и почувствовала отчуждение какое-то. Я подумал, зачем мне все эти деньги, раз все так? Она сказала, все, у тебя больше копилки нет. Схватила и унесла, я подумал, ну и все. Ну и все, я, конечно, обиделся, конечно, договор был, сам чувствовал, что-то я вот, да, что-то со мной не то. А мать переживала, ходила, ну, женщина же будет переживать. Отец не будет переживать, дал и хорошо, все. Еще дам, подожди. А мать не может так. У нее другая психология. Она даст, а потом думает, зачем же это сделала вообще. Поэтому матью манипулировать легче, чем отцом. Отец может принять решение, не отступить от него. Мать всегда отступит, всегда будет сомневаться. Вот. И она все куда-то эту копилку спрятала, и я все думаю про ласты. Я вспомнил про ласты. Я уже понял, что я вот что-то не то делаю, но ласты-то нужны. Я уже такой хороший, послушный, уже ну, вернулись эти отношения, а мать такая сидит, печальная, тоже вяжет, тоже расстроена. И любовь наша зависела также от того, что надо сделать с этой копилкой. И она это тоже чувствовала, вот, понимаете? Потому что у меня не просто была жадность к деньгам, у меня была какая-то мечта еще детская. Вот и я заглянул там за какую-то штору и увидел эту копилку, думаю, фу, слава богу, она ее не выкинула. И все, с тех пор. Я даже не помню, забыл про эту копилку, про деньги. Все, восстановились отношения, выместили все. Стали как-то лучше, что ли. Как-то вот у нас все изменилось к лучшему. Лучшее понимание, что ли, было. И я не помню дальше, что было с этой копилкой. Меня не купил ласт. Я думаю, придет время, ну, я перестал так требовать все это. Итак, мужчина и женщина, вкратце скажу для тех, кто впервые здесь, вкратце об этой психологии и упомянул сейчас, что учит человека, конечно же, отречение. Да, вот я это хотел подчеркнуть и в этом примере тоже. Неважно, кто вы, какого класса профессионального, не думайте об этой иерархии, это неважно. Успеха достигает каждый из них, если имеет духовное развитие. Вот это развитие. Не так, что вы рабочий, и ваш прогресс в том, чтобы стать бизнесменом. А бизнесмену стать управляющим. А управляющим стать лауреатом Нобелевской премии. Это глупость. Эта природа дается на всю жизнь. Одна. Не меняется. Она совершенствуется, но не меняется. Да, станьте рабочим, золотые руки. Вот в чем ваше. Качество работы улучшаете. Не меняйте работу. Также станьте бизнесменом высшего качества, вот что имеется. А качество исходит отсюда, из этого развития. Вот. И тогда зависти нет между рабочим классом, богатыми людьми, учеными. Потому что все счастливо продвигаются. Вот видите, духовный коммунизм, семья. Разве нет коммунизма? В семье коммунизм. Разве нет? Почему не верите? Он есть уже. Если семья освященная, коммунизм настоящий. Если не освященная, то даже в семье может быть распад и проблемы. Именно потому, что нет духовного развития, правильного ученичества, ответственности, отхода от дел, зная, куда идти, и отречения, полного как бы предания уже Богу в сердце. Подготовка к следующей жизни, говорится. Это последние годы жизни. Необходимо сделать этот шаг. Это самые полезные люди. И мужчина и женщина. Они идут к отречению. Как? Здесь у нас мужчина, здесь женщина. Вот, у них два полушария мозга. Они по-разному пользуются, и разная глубина у них. психологии чувства и разум в этих двух полушариях. Одно полушарие отвечает за чувство, другое за разум. У того другого, у всех нас. Так. Это как бы современным языком мы сейчас говорим. О полушариях можно не говорить, но современный язык лучше так будет понятен для нас. И женщина глубже устроена, чем мужчина во много раз. В целом в 9 единиц превосходит его. Если у мужчины единица, у женщины 9 единиц чувств и разума глубже. Это в общих чертах. Но есть детали. Чинакья Пандит говорит, что женщина чувствует голод в 2 раза сильнее, чем мужчина. Поэтому женщина едят постоянно что-то. Заметьте это. Мужчина, он 3 раза съест, но так и порцию хорошую съест сразу же. А женщина чуть-чуть она съест. Но через каждые 15 минут она что-то там будет добавлять. Поэтому вроде бы ест мало, но вот такая становится. Потому что постоянно ест. То есть чувство голода она терпеть не может, как мужчина. То есть для нее аскезы не предписаны, как мужчине, конечно же. Аскезы для мужчины больше предписаны. Сейчас объясню, почему. В 2 раза голод. В 4 раза стыдливее мужчины примерно. И вот именно вожделение, вот эта чувственность ее в 9-8 раз. То есть глубина ее чувств, любви, страданий, перемен в жизни, предчувствие войны, допустим, или наоборот, она глубже все переживает, видите, ей труднее жить, она зависимее от обстоятельств в 9 раз получается. А мужчина в 9 раз свободнее, хотя глупее в 9 раз в этом отношении тоже. Вот, то есть по жизненных бытовых вопросах таких он глупее в 9 раз, он просто глупый в ее глазах. Она всегда думает, я же лучше знаю. Она всегда так говорит, потому что она, на самом деле, лучше понимает вот эти вещи, чувствует их. Она чувствительна. Но, есть но. Не каждая женщина имеет эту чувствительность. Только целомудренная. 9 единиц. Нецеломудренная уменьшается. Современная психология говорит, 1,5-2 единицы всего стали сейчас. Значит, женщина сейчас имеет вместо 9, современная, 1,5-2 единицы глубины от мужчины. Вот. Почти сравнялись уже они. Поэтому вроде бы красивая, привлекательная, а общаться неинтересно. Вот что происходит сейчас. Она сильно привлекает, как богиня вообще. А в близком общении такая же. Некое разочарование. Потому что женщина, она должна быть глубиной вдохновляющей силы обладать. Тогда мужчина, он получает то, что хочет. Не только интимные отношения, но и общение важно. Вдохновение он получает от женщины. Это сила вдохновения. И вот для женщины главное целомудрие. Тогда она обладает этой мощью. Предвидеть события, например, исцелять. Это дано женщине по природе вещей. Она по природе вот ведает, чувствует эти вещи, сны видит. Чувствительная часть творения, говорится. Это пальцы мира, это женщина. А мужчина, он простой в этом отношении. Но он силен в другом. Он защищен от этих обстоятельств 9 раз сильнее и принимает решения, поэтому смело. Кроме этого, функционируют эти два полушария у них по-разному совершенно. У мужчины что-то одно бывает. Либо чувство, либо разум. Если разум включается у мужчины, это принятие решений, это рациональное логическое мышление, чувства устраняются, чтобы ему не мешать в этом. Вот человек идет на войну, на поле битвы. И я разговаривал с этими ветеранами еще раньше. Они все говорили одно и то же, чувства отключаются. Пули свистят, а вы делаете все, что нужно делать. Чувства отключаются. И вот там герой, все. Когда чувства отключаются, это герой. Но когда человек ранен, говорит, чувствует боль, все, говорит. Он прячется за каждый кустик, за каждый холмик. Он полностью в страхе. То есть чувства включились, разум устраняется, видите? Это мужчина. Поэтому мужчина одновременно может быть и героем, и предателем, в зависимости от того, что включается у него. Если у него есть какая-то высшая цель и связь, он может быть героем. А если нет, он будет трусом. Он будет предателем. Если в семье у него нет такого высшего смысла, он предаст и семью. Он оставит ее. Понимаете, какая вещь? Для мужчины важнее всего контролировать чувства и иметь твердый разум. Все медсестры это знают хорошо. Вот парень, военный, раненый в госпитале. Герой, говорят, медаль заслужил. А который, конечно, шприц видит, боится. Что там уже чувство. Уже в чувственной области он, разум уже не так силен. Поэтому задача женщины — пробуждать в нем не чувство, а разум. Но кому это нужно? Женщине? Нет, жене. Женщине это не нужно. Женщине как нужно чувство, соблазнить, похоть. А жена заинтересована, поэтому, говорится, жениться надо. Раз ты смотришь на женщин, ты потеряешь разум. Жениться надо. Потому что жена — это дверь к спасению, а женщина — путь в ад, написано, говорили, арии говорили. Для женщины это то же самое. Муж — дверь к спасению, мужчина — в ад дверь. Вот, это разные вещи. Мужчина и муж, женщина и жена — это разные понятия. Это долг. Это совсем другая позиция, видите, для человека. Это не самка и самец, это что-то другое. У женщины эти функции другие. Они работают как бы в вибрирующем таком режиме, быстром, вот так вот. Чувствуя разумом как бы почти одновременно, вот так очень быстро они так вибрируют. Поэтому она постоянно беспокоится. Она говорит, все понимаю, все чувствую, но что же делать, что же делать? И именно поэтому идет к нему. Самое принять решение сложное, она ищет, она говорит, так, дорогой, что будем делать, так или так, и пилит его. А он так быстро переключается, знаете, для него это его даже раздражает, он берет и говорит, все, молчи, я понял, будем, решим так, все, не перечь, и так вот, знаете, разум, жестко так. И она боится, да боится жена мужа своего, разума боится, вот этой жесткой стороны его боится. Он примет решение, так и сделает точно сейчас, все. А вдруг? У нее же сомнения. Она говорит, поэтому, не знаю. Но она уже в нем разум пробудила, все, уже сделала свое дело. Он не боится, он мужчина, он герой, пошел, сделал. Я ошибся. А я тебе говорила. Или все правильно, а я это говорила тебе, да, это я говорила тебе. Все, она защищена замужем, видите, все. Она всегда права. Для женщины это очень важно, что она всегда права. Мужчины, никогда не обвиняйте женщин. Это самая большая травма для нее. Нужно говорить, ты всегда права, мне беспокоит, все хорошо. Да я просто ошибаюсь постоянно. А у меня единица, у меня нет проблем. Я твои 9 единиц защищу, не бойся. Все твои ошибки — это мои ошибки на самом деле. Я просто неправильно понял тебя. Вот так мужчина должен просто говорить. Вот тогда он настоящий герой, все. А если начну упрекать женщину, обвинять, он хуже женщины становится. То есть нужно уважать природу друг друга. При этом, когда мужчина принимает решение, женщина должна уважать это, если он принял решение, и не учить его, не давать непрошенный совет. Это оскорбляет его очень сильно. Это его природа. Принимать решение — это его гордость, естественно, мужская. Поэтому если женщина дает ему непрошенные советы, он к ней потеряет интерес через 3-5 лет. И будет искать того, кто уважает его. Потому что ему нужна слава, почет. Это мужская природа. Это он ищет именно от близкого человека, от жены. Поэтому женщина прославляет его, но не фальшиво. Она должна найти именно причину, чтобы прославить его по-настоящему, указать на это. Это вдохновение называется. И так он развивается, человек. Вместе развиваются. Она под контролем его разума. Разум что такое? Ограничение он ей ставит. Не все желания жену нужно выполнять. Мужчины. Иначе будете танцующей собачкой перед ней. Под каблук попадете. Это нехорошо для мужчины. Потеряете разум тоже. Мужчина не должен руководиться женой. Руководствуется разумом. Поэтому он должен знать границы. Хватит или не хватит. От него это исходит. Потому что мужчина — это масло, а женщина — огонь. Арии так говорили. Женщина — огонь. Она горит, она вдохновляет, она привлекает, она. А масло, даже твердое, соприкасается с огнем, тает, видите, теряет свою как бы твердость. Поэтому нужно знать эту границу, как правильно общаться мужчине и женщине, регулируемо. Сексуально же должна быть регулируемо, иначе масло растает и будет сказка золотой рыбки. Дурачина ты, простофиля. Выпросил у рыбки корыто. А избу ты видел вообще? Она же, у нее 9 единиц, она все замечает. А у него единицы, ему все равно, какое корыто. Ржавое еще можно. Мы были тогда молодыми, дочь родилась у нас. А мы жили в Петербурге, снимали квартиры, мы там скитались долгое время. И у нас было только два чемодана, и все. И маленький ребенок. Несколько месяцев. Жена говорит, ну, кроватка нужна. Уже денег пока нет. Ну, что-то надо, говорит, придумай мне. Ты же, говорит, отец, я откормлю, я занята. Куда же ложить-то будем ее? С нами задавим еще, не дай бог. Я так, значит, смотрю. Угу. Два стула, чемодан. Нормально, в чемодане будет жить. Чемодан опустошаем, один на пол, все. Ставим чемодан к стенке, крышку. Пеленочку туда, матрасик там, что-то там наложили, туда положили. О, говорю, смотри, какая кроватка. Хорошо, все. Нормально. Ну и все, решил же проблему. Решил, нормально. Ну я же мужчина, я же не все понимаю в этом плане. Еще молодой к тому же. Совсем немного времени проходит, он мне говорит, не помещается. Говорю, как не помещается? Что, уже выросла? Да, смотри. Я смотрю, пока касается уже голова и ноги, точь-точь, уже все. Ну что же делать-то, боже мой? А, по диагонали положим, вот так, о. Вот так мы жили, помню. Нашли выход. Вот, мужчина, женщина, разница. Мужчина смотрит на деньги, и женщина на деньги по-разному тоже. Даже не можете себе представить, мужчина, как женщина видит деньги. И женщины не могут понять, как мужчина смотрит на деньги. Он зарабатывает и с гордостью говорит, смотри, 10 тысяч долларов. То есть деньги есть. Так ведь, мужчина, вы понимаете, о чем я говорю? Все, деньги есть, заработал. Но как только женщина, это же огонь, как только масло попадает в огонь, оно разгорается тут же. Она говорит, денег нет. Оно уже видит, что этого не хватает. Что тут же желание его расставит, видите? Это 9 единиц. Поэтому задача мужчины говорить, хватит. Вот тут подожди, стоп пока. Поэтому жена должна быть чуть-чуть недовольна мужем всегда. Это здоровая семья называется. То есть нехорошо, когда масло прямо в огонь попадает. Лучше в сосуде топить это масло. Вот. Стенки регулирующих принципов. Здесь добровольная аскеза ограничения. И масло перетопится, не сгорит. Оно улучшит свои качества. И вот тогда мы сможем понять, что такое следующие уклады нашей жизни. Если масло сгорит, мы ничего не сможем извлечь пользы из семейной жизни. Одно разочарование. Я думаю, что тему вы прекрасно поняли, судя по тому, как вы слушаете, реагируете и как бы принимаете. Я думаю, что это очень важный момент для нашей жизни. Конечно, это краткий обзор. У нас всего немного времени на эту тему. Как мы сказали, нужны целые институты, чтобы вот уже сейчас разбираться в каждой нашей жизни, в нашем укладе, в нашем возрасте, в наших знаниях, в наших профессиональных навыках. Все это имеет значение в наших социальных отношениях с родственниками. Это самый сложный узел в нашей жизни. Особенно, когда вы уже получаете знания, а родственники не хотят. Вот это самое как бы сложное, сложность в этом возникает. Я знаю много семей, которые все принимают это знание. И дети, и муж, и жена — это потрясающие семьи есть. Удивительнейшие семьи есть. У них такая радость постоянно, каждый день. Когда вот кто-то не принимает, кто-то принимает, конечно, сложно, что близкий человек вот не хочет так жить, скажем, хочет жить по-другому, потому что там уже ограничения предлагаются определенные. Все это, конечно, красиво и привлекательно, а вот на практике ограничения нужно принимать. Они все хотят. Например, мясо. Не нужно есть. И детей кормите нужно мясо. В прошлом, ну, курбанайт — это жертвоприношение на самом деле. И в далеком прошлом была цель этого жертвоприношения не мясоедение, а удовлетворить Бога этой жертвой. А не свой язык. А сейчас люди забыли об этом. Это просто поедание мяса в основном сейчас. Я честно вам говорю, что откажитесь от мяса, лучше будет вашим детям. Дети по своей природе к мясу не приспособлены. Вкуса не имеют особо. Большинство детей. Добровольно обычно даже отказываются. Я лично был таким. Не отказывался от мяса, не любил просто его. И оказывается, что много-много детей именно такие по природе вещей. Это важный момент для того, чтобы двигаться дальше. Имеется в виду, вот, духовное наше развитие зависит от этого. Знаете, что написано в древнеарийских книгах на этот счет? Ну, наберитесь мужества. Два типа людей не смогут понять абсолютную истину. Те, кто забивает животных, поедает их плоть. И те люди, которые помышляют о самоубийстве. Это к одной категории причисляются. Они не смогут понять абсолютную истину. Они знания получают в упрощенной форме. И руководствуются больше страхом. Не будешь так делать — в ад пойдешь. Вот такие еще способы, методы существуют. А это сделаешь — в тюрьму посадим. Вот такие методы существуют. А нам нужно самосознание. Нам не нужно, мы не хотим таких отношений к себе. А для этого нужно возвысить нашу культуру. Общую. Это культура семьи. Ладно, хорошо, вы еще не можете избавиться от своих привычек, но детей берегите. Дети не должны слушать в семье бранных слов, унизительных слов, нечистой пищи, нечистой одежды не должна быть. Все самое лучшее — это священный уклад называется, брак освящен. Человеческая жизнь освящена, рождение ребенка освящено. Мы должны беречь эти стандарты, хотя бы стараться поднимать эти стандарты, если все сразу не можем принять. И сексуальная жизнь не должна касаться детей даже близко. Вообще, согласно ведическим традициям древним, супруги жили высшие классы. Сексуальная жизнь не чаще раза в месяц. То есть их отношения были в большей степени платоническими. И вот это хорошая среда для воспитания детей. Сексуальная среда — это не среда для воспитания детей. Что это во всем проявляется, и в походке матери, и в их отношениях, и в их скандалах, и в этих всевозможных делах, и друзья собираются, и выпивки, дети все это впитывают, конечно же. Именно это они впитывают, это и есть образование, это образ жизни, образование. Это не впитывают. А мы думаем, в школу пойдет, там всему научится. Нет, вы уже научили его. Уже научили его. А в школу, школа еще добавит. Предметы плюс отношения еще. В школах также много агрессивных детей и прочее. Поэтому нам есть о чем подумать сейчас. И самое время думать. Потому что время-то какое нестабильное, тревожное в этом плане. Сексуальная революция делает свое дело. Косит наши семьи. Как во времена мора в средние века. Почти 80% разводов. Можете представить? А сколько юношеских самоубийств в Казахстане? Первое место в СНГ, третье место в мире. Это все к этой же теме. Поэтому есть о чем задуматься нам. И кроме того, за нас-то никто не сделает. Ни правительство, ни учителя в школе, ни ученые, никто за нас это не сделает. Мы должны сделать это сами. Нам нужно интересоваться этой жизнью, изучать также душу, конечно же, изучать свою природу и духовную, и материальную. И вот это знание, обучать своих детей этому. В этом как бы смысл нашей беседы основной. Пожалуйста, какие будут вопросы?
2: Такой вопрос про введение в Казахстане нового указа, что налог на секс.
1: Как? Что это?
2: Налог на секс.
1: Да. О, интересное решение. Налог. А как это контролировать? Здорово. Хорошая служба. Это правда? Это интересно. Не прошел закон такой пока. Закон пока не прошел этот, говорят. Но это интересное предложение. Налог. Ну так, может, богаче будем, не знаю. Конечно, это административная сторона решения вопросов тоже имеет место быть. Скажем, закон какой-то существует, и вот наказание или поощрение. Но суть в другом. Закон — это более-менее элемент страха. А мы говорим о самоосознании, конечно же. Не так, что под страхом мы делаем все правильно, а когда страха нет, то мы нарушаем законы. Вопрос развития сознания важнее. Хотя закон тоже может помочь в этом. Что, скажите, легче? Создать ювенальную юстицию или создать хорошие семьи родителей? Что легче? Знаете, что происходит? Просто мы не знаем, как создать хорошую семью, поэтому вводим закон о ювенальной юстиции. Нам приходится, потому что нет знаний, как возродить семейные традиции, чтобы хорошие родители были и прочее, культура была. Поэтому мы идем таким странным путем. В одной европейской стране, сейчас я не помню, это или Швеция, или Швейцария, я не помню точно, возможно, даже Германия, неважно. Закон. Я узнал, что есть такой закон. Там наркоманы, люди получают ежемесячную дозу наркотика бесплатно от правительства. Я сначала подумал, что поощряют наркоманию. Говорит, нет. Это означает, что они хотят обезопасить общество. Если не получает свою дозу, он на все пойдет. Он может убить, может ограбить его, ну что угодно. Его эксплуатировать легко такого человека. Поэтому правительство хочет защитить вот эту сторону и просто выдает дозу наркотиков бесплатно таким людям. Видите, что легче? Выдать дозу бесплатно, чтобы общество не беспокоилось. Или освободить человека от зависимости. Видите, мы не знаем, как это сделать, приходится такие законы принимать. А нам нужны знания. Как же это все-таки сделать? Как возвысить человека, оторвать от этих вещей? Кто знает как? Вот все негативные вещи, не знаю, там алкоголизм, наркомания, проституция, коррупция, ну все что угодно. Как? А ведь просто. Как? Высший вкус, да. Нужно дать высший вкус, совершенно верно. Вот это и есть знание. Если вы встретите в своей жизни человека, который наполнен таким высшим вкусом и любовью, и даст эту любовь, вы про все забудете. И про наркотики, и про водку, и про мясо, и про все на свете. Ради такого человека вы что угодно сделаете, у вас столько сил появится. Вот какое могущество. Это возможно и в семье, если есть такие отношения сильные. Семья очень чистая. Но если даже в семье нам скучно, без водки, без телевизора, без зрелищ, видите, там, ну, вкус нужен. И вот, это же другая тема разговора, конечно, как что-то, где этот вкус брать. Ведь он в сердце у нас существует, дремлет. Как его извлечь оттуда? Наша природа, любовь, как ее извлечь оттуда? Это тоже отдельная тема. Семья предназначена для благотворительности, чтобы вот этот вкус развивать. Самопожертвование. Любовь, она бескорыстная. Это самопожертвование, собственно говоря, жертва. И тут нужно знание. Как жертвовать? Потому что можно ошибиться и понапрасну что-то пожертвовать. Не в ту сторону. Как не в коня корм, говорится, да, сделала, а пользы нет в этом. Вот тут нужно тоже знание. Как это с пользой делать? Для семьи, для всех. Система обучения, совершенно верно. Пожалуйста.
3: Моего бывшего мужа Сабрахова, он ушел на семью. Мы были обвенчаны, я интересно почувствовала, что раз вы знали, но это же посвященный брак, это же это уважаемый. Что вы делаете вообще? Просто я не хочу допустить.
1: Да, я не хочу вас пугать. Освященный брак сейчас, ну, если строго говоря, сейчас брак не освящают. Ритуалы проводят, но недостаточно этого. Освященный брак, он означает в сердце брак. Вот что такое освященный брак. То есть мы должны это глубоко принять, чтобы даже мысли не было вообще о разводе у человека. Освященный означает, что мы также готовы и понимаем свою роль в браке каждый. Тогда нет необходимости разводиться никому. Если мы обучены, то мы получаем все, что нам необходимо в браке, все, что необходимо. Но если мы не обучены, и брак не освящен в сердце, а формально проведена, то это не имеет силы, видите, разводы все равно продолжаются. Поэтому на религию полагаться сейчас нельзя в этих вопросах. Понимаете? Потому что это более-менее формально для людей становится. Они же не духовные люди. Они просто обряд принимают и думают, что все на этом. Внешнюю сторону. А внутренней связи нет ответственности такой. Да, это знание. И, конечно, если вы получаете такие знания, если вы все получаете знания, вы должны найти достойного партнера, который тоже идет тем же путем, стремится к этому. Я понимаю ваши сомнения на этот счет, потому что в нашу эпоху семейная жизнь как бы проклята, написано. Поэтому много трудностей. А вы знаете, что такое проклятый род? Это означает, что в этом роду нет ни одного святого сейчас. Это род проклятый. Но если появится святой, род возродится. Поэтому мы говорим, вот давайте начнем жить по-другому и возродим. То есть начнем. Если мы этого не получили, но мы можем начать это делать. Да, пожалуйста.
4: Что? Нет,
1: нет.
4: Что должна осознать и как должна себя вести женщина, чтобы хорошего мужчину привлечь к себе, осознать именно? Не может ли быть такое, что, допустим, по парню ей просто это не
1: надо? Да, конечно, может быть, что она не заслужила как бы мужа, семью соответствующую. Может такое быть. Поэтому мы сейчас скажем, как заслужить. Как заслугу обрести эту. Нужно изучить 5 ролей женщине. Таких женщин никто не бросит. Первая роль — это жена. Мы немножко уже объяснили, верно? Та, которая разум поддерживает мужа, помогает в цели выше ему. Это роль жены. Вторая роль — это мать. Мы говорим по отношению к мужу.

собираешься куда-то. Он может 8 марта забыть поздравить, потом будет извиняться. Мужчина. Вот у него такой вот разум. То жена понимает его сторону, как бы этот природный недостаток. Она становится сестрой. Сестра, она не требовательна к вниманию брата. Она довольна любым вниманием от брата полностью. Это роль сестры. Я это хорошо знаю, у меня сестра есть. На 4 года старше меня. Я ей подарил ручку шариковую на день рождения, потому что там мало пасты уже оставалось. И была обгрызанная такая ручка. Мне было просто не жалко, я ей подарил. И то потому, что мать заставила ей искать подарок. Ну, я был младшим, вот я же говорю. И она гордилась. И она потом всем гостям показывала, брат подарил, смотрите, все аплодировали меня, тоже поздравляли потом. А если бы я жене подарил такой подарок на день рождения? Смогла бы она так вот гордиться этим? Вот в этом, если уж так случилось, то она должна стать сестрой в этот момент. Научить эту роль знать свою. Четвертая роль, когда муж в гневе, он опасен. То есть чувства могут полностью отключиться. Это написано в книгах древних. Он может даже убить свою жену в гневе. Нередкий случай. Я был в тюрьме. В гостях, в смысле. То есть я общался с этими людьми, убийцами. И оказывается, очень многие убивают своих жен. Причем, да, с разными способами это. И всегда в гневе, в состоянии аффекта случается это. Это подтверждается этими древними книгами. И если муж в таком гневе, она не должна его злить дальше, конечно же. Никогда так не делайте. Женщины сейчас именно современные так и делают. Злится, она еще больше злит его. Потом он уже так врежет. Она скажет, а вот он меня ударил. Ну, в таком духе. Поэтому тут роль дочери. То есть мужчина – это управляемое существо женщины, поймите. Вот женщина – неуправляемое существо. Что там 9 единиц, попробуйте управлять. Если она чего-то хочет, вы ничего не сделаете с этим. Если у нее какой-то порог, ее очень трудно исправить. Но если есть любовь, она изменится, как хотите. Вот только одна сила ей управляет – это любовь. А мужчина управляет женщиной вот этими ролями. Несложно, оказывается. Но если у нас большой эгоизм, мы не сможем стать дочерью, когда он гневается. Мы хотим быть женой или матерью. Ну, иди на работу, что тут разорался вообще? А? Ну, тогда точно получите по голове все. Так будет. Мужчина так сработает. Неосознанно. Дочь. И пятая роль – это любовница. Привлекательная. Вот пять ролей. Это все желания мужчины в этом. Все, что ему нужно. Если вы освоили это, будьте уверены. Он ни о ком другом даже думать не будет, смотреть. Он смотрит, потому что чего-то из этого не хватает. Теперь смотрите внимательно. Готовы? Современный мир. Материнская, сестринская, дочерняя роль ослабляются. Ну, в результате сексуальной революции, понимаете, да, ослабляются. Усиливается роль жены, как бы, которая требует денег, и роль любовницы, которая ждет секса, наслаждений. Веды говорят, это не брак, это узаконенная проституция. Понимаете, о чем речь идет? Вот она, внутреннее содержимое. Вот такая, да? Это женщина, но от мужчины тоже кое-что требуется. У мужчины, значит, три роли. У него же единица, поэтому меньше будет. Но великие роли. Мужчина – это великий человек всегда. Он должен либо быть, либо чувствовать себя великим человеком. Иначе это не мужчина. Это его разум такой. Первое – это роль. Он должен знать цель, целеустремленность. В этом он должен быть очень могущественный, ставить цель и к ней идти. Никуда не отвлекаться, сосредоточенным. Это для мужчины предлагается. Если он не знает высшую цель жизни, он не может быть великим человеком. Чем выше цель жизни, тем более вы великий человек. Для мужчины это. Значит, от цели жизни зависит ваше величие вообще, позиция в жизни. Значит, сначала нужно разобраться в этом. Где же высшая моя цель жизни? Не думайте, что это деньги, пожалуйста, не мыслите так. Это уже плохо. Это уже значит безнадежно. Вторая цель, вторая как бы, то есть качество его, это бесстрашие. Бесстрашие – это значит присутствие разума. Всегда в твердом разуме человек находится. Бесстрашие.

0: Это другое качество великого человека. Цель, бесстрашие. И третье качество великого человека – щедрость. Вот этот мужчина – залог процветания семьи и общества. Все, это великая личность.
1: А если мужчина нет цели, как помочь?
0: Значит, это ребенок. Сейчас очень многие мужчины не развиты до позиции мужчины разум. Знаете почему? Кто даст ответ, почему мужчина не может развить свой разум? Вот его разум. Что мешает ему? Чувства. А кто в его чувствах? Вот ответ в этом. Слишком много секса, слишком много объектов чувств, и мужчина слабеет. Вот и все. Значит, мы сейчас, получается, в нашей цивилизации современной мешаем друг другу духовно развиваться. Мешаем. Оно так и получается. Через 15 лет вы скажете, ты всю мою жизнь угробил. Да? Вот так оно и получается, потому что мы, на самом деле, можем навредить друг другу в браке, а можем помочь. Вот для этого нужны знания эти. В прошлом все арии, высшие классы, знали эту науку прежде всего. Прежде всего. И образование начиналось с двух предметов. Вот древний Китай возьмите. Сначала два предмета вы должны усвоить, а потом все остальное. Какие эти два предмета были? Чему сначала должен научиться любой человек, а потом все остальное? Нет. Начало. Контролировать уже в конце вы обуздываете чувства. А должен быть стимул. Сначала обучали музыке, а потом изобразительному искусству. Если человек не видит красоты и не слышит красоту, его учить бесполезно. Потому что красота вдохновляет человека, истинная красота, я говорю. И этому искусству учили. Сейчас смотрите, что, когда мы теряем чувство красоты возвышенное, мы привлекаемся просто голым телом. Все. Современная культура к этому западная идет. Просто обнажают тела и делают все, что хотят. Публично даже. Потому что они не обучают это тонким искусством красоты. У нас столько потенциала красоты, что нам нужна еще культура одежды, архитектура, изобразительное искусство. Смотрите, сколько самовыражения. Они просто раздеваются, как животные, и все. Потому что забыли уже об этих вещах. Древний Рим таким же стал все время. Сначала это была великая цивилизация, а потом они вот такими стали. А почему? Неправильно общались мужчина и женщина. Неправильно создавались браки. И тоже были однополые браки, вы знаете об этом в истории. Так разрушилась цивилизация Рима. Есть и польза от развода, если муж решил вторую семью образовать. Польза. Ну как можно сказать, что есть какая-то польза? Я не могу сказать, что это польза. Это просто, может быть, вынужденная необходимость. Вряд ли это слово «польза» применимо. Хотя, если в результате развода вы стали серьезно относиться к своей духовной жизни, то польза есть. Это, наверное, единственная польза. Знаете, бывает, вот человек терпит страдания в жизни, да, и начинает духовно развиваться от этого именно, и толкает его. В этом, я думаю, польза реальная. И все. А так это, в принципе, все это несчастье. Но не было бы счастья, да несчастье помогло. Ведь у нас у всех есть какие-то свои несчастья сейчас, свои трудности. И они нам помогают искать ответы. Это тоже тайна жизни. Разумный человек из всего извлечет пользу. Удача, неудача, будет учиться. Не огорчайтесь, что есть какие-то ошибки. У нас еще все впереди. Видите, у нас есть надежда, знания есть. Пожалуйста. Замуж? Именно замужняя целомудренная женщина. Именно когда она замужем, она целомудренная. Когда она думает только об одном мужчине. Муж, все, это целомудренная женщина. Вот она.
1: Постоянно контролируете, приготовите, надо делать так, надо делать так.
0: У меня было две бабушки. Одна бабушка постоянно во все вмешивалась, а другая была отреченная. И кого слушали из этих двух, как вы думаете? Вторую. Если она приходила по необходимости, если она что-то говорила, это было что-то. А на первую никто внимания не обращал. Помочь бабушке. Сначала нужно с собой разобраться. Подождите с бабушкой. Начните сами, потом вы увидите, что можно делать дальше. Вы сами это увидите, если с себя начнете. То есть нужно сделать, мы хотим увидеть, скажем, вот что там. Что мы должны делать? Один шаг. Начните работать. И вы будете приближаться и видеть все. Мы должны приблизиться к душе друг друга, чтобы что-то улучшить. Путь к душе должен быть. И чем больше вы познаете свою душу, тем больше вы понимаете других людей. Потому что природа души одинакова у всех.
1: Какие качества должна проявлять эта мать, если в воспитании сына я участвовала одна?
0: Она. Самое главное — авторитет матери в ее чистоте, поведении для сына. Я сказал в одном собрании женщин именно. Они не обиделись. Не обиделись, потому что они выглядели очень как современные женщины очень. И одна из них спросила, как воспитать хорошего сына. Я, видя их внешний вид, сказал это, но они не обиделись, слава Богу. Я сказал, что вы не должны выглядеть сексуально, иначе вы не воспитаете никогда хорошего сына. Это невозможно будет. Поэтому, если хотите воспитать хорошего сына, вы должны быть образцом чистоты. В этом сила матери. Тогда мать — это родина, за которую я жизнь отдам. Это сын настоящий. Нет, нет, вы не сможете, как мужчина, конечно же, действовать. Это невозможно для женщины. Если, например, нет отца по какой-то причине, он отсутствует, то есть пример отца, образ отца вы создаете, или образ какого-то великого человека, святого, допустим, или образ Бога даете ребенку. Вот так вы воспитываете его, таким образом. Образ ваш. Вы читаете ему книги, рассказываете о героях, ну и так далее. Вот такое воспитание. Образ важен.
2: А вот понимание для женщины не обязательно, она должна себя реализовать, ну, в семье все это. А вот призвание, оно обязательно, если оно есть, после
0: этого. Деятельность.
2: Нужна ли она?
0: Деятельность.
2: Для женщины.
0: Да? Да, вот смотрите, есть женщины, относящиеся к этому классу, к этому, к этому, к этому. Они разные. Допустим, вот есть женщины, воины, они не будут просто сидеть дома. Но у них администраторы, вот такие вот, знаете, активные, деятельные, общественные деятели. Они никогда не удовлетворятся жизнью просто в семье замкнутой. Жена царя, допустим. А? Она ее выполняет по-другому просто. Она семьей тоже занимается, но по-другому. Она организовывает это хорошо. И при этом у нее еще остается много времени для какой-то другой деятельности. Это природа такая, природа. Не думайте, что женщина — это просто домохозяйка, которая у плиты стоит и вытирает пыль, кругом ходит и все. Нет, нет, это образ искаженный сильно. Так тоже можно жить, конечно же, но есть женщины, которые могут управлять, там тоже активную жизнь вести в искусстве, где угодно. Но в это, тогда она выступает в роли великой матери, поймите. Вот о чем речь. То есть, если царь — это отец, то жена царя — мать для всего народа. Она в роли матери выступает, а не как объекта чувств. То есть высшие классы женщин тоже существуют. Не то, что это просто кухня, стирка и готовка.
2: Определить
0: свою. Вот поэтому мы говорим, нужно начать процесс самосознания. Не делайте никогда так, что вы идете к психологу, он вам вычисляет это все и говорит вашу природу. Нехорошо. Они могут лишь помочь вам, но познать должны это вы сами. Познать это при помощи счастья нужно познать. Иначе начнем указывать друг другу, да, кто какое место должен занимать, как бы указывать, кто ты такой. Ты рабочий, иди туда. Это будет оскорбление. Вы должны познать это как путь счастья своего. Сами. Не по указке, а самостоятельно.
1: То есть, чтобы познать свою душу, нужно понять, что такое счастье?
0: Да. Да. До глубины души. Тогда вы поймете, что такое душа.
1: Кто
0: поймет? Душу? Кто общается с духовными людьми? Кто поймет душу? Каждый может понять душу. Вы спрашиваете, чем поймет или кто поймет?
1: Чем кто?
0: Кто, любой из нас, может понять душу?
1: Только свою.
0: Сначала свою, иначе мы ее не видим глазами сейчас. Нужно понять себя как душу сначала, да, тогда вы увидите, что такое душа. И чем понять? Это отдельная тема, но раз спросили. Ближайший сосед души — это разум. Органами чувств вы не сможете увидеть и понять душу сначала. И даже умом. А вот разум вы можете понять. А разум — это вот как раз долг, знание, служение. И вот через служение вы начинаете понимать, что вы душа. Пока вы служите себе, вы ничего не поймете. А только вы служите Богу, начинаете понимать, что такое душа. То есть всем, всему, для всех, для полного целого. Потому что душа — это именно слуга Бога по своей конституции. И вот через служение вы начинаете понимать, что такое душа.
1: А можно начать служение через детей, через...
0: Именно так и начинается. Потому что вы служите тому, кого любите. Вот это начало хорошее. И естественно, любовь сначала к детям, к жене — это начало. А вы должны полюбить все живое в итоге. Тогда вы постигли душу.
1: Душа.
0: Душа имеет разум.
1: Душа имеет разум, она через этот разум сама себя понимает.
0: Отдельную лекцию нужно дать. Сейчас я не могу раскрыть так быстро эту тему. Нужно показать. Это отдельная лекция, отдельная тема. Структура человеческой личности. Вы не задавали вопрос? Громче.
1: Как привлечь?
0: Ага. Привлекают умонастроением. Умонастроением. Сближаются через умонастроение. Причем это сближение другого характера совсем. Вы сначала чувствуете дружбу, интерес, дружбу, родство, а потом только понимаете, что вы сблизились. Это умонастроение. Если женщина медитирует на мужчину, она получает мужчину. Если медитирует на мужа, получает мужа. Это умонастроение определенное. На мужчину медитирует женщина, означает, что она вот так поднимает юбку или вот так опускает брюки и идет на улицу. Значит, медитирует на мужчину. А когда на мужа медитирует, она по-другому выглядит, по-другому разговаривает, по-другому себя ведет. И придет муж. Итак, мальчишки сражаются. У них есть военный дух воинский. Если есть какая-то сила, уверенность, они дерутся, конечно же. Ну да, вот это характер. Немножко агрессивный характер, верно же? Агрессивный характер. Значит, вы должны научить его защищать. Ну, это воспитание. Это воспитание. Пока еще 5,5 лет, еще все впереди, не беспокойтесь. Разум пробуждается у ребенка, начиная только в 5 лет. Вот только сейчас начинается его образование. Это сейчас вы имеете дело только с его природой, а теперь будет разум пробуждаться. Вот сейчас ваша задача — дать ему этот разум необходимый. Обучать — это главное, рассказывать, что истории, образы вот эти героев настоящих, почему они герои, объяснять и так далее. Плохо слышу вас. Так, да. И? Одна. А, я забыл вас шокировать. Вы хотите шок получить, ясно. Вот зачем вы пришли сюда. Шок означает, нужно прекратить секс. Видите, шок есть сразу же, мгновенный. Мгновенный шок, шокотерапия. Положа руку на сердце, я скажу честно. Если вы с этим вообще покончите, это будет самое лучшее. Если кто-то так может. Я понимаю, что все так не смогут. Но кто-то сможет. И это будет самое лучшее в вашей жизни. Успех и удача. Только нужно знать, что с этой энергией делать.
3: Это понятно. А что с ней делать?
0: Энергия должна подняться снизу вверх. Вот это искусство называется йога, бхакти-йога. То есть нужно взращивать любовь настоящую. Творчество. Вот, видите, это шокотерапия. Я знаю, одна половина принимает, другая не принимает, или как-то не совсем принимает, да, это сложно. Но вот мне повезло в моей семье, что мы с женой вместе это решили. И 30 лет мы живем вместе, вот на таких принципах. И я вас уверяю, у меня опыт. Это прекрасно. Потому что секс нерегулируемый — это эксплуатация, а незаконно — это черная магия. Однополые браки — это черная магия. Эта культура называется черная магия. Незаконный секс или секс нерегламентированный — какое предназначение, кто знает? Если секс не для зачатия детей, тогда каково предназначение его? Наслаждение? Не только. В материальном мире наслаждений без господства не бывает. Вот, видите? Это желание подчинить партнера. Это раздел черной магии. Тантрическое искусство. Сейчас люди идут в эту сторону, западный мир идут, в эту сторону черных дел, через незаконный секс именно, через однополые браки и все остальное. Если вы подчиняете мужчину секс, он становится безвольным. Он становится вашим рабом. Вот и все. Также сексом подчиняют женщину. Лишают ее чистоты и все. Это ужасная деятельность. Это шок, который я обещал. Что делать? Соблюдать регулирующие принципы, регулировать эту деятельность. Например, ну, раз в месяц, не чаще в семье.
2: Почему медицина говорит?
0: Почему медицина что?
2: Ну, о другом говорит.
0: Я согласен. Согласен, потому что если мы думаем о сексе постоянно, мы свихнемся просто. Если мысли, если эти желания постоянно вертятся в уме, и мы их контролируем искусственным образом, нас разорвет на части просто ум. Эта психика наша пострадает, совершенно верно. Поэтому тут нужна культура.
2: А если муж развивается в этом отношении, как бы, и он начинает?
0: Не с этого начинаете. Это не с этого. Мы видите, в конце лекции об этом говорим, и то, как сложно. С этого никогда не начинайте с мужем говорить. Начните со смысла жизни, постепенно. То есть получить подготовку специальную нужно для того, чтобы принять такое решение сознательно. Не думайте, что это какая-то страшная аскеза, жуткая. Нечеловеческая жизнь какая-то. Все наоборот как раз.
2: То есть это должно быть совершено?
0: Обязательно. Да-да-да. Поэтому нужно терпеливо, шаг за шагом, вместе развиваться. В браке этому нужно учиться. Потому что в ученичестве вообще никакого секса нет. В этом возрасте никакого секса уже нет. И в этом возрасте никакого секса нет. Только в одной среде допускается в семье сексуальная жизнь и регулируемая. Это главная проблема — секс. Нерегулируемый секс. Это изначально энергия высшая. Но трансформируется в вожделение, вот в этом ее опасность, разрушительную силу. А наша задача ее снова поднять вверх. Это высшая энергия. Это изначально любовь к Богу. Божественная энергия. Но, как говорится, молоко, соприкасаясь с кислым тамариндом, становится простоквашей. Точно так же эта любовь, соприкасаясь с этим вожделением, становится вот этой энергией вожделеющей. Страсть превращает ее в похоть. Поэтому из практики, как очищаться от страсти, допустим, и невежества. И вы увидите, что когда вы начинаете приводить в равновесие эту энергию, у вас счастье пульсировать начинает внутри. Вам не нужно этого, на самом деле не нужно. Потому что это искусственно возбуждается в человеке. Вот вы успокоены, вам не нужно. Но можно же возбудить это искусственно, показать образ какой-то и прочее, и все, и вы захотите, как реклама. Вам не нужно, но реклама навязывает, и вы делаете это. Это стимуляторы называются. Это наше современное общество, оно начинает стимулировать сексуальные энергии у нас. Знаете почему? Это способ управления обществом, потому что если активировать сексуальную энергию, люди станут активнее в деятельности. Больше работать будут. А если снизить культуру вот эту сексуальную, они становятся более пассивными. Поэтому, говорится, должна быть здоровая температура в теле, 36,6, ни выше, ни ниже. Тогда общество здорово. Сейчас температура очень сильно повышается, люди сходят с ума, начинают сходить с ума, и уже не слышат простых истин. Потому что возбужденный ум. Им не до этого просто. У них желание. Это сумасшествие просто. Знаете, сколько сейчас видов браков существует в некоторых странах Европы? 30 видов браков. Но они считают, секс — это брак уже. Поэтому 30 видов я не буду перечислять. Но это факты. Если вы не хотите, чтобы это было в вашей семье, надо что-то делать. Вы скажете, ну в моей семье этого не будет. Не будьте так легкомысленны, потому что дети рождаются, они тоже воспринимают как часть культуры. Мы-то видели, что раньше этого не было. А они же это не увидят, что раньше этого не было. И скажут, это было всегда. Это нормально. Вот вы будете печалиться, как же так с моим сыном и с моей дочерью такое происходит? Откуда? Если мы не дадим высшие ценности себе в семье, они будут в опасности, наши потомки тоже. Поэтому все-таки древние были правы во многом. Мудрецы изучили досконально эти две стороны, мужскую и женскую сторону. Это важно знать тоже. И главное, что понять, что я не мужчина, не женщина, я душа. Тогда наладится все. Вот с этого и начинаете. Если вы хотите с мужем разговаривать, дайте ему пищу для размышления. Дайте ему лекцию послушать, чтобы послушать его мнение. Не учите его только никогда. Скажите, я вот плохо понимаю, ты-то у меня умный. Расскажи, вот как ты к этому относишься. Вот у меня, я вот слушала, не все поняла. Например. Он послушает, даст вам тоже лекцию какую-то, скажет, я так понимаю, это ерунда, это нормально. Ну, что тут слышать же, верно? А мужчина, он разумный, он должен разобраться в разуме все. Если женщина сердцем принимает, то ему нужно время больше иногда, чтобы все по полкам разложить, исследовать. Но если он примет, все, будет надежно. Что-то примет все равно. Что-то примет. Что-то примет. Например, я скажу, не думайте о слоне. И мгновенно образ слона появляется. Так же здесь. Не надо мне Марину Таргакову. Немедленно образ Марины Таргаковой появляется у него в голове. Уже продвигается человек.
4: Я слушал лекции, и Марина Таргакова сказала, как ваши лекции. У меня в Братске итальянство приняло. И вообще на ферму ездит. То есть, я от него первый раз получил лекцию. Я обычно, когда стоит семья, то есть мы были после мусульманских кучек, и знание казахского языка для меня, оно больше на бытовом. И на русском языке информацию лучше понимать. Но сейчас я хочу на распутье. То есть я хочу духовно развиваться, познать себя, в семье тоже это все приветствует. Но я сегодня вот с отцом читал арабские молитвы, да? Ну, как бы вы говорите о том, что мясоеды и люди, которые убивают животных, они, как это, правда, вот, никогда не будут пройти. И у меня нет цели попасть в проект, я хочу просто понять, как читать его. У меня вот это распутье, у меня сейчас, В общем, я стою на
0: путях. Это же хорошо. Это же поиск. Это же нормально. Это же рост уже. Мышление, поиск — это хорошо. Процесс идет. Постепенно все утрясется. Время нужно. Это нормально. Не спешите с решениями. Продолжайте поиск. Ищите, читайте, слушайте. Общайтесь.
4: Мы говорим про детей. Не надо сказать. Мясо, еще что-то. Потому что ребенок любит. С детства это начал делать. Не давайте.
0: Не-не-не-не, не таким путем. Мы должны рассказывать, что такое мясо и почему это не очень хорошо. То есть сначала образование нужно дать.
4: Чтобы понимать, дети, казахские дети с детства видят вот эти жертвоприношения на похороны, да, на свадьбу, когда лошадей режут, и все это происходит. Убирают
0: ребенка, порядок. Ну, делайте все возможное. Вы же тоже выросли в казахской семье, тем не менее, вы же продвигаетесь. Это вопрос выбора все равно. Любой человек может продвигаться. Это вопрос нашего выбора. Не важно, что было раньше. Важно, что мы сейчас продвигаемся. Делайте все возможное. Не проблема. Это вопрос времени развития. Атеист? Стопроцентный? Ну какая вера в советские времена? Вы же помните. Ну, мы в Советском Союзе, нас так не воспитывали. Ну то что вы, никакого Бога не было. Я жил в таком городе, где не было ни одной церкви вообще. Это моя жизнь, я про свою говорю жизнь. То, что вы говорите, я верю, но у меня была другая жизнь. Нас воспитывали атеистами строгими. Нет, нет, я не верю в Бога, я знаю, что Он есть. Причем здесь вера? У меня другой подход к этому. Верить — это одно, а знать — другое.
2: Аскезы есть, принесите?
0: Аскезы?
2: Аскезы. У вас же есть свои аскезы?
0: Пожизненные аскезы у меня, да?
2: Пожизненные
0: аскезы, да. У меня пожизненные аскезы, да?
2: А в чем?
0: А вы шокируетесь. Я не привык говорить о себе. Конечно, аскеза должна быть. Иначе как я мог говорить на эти темы? Если бы не было аскез, я бы этого не знал ничего. Ну да, я уже 20 лет езжу, путешествую. 20 с лишним лет я не зарабатываю деньги. Никогда не зарабатывал деньги.
2: Это и не для ваших аскез?
0: У меня много аскез. Я не ем мясо, рыбы, яиц. Я не принимаю никаких интоксикаций, даже чай, кофе.
5: Мясо не
0: 30 лет мясо не ели. Вот видите, как-то выжил я. Вот. Деньги не зарабатываю, да, семья при этом. Ну да, вот у меня так жизнь сложилась, вот именно таким образом. Вот моя мать сильно беспокоилась какое-то время об этом. Она думала, как же я живу, тогда вот семья, все, ни работы, ничего нет. Она долгое время беспокоилась, потом перестала беспокоиться, когда увидела, как я живу, она перестала беспокоиться. С женой, как я сказал, у нас платонические отношения 30 лет, также это ограничения мы приняли, очень хорошие. Именно поэтому я так смело об этом говорю, иначе как мог бы так вот сказать всем об этом? С чего ради-то вообще? Сам бы ел мясо там под одеялом где-нибудь, а вам говорил, станьте вегетарианцами. Кто бы мне поверил? А?
6: Как же продолжение рода?
0: Ну, род-то... Нет, нет, вы не думайте так. Почему так думаете? Род должен быть, а потом все. Ну, как черепаха. Когда нужно, конечности вынимает, когда не нужно, прячет. Нужны дети, пожалуйста, для хороших детей. Это же хорошо.
6: А если их много?
0: Ну все, хватит. Значит, хватит. Явный признак, что хватит.
2: Я слышала, что вообще детей заводить как бы сейчас планету, потому что нас ничего хорошего не ожидает.
0: Детей хороших заводить смысла нету, потому что ничего хорошего в жизни не ожидает. Нужны герои как раз сейчас.
2: Воды не будет, экологии никакой, смысла нет.
0: Так, смотря кого вы хотите пригласить. Вот в этой ситуации нужно как раз дети, герои должны родиться. Вы должны пригласить героя. Это наука, как зачать хорошего ребенка. Об этом мы не говорили сегодня. Сейчас дети рождаются как бы случайно, и мы не знаем, какие они будут. А нужно знать, как делать хороших детей. Гениальных, сильных, героичных детей. Это отдельная тема, в следующий раз. Я думаю, что мы уже время исчерпали, мне кажется, сегодня, да? Все. В следующий раз я расскажу, как делать детей хорошо. Спасибо большое.
5: Вы прослушали фрагмент лекции Александра Хакимова.

совсем не знал. Он приносил тебе букеты с обычной полевой травой. В деревне в шляпе разодетый стоял с баяном над рекой.

совсем не знал. Он уходил, не сожалея, прощался вроде как шутя. И лес пред ним стоял немея, захлебываясь

ಸಂತೋ

У нас есть такое понимание, что пение – это какой-то очень легкомысленный процесс. Ну, типа, ну, что-то там попел, там песенки какие-то, что такого особенного, да? Но по факту сама природа звука и природа пения как процесса, который вовлекает звук, реализует максимальную потенцию звука, она имеет очень глубокие предпосылки трансформации человека. И мы вчера с вами рассматривали вот эту вот схему. Помните, когда мы говорили, что душа является частицей, отделенной неотделимой частицей Бога, и мы рисовали с вами схему с клеточками, да? Что есть клетки, и в зависимости от того, какое сознание у клетки, да, таким образом она взаимодействует с окружением. Либо это просто на потребление, я, мое, мне, стрелка направлена на себя, и это очень разрушительно как для самой клетки, так и для общества, в котором она живет. И надо сказать, что вот эта вот философия, она сейчас очень глубоко проникла в нашей стране. Это философия западных ценностей. И смотрите, вот сейчас в нашей культуре действует этот вектор на отчуждение, разобщение. Есть такой процесс социальный, который называется атомизация общества. Когда общество просто это набор совокупных единиц, нет каких-то целостных структур. Да? И вот эта атомизация – это процесс, который происходит сам собой. Если мы просто находимся в этой культуре, то если мы ничего не делаем, мы с высокой вероятностью просто деградируем. Современная культура – это эскалатор, который едет вниз. Даже чтобы оставаться, задерживаться на том же уровне, нужно прилагать определенные усилия. И смотрите, к чему я это говорю, про пение. Пение – это удивительный процесс. Это процесс, когда люди, которые вместе попели минут от 10 до 15 минут, это очень немного времени занимает, они начинают чувствовать, что человек, с которым ты поешь, он тебе близок. Это как родной, как друг по меньшей мере, да? Поэтому под это дело, да, выпили и начинают песни петь. Но и без этого это замечательно получается. Просто есть некоторые трудности с тем, а как меня оценивают, они, не выгляжу ли я смешно, не выгляжу ли я глупо. Природа звука такова, что он пронизывает все сферы материи. То есть начиная от грубого материального, то есть на уровне физического тела, да, это означает, как звук воздействует на мое здоровье, и проходя через разные слои психики, да, внешний поверхностный ум, вплоть до глубинного, до разума, да, и он упирается, выходит в сознание. То есть звук – это сила, которая способна влиять в состояние сознания, в этом его максимальная потенция. Поэтому такие темы, как молитвенная практика, они находят свое обоснование именно в теории звука. Звук таков, поэтому молитва работает. Звук связывает нас напрямую с Божественным, если мы знаем, какие слова повторять и в каком настроении. И пение, как процесс, он тоже действует, причем очень сильно. Если вы знаете такой феномен, как совместное пение, когда ты попадаешь в ноты, резонанс, унисон или какой-то гармоничный аккорд, то это совершенно конкретное физическое чувство. Это не просто я пою и он поет. Это определенная общность возникает. Человек чувствует, что что-то происходит. И сила, то есть трудно переоценить могущество трансформации. Поэтому была культура певческая на Руси очень долго. Моя бабушка знала огромное количество песен еще, но не пели. Да? В деревнях сохранилось в большей степени. Родители уже не пели, а если пели, то только под это дело. А мы уже, собственно, утратили полностью понимание. То есть это просто как такое поверхностное развлечение. И один древнеримский философ, он сказал, историк или философ, он сказал интересную вещь. Он сказал, что процесс деградации общества начинается в тот момент, когда музыканты, утрачивая образовательный аспект, фокусируются только на развлекательном. И мы видим, что вся вот эта культура, да, эстрада носит чисто развлекательный характер, направленный только на удовлетворение чувств, то есть понимание

ಮತಿಮಾಂ ಹತಂ ಹತಮಗ್ನೇ.

часто на семинарах любят люди со мной обсуждать эту тему. Я объясняю людям, допустим, по предназначению, когда даю, говорю, что, допустим, твое предназначение 50 тысяч рублей в месяц. Ну, зарабатывать, да, вот такова орбита тебе дана по твоей карме. Вот твой ресурс кармы – 50 тысяч рублей в месяц. А ты берешь и начинаешь зарабатывать 55 тысяч. Это хорошо? Я аудиторию спрашиваю. Аудитория, в принципе, чаще всего женщины говорят: отлично, замечательно, значит, молодец. Да, если это мужчина делает, значит, молодец, смог, да? Я говорю, а если он начинает 45 тысяч зарабатывать? А все говорят, ну, наверное, не совсем это хорошо. А почему, спрашиваю? Ну, мало, меньше зарабатывает. Ну, а как это ощущается? Каким образом это ощущается, да? Это ощущается так, что если я зарабатываю 55 тысяч, но мне по карме, по закону, по богоцентричной, то есть мне доля таким образом выделена, да, в этой вселенной на 50 тысяч, это означает, что я начинаю где-то подворовывать у вселенной, понимаете? Я начинаю подворовывать. Но просто так это все не проходит. То есть сферы жизни, есть здоровье, семья, карьера, там, я не знаю, отношения определенные. Где-то в каком-то месте я, значит, начинаю выбирать больше. Если я начинаю в деньгах больше забирать, то, значит, где-то этот ресурс кармы я с другого места забираю. Допустим, в семье. Там. Значит, и чтобы заработать мне какие-то 5-10 тысяч больше, я, значит, больше должен уделять внимание чему-то, да, профессиональному. Больше там работать, меньше семьей находиться. Ну и, соответственно, здоровье свое терять больше. Примерно, да? И вот тогда, когда я задаю вопрос по поводу, а если 45 тысяч, люди уже так немножко начинают уже думать, что ответить. Скажут, что тоже хорошо, тоже можешь попасть, да, как-то в этом. Тоже ничего хорошего, потому что ты не добираешь, получается, да. Тогда всегда корона вопрос женщины мне задают. Ну, когда, тогда как понять, какая у нас орбита? Как каким-то образом же надо понять. Это все, когда мужчина задает этот вопрос, женатый, особенно если там женатый 10, там 15 лет, я им говорю, это очень хорошо чувствуют жены. Супруги вообще замечательно чувствуют. Даже если ты зарабатываешь какие-то деньги, но она при этом видит, что ты мог бы больше это делать, она всегда будет чувствовать неудовлетворение. И иногда у мужчин такой праведная такая претензия. А что это она мне постоянно говорит, что я там ничего не делаю? Я каждый день на работу вообще. Я каждый день хожу на работу, приношу каждый день деньги, а мне говорят, ты мало работаешь, приноси их больше. Я не могу понять, почему. Тогда я объясняю, что принцип простой. Потому что женщина, она чувствует, что ты расслабленный. Ну просто расслабленный. Ты мог бы больше приносить домой денег. На самом деле. Это означает, что тебе нужно реализоваться в своем предназначении. Но предназначение – это немножко другая тема. Но так или иначе, для того, чтобы человеку в том числе выпутываться из пут, гун материальной природы, ему надо свое предназначение, то есть для чего он заточен в этот мир, зачем он пришел. У всего же есть свое предназначение. Там, у ручки есть предназначение писать, у метро, там, вагона предназначение людей перевозить. Так и у человека есть свое предназначение. Он должен что-то в этом мире делать с помощью этого тела и сознания. И пока он будет находиться в низких гунах, то есть под влиянием низких гун, его предназначение как-то будет проявляться, но оно будет проявляться не, как бы сказать, КПД будет маленькое. То есть он будет очень слаб. Очень слабо будет проявляться в этом. Поэтому крайне необходимо человеку выпутываться вот из более низких, так скажем, гун в более высокие.

0: И обида, последняя вещь, которую мы разберем, обида, она приносит болезнь. Это очень важная вещь, что вот это все накапливаясь, оно приносит болезнь. И сейчас, смотрите, 20% примерно, сейчас статистику взял, 20% людей в мире болеют раком. Что такое рак?
1: Обида.
0: Если поглубже рассмотреть, смотрите, рак, что такое раковая клетка? Вот сейчас поразмышляйте, вот с тем материалом, который у нас есть. Что такое раковая клетка? Какое она имеет настроение?
2: Эгоистическое.
0: Эгоистическое, смотрите, то есть я в этом организме являюсь как бы вот центром. Эгоизм. И смотрите, что происходит. Она расширяется. То есть, поедая другие клетки, она как бы живет. Она живет, и чем лучше она живет, то есть как бы вот все, вот новый очаг такой жизни появляется. И что самое интересное, смотрите, что происходит. Этим же она что делает?
1: Питается.
0: И потом что в конце концов происходит?
1: Погибает.
0: Вместе с этим же организмом. Вот это эгоизм. Это болезнь эгоиста. Понимаете? Очень интересная вещь. То есть почему люди болеют? Потому что так. Сознание у них устроено. Я эгоист. То есть часть, она не может быть счастлива без целого. Знаете, вот волосы красивые, все, их можно шампунь мыть, причесывать, мы их там гладим, да, нам нравится. Но когда она отделяется от целого, да, вот этот волос уже в борще никто не любит. Понимаете? Уже никто его не гладит, понимаете? То есть, фу, что это, понимаете? То есть волос что сделал? Проявил свой эгоизм, понимаете? Я в центре борща. Если там еще сметана, он как бы там узелочком связан, понимаете, красиво там в центре. Вот то же самое. То есть, когда мы отделяем себя от целого, я счастлив. Буду вот этим. То есть никогда этого не произойдет. Вот здесь вот пример, о чем мы говорили, хорошая фотография. Если мы не прощаем это благодаря тому, что вы держите в руке пригоршню раскаленных углей и поджидаете возможности бросить их в человека, который обидел вас. Это вот Джон Феверс, он как бы перефразировал немного. Очень важные слова он потом сказал. Видно вам, да?
1: Да.
0: Но пока вы его ожидаете, вы прожигаете себе руку. Сущность и прощение приносит больше блага вам, даже тому, кто вас обидел. То есть это он как подводит итог всему сказанному. Мы должны спросить себя о том, сколько страданий должны испытать наши обидчики для того, чтобы заслужить наше прощение. Очень важная вещь. То есть иногда нам кажется, что должна восторжать справедливость. Он должен почувствовать то же самое, что я. И тогда я его прощу. Вот это не прощение. Это месть. И обязательно ли им для этого на 10 раз попадать под колеса поездов, быть разрубленным на сотни кусочков или разодранным, съеденным в стаде голодных львов? То есть это природа вот такая. Это как Маля Камала, Марина Таргакова рассказала пример такой. Когда к ней пришел клиент один, говорит, у нее страшные обиды на маму. Она говорит, ты что вы с ней делаете? Я обижаюсь. Говорит, мать ушла уже давно, умерла, и все равно на нее обижаюсь. Пришел на могилу и ругаю ее. На могиле. Смотрите, то есть вот человек ушел. Но Джон Феверс, он по-другому сказал. Ему мать сказала удивительные слова, всю жизнь этими словами жил. Его мать сказала, говорит, дари мне, сынок, цветы, пока я жива. Дарите свою любовь, пока люди живы, не ждите, пока не видят.